постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицем ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшею головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня. Не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи. Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей», да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой
будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день».

Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать.

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек.
уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 9 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница 19 века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом, в тусклом свете. Они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Голос изменил Кондратию. Все было как в жизни. Скорбь слушателей снова вырвалась наружу. Наконец, прерываясь и избиваясь с дыхания, он прочел: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И, сказав сие, почил. Они убили его! Они убили нашего дорогого и возлюбленного!» — воскликнула Параска, жена Демьяна. И мгновенно крики и стенания заполнили комнату. Сдерживаемое волнение снова прорвалось. Кондратий был и сам расстроен, но больше всех он хотел избежать безудержных эмоций. Он поднялся, размахивая руками, и взывал ко всем. Но в этом шуме его никто не услышал. Павел с бледным лицом и покрасневшими глазами встал со своего места и обратился к людям. В мгновение ока все притихли. В очень простой манере, не менее простой, чем предание о распятии, рассказанное в Евангелиях, Павел изложил им обстоятельства смерти Лукьяна и его последние слова. Скорбящее собрание переживало горе уже более спокойно, словно благостный и ликующий дух Лукьяна пребывал среди них. «А теперь, — сказал Кондратий, когда Павел завершил рассказ, — мы должны выбрать нового наставника и пресвитера, такого, что сможет пойти в другие церкви и посещать их от нашего имени, совещаться с другими пресвитерами и наставниками. Только один человек подходит для этого. Вы все его знаете, догадываетесь, кто это. Но надо, чтобы его выбрали единогласно. Даю вам неделю на раздумье. И называю имя Павла Руденко». «Только Павла!» – воскликнули несколько голосов. «Хорошенько подумайте и помолитесь», – сказал Кондратий. Но Павел снова встал и обратился к присутствующим с лицом бледным, как смерть. Он предвидел это, но все же надеялся, что пресвитером могут избрать Кондратия, ибо он был членом общины с самого начала. Ему, Павлу, нельзя занимать этот пост. Все смотрели на него в нетерпении. Надо было говорить. С большим усилием он собрался с мыслями. «Братья!» – начал он. Глаза его были затуманены, а голос глухой. Община пришла в недоумение. В задних рядах встали, чтобы лучше его видеть и слышать. «Братья!» – повторил он более твердым голосом, изо всех сил стараясь перебороть волнение. «Благодарен вам за вашу доброту, но я не смею принять это служение. Лукьяна должен сменить Кондратий. Нет нужды выбирать меня. Ничто в мире не побудет меня стать вашим учителем». Упавшим голосом он добавил: «Я недостоин быть даже меньшим среди братьев». Последние слова вырвались невольно, словно крик отчаяния. Но их разобрали только Кондратий и Ульяна. До слуха собравшихся они не долетели. Но нечто в поведении Павла указывало на то, что его отказ от служения не связан со скромностью, истинной или же напускной. Никто не решался увещевать его или просить поменять решение. Но что было причиной его отказа, столь решительного и непонятного? «Что же делать?» – шептались они. «Кого нам выбрать?» «Братья», – сказал Кондратий, – «давайте отложим это дело. Бог просветит и наставит нас. А сейчас давайте усердно Ему помолимся, чтобы Он направил и поддержал нас во всех испытаниях». Все молча согласились. Состоялось таинство причастия, согласно их очень простому обряду, и община разошлась. Павел ушел сразу после своей речи. Все только и спорили о непонятном поведении Павла. Его отказ от руководства вызвал множество пересудов, породил самые фантастичные предположения. Кто-то утверждал, что Павел замешан в преступлении, и теперь раскаяние и страх перед разоблачением заставили его воздержаться от предложенного поста. Другие настаивали, что он очень много читает, а потому человек ученый и, возможно, основал собственную новую секту. Другие же говорили, что он боится. Смерть Лукьяна вселила в него ужас перед подобной судьбой. Не в состоянии совладать со своими невыносимыми сомнениями, не желая беспокоить ими мать, Павел пришел к опрометчивому решению просить совета у отца Василия, единственного человека в Книшах, имеющего опыт в вопросах теологии. Вероятно, он знал, как опровергнуть некоторые рассуждения, которые навеял ему Валериан. Он взял щедрые гостинцы, которые передал в кухне матушке, и предстал перед отцом Василием. При виде его батюшка был крайне удивлен, но приветствовал и пригласил сесть. Он не был чересчур заносчивым священником и всегда принимал прихожан ласково и доброжелательно. Ему многое прощали за эту снисходительность. «Рад видеть тебя, сын мой», – сказал он. «Чем могу помочь?» «Правда, я не могу вмешаться в дела Карпа, Панаса и Гали». «Нет-нет». «Тебе лучше было остаться в лоне нашей Святой Матери Церкви. и я уже благословил бы твой брак с Галей». «Я не за этим», — печально произнес Павел. «Галю я забыл. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, батюшка. Я тут беседовала с одним человеком, весьма ученым, который, кажется, знает все. И он сказал мне, что Евангелие не настоящее, как утверждают ученые. Их якобы не писали святой Матфей, святой Марк, святой Лука и святой Иоанн. И мне самому теперь кажется, что многие вещи в Новом Завете неверны».
2: «Как? Что?» – прервал его батюшка, и лицо его побагровело от гнева. «Неверные? Вот что бывает, когда оставляешь свою церковь! Сначала еретик, потом... Ах же ты нечестивец неверный! Так вот что у тебя на уме!
1: Но я хотел только знать, я пришел спросить у вас», – залепетал Павел. Отец Василий больше не хотел ничего слышать.
2: «С глаз долой! Немедля! Враг! Безбожник!» – кричал он, гоня Павла из комнаты, словно дикого зверя.
1: Бурно ворвавшись в кухню, батюшка узрел двух знатно откормленных гусей, которых принес в угощение Павел. Ухватив их за перепончатые лапы, он швырнул их во двор, вслед удаляющемуся гостю. Но матушка быстро исправила такой его расточительный порыв. Слухи об этом разговоре быстро распространились по селу. Отец Василий поведал о нем в трактире Карпу, Архиму и старости Савелию, заставив их взреветь от хохота, хотя про себя они кипели от ярости. Штундисты тоже прослышали об этом, и некоторые заподозрили, что Павел захотел вернуться в православную церковь. Другие решили, что он вообще отказался от веры и стал, по утверждению отца Василия, атеистом, как Валериан, который, впрочем, не скрывал своего вольнодумства. Постепенно их отношения к Павлу изменились. Они избегали его общества и практически исключили его из своей общины. Православные, хотя и не привечали штундистов, приняли их суждение о Павле и, в свою очередь, тоже его избегали. Из главного и самого желанного человека в княжах события этих коротких месяцев сделали его изгоем среди своих же людей. Валериан тоже узнал эту новость и возрадовался. Такой человек, как Павел, будет отменным пополнением в рядах агитаторов, тайно пытавшихся просвещать крестьянство об их правах, возможностях и несправедливости. Большинство его соратников были людьми либо благородными, либо занимались наукой. Но вот был селянин недюжинного ума, небывалого красноречия, с кипучей энергией, который может провести великолепную работу среди крестьян, столь тяжелых на подъем. Он жадно искал общество Павла, но Павел избегал встречи с ним, как встречи с самим сатаной. Он боялся Валериана. Сомнения были болезненными. Но что ему принесет убежденное безбожие? Ульяна не могла не видеть и не слышать происходящего. Она терпеливо несла великие испытания. Она всегда мечтала о том, как Павел заменит Лукьяна, и радовалась такому будущему, хотя и знала, насколько опасно это служение. Но теперь, вместо того, чтобы стать первым среди небольшой общины, он стал последним, если его вообще считали своим. Он по-прежнему посещал молитвенные собрания, однако сидел у двери, уходя тот час, как Кондратий произносил напутственное благословение. Самые старые штундисты не отказались от него. Они помнили Лукьяна и его большие ожидания в отношении Павла. Они неизменно противостояли всеобщему приговору. Им казалось, что молодой человек переживает период гибельных искушений и противоречий, через которые он пройдет и выйдет из него больше, чем победителем. Они не позволят общине немедленно выбирать преемника Лукьяна и решили обождать до Пасхи, а пока богослужение будет проводить Кондратий. Павел видел, как горько страдает мать, хотя и старается скрыть от него свои переживания. Он не мог говорить с ней о собственных сомнениях и, как правило, молчал. Внутреннее борение поглотило его, и он не видел ему конца. После острой тоски и страха первых нескольких недель пришло уныние, тупая неподвижность ума, делавшая его равнодушным ко всему и ко всем. Староста Савелий однажды рассказывал ему о новой хате, которую Панас строит для Гали. Но Павел слушал его безучастно. Библия обетовала Галю ему, и это обетование не исполнилось. Сердце его было как камень и, похоже, потеряло способность сжиматься от боли и радости. Так бесконечно тянулись мрачные зимние дни и долгие ночи. Днем Павел усердно трудился, но по вечерам сидел праздно и безвольно возле большой печи, наблюдая за рукоделием матери. А на столе перед ней лежал раскрытый Новый Завет и Псалтырь. Его книга с Заветом лежала нетронутая на полке в своей комнате, рядом с другими книгами, которые его больше не привлекали. Если они были неверны, их неправда была самой страшной неправдой в жизни. Зима оказалась бедственной для княшей. Вместо обильных снегов бурным потоком лил дождь. Река вышла из берегов, затопив поля по обеим берегам. Болота, лишенные дренажа, превратились в грязные топи. Среди коров и овец начался мор. Более зажиточные селяне, имевшие крупные стада и стаи, потерпели огромные убытки. Только беднота почти не пострадала. Старый карп лишился своей гнедой кобылы, которая была частью Галиного приданого, да еще пары десятков овец. Его потери равнялись почти всему приданному, обещанному за дочерью. Панас все чаще стал наведываться к Ирине. Потом пришел сыпной тиф, посещая душные и зачастую самые грязные хаты. Болезнь разила одного селянина за другим, но чаще всего детей. Матушка не забыла наставлений Паисия. Повсюду она упорно усматривала в несчастьях, свалившихся на людские головы, гнев Божий против штундистов. Видя ребенка на смертном одре, слыша стенания, когда его глазки смыкались навек, она говорила, что святые и пречистая дева забрали его из страха, что он станет еретиком. Сам по себе тиф оказывался перстом Божьим, указующим на врагов веры православной. Отец Василий то же самое проповедовал Самвона. Никогда раньше его паства не была столь многочисленной. Самые завзятые пропойцы толпились, чтобы услышать его тирады против проклятых штундистов. Замерзшее село гальванизировали тайно учившие политические агитаторы и открытые собрания штундистов. Возвращение к жизни сопровождалось мучительными судорогами. Княши больше не были, как раньше, мирным и спокойным местом. В былые времена Ульяна была бы верной и постоянной сиделкой возле каждого больного. Она слыла своими познаниями в снадобьях и лекарствах. И поскольку на 20 верст в округе не было врача, она взяла на себя эту обязанность, как всегда, бесплатно. Но теперь за ней не посылали. Ее нежное прикосновение и внимательный взгляд, неистощимое терпение и светлая доброта были не востребованы, и во многих случаях от нее отказывались, будто она обладала дурным глазом. Жителям Книшей повезло, что поблизости оказался валерьян. Ему не давали покоя. «У Гали тиф», — сказала однажды Ульяна. Павел ничего не ответил. «Они не дадут мне осмотреть ее», — продолжала она. «Но за ней ухаживает валерьян. Он был сегодня здесь и очень просил Новый Завет. Галя не может без него. Я послала ей твой». «Боже правый!» — воскликнул Павел. Это была маленькая истрепанная книга, в которой он помечал свои любимые стихи, но не открывал ее вот уже несколько недель. Ему казалось, что она повергнет его в еще большее уныние. «Мама», — сказал он, — «ты веришь, что Евангелия правдивы?» Лед был сломан. Мать и сын заглянули в сердца друг другу, и зима его сомнений прошла. «Ах, Павел!» — сказала она. «Ты послушал валерьяна. Он задавал мне те же вопросы. Но мы призваны верить прежде всего не в Библию. Мы призваны верить в Бога, во Христа. В Евангелиях могут быть ошибки, как пятна на солнце. Не Евангелия спасают нас, но наш Господь Иисус Христос». «Но если это сказка?» – предположил Павел. «Это не сказка!» – воскликнула она. «Кто смог бы придумать сказку о том, что Бог возлюбил мир так, что Он пожертвовал Своим единородным Сыном? И всякий, кто поверит в Него, не погибнет, но обретет жизнь вечную. Бывают сказки о богах, но не это. Ни одному человеку не придет на сердце такая сказка». Она говорила с горячей убежденностью. Ее искреннее, простодушное лицо, бледное от зимнего затворничества, пламенило верой. «О, лучше бы я не слушал валерьяна!» – воскликнул Павел. «Что с того? Я слушала его!» – ответила она. «И показала ему слова нашего Господа. Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. И еще я прочла ему немного из апостола Павла. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник мира сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И еще из Павла я прочитала: не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Я показывала ему это и другие слова. «И что сказал Вариан Петрович?» – спросил Павел. Легкая светлая улыбка озарила лицо Ульяны. «Он сказал, дремучее невежество», — ответила она. «Потом мы пожали друг другу руку и расстались с добрыми друзьями». Несколько минут Павел молчал. Ему показалось, что он прикоснулся к самой кромке мудрости этого мира –

Свадьбу Гали отложили из-за тифа, с которым она несколько недель подряд пролежала в постели. А когда Валериан наконец сообщил, что она снова здорова и крепка, начался Великий пост, в течение которого православная церковь требовала двойную плату за венчание. Ни Карп, ни Ахрим не хотели платить вдвойне. Павел шаг за шагом возвращался к прежней вере. Он снова решился приступить к святому причастию. Он начал постоянно посещать ежедневные молитвенные собрания и воскресное богослужение, но был на них лишь молчаливым слушателем. Как-то он возвращался домой один с вечернего молитвенного собрания, в то время как его мать отправилась к заболевшей жене Кондрате. Дойдя до края леса, он увидел темную фигуру женщины, сидевшей на поваленном дереве. Павел не узнал Галю и уже было прошел мимо. Он не узнал ее, даже когда она поднялась и ступила ему навстречу. Настолько изменила ее болезнь. «Павел!» – воскликнула она. «Павел!» Он вздрогнул от звука ее голоса и смотрел на нее в изумлении. «Галя, ты здесь?» – произнес он. «Я ждала тебя», – сказала она. «Люди разные о тебе судачат, Бог весть что. Вот хотела тебя спросить». «О чем?» – сказал он, стараясь говорить спокойно. «Ты собираешься уйти от штундистов?» – спросила она. «Возвращаешься к нам? Валериан говорит, что ты не будешь прежним». «Я ждала, что ты придешь и скажешь нам, отцу и мне, но ты не шел». «Ах, Павел, я ведь чуть не умерла!» «Так я решила пойти к тебе сама!» — закончила она сукаризной. «Нет, — сказал Павел, — нет, я никогда не вернусь в вашу православную церковь, но может статься так, что я покину своих братьев». Галя смотрела на него удивленными глазами. «Зачем он оставит братьев, если не вернется в православие?» Но она не стала его пытать. Тонкая интуиция любящей женщины подсказала ей, что в его загадочном ответе таится нечто печальное и очень важное. В сумеречном свете она увидела, как изменилось его лицо. В нем уже не оставалось мальчишеского задора. Это было лицо мужчины, переживающего великие скорби. «Расскажи мне все!» – воскликнула она в порыве сострадания, сжимая его руку в своей. «Может быть, я пойму, зачем так печален всегда? Из-за меня?» «Тебе не понять, милая!» Мягко ответил он. «Все пойму, ты только скажи!» настаивала она. Они стояли под раскидистым дубом, широко раздвинувшим голые ветви на фоне вечернего неба. Ветер играл кружевными прутиками, которые вот-вот готовы были выпустить почки. Через несколько недель они уже будут зеленеть листьями. «Я был, как это дерево», — сказал он, — «в зимней спячке. И если бы червь источил его корни, оно бы никогда не ожило снова». «И червь источал корни моей веры. И если я не изгоню его, не смогу больше жить». Она не понимала его, но видела, как он терзается. «О, любовь моя!» — вскричала она. — «Не надо так страдать! Но теперь я люблю тебя еще сильнее!» Она вдруг обвила его шею руками, и он ощутил ее дыхание на щеке. — «Только скажи отцу, что уходишь от штундистов, и тогда не видать меня Панасу!» — тихо произнесла она. —

«Милая, ты меня все еще любишь?» — сказал он. «И я подумал, ты бросила и позабыла меня». «Глупенький!» — нежно прошептала Галя. «Я сегодня сказала отцу, что мне не мила жизнь без тебя. Я скорее утоплюсь, чем выйду за Панаса. Ты только приди и скажи, что уйдешь от штундистов. И дай еще скажу на ушко. Панас женится на Ирине. Она давно влюблена в него. Да и мое приданное пропало». «Галя, — сказал он, — я не смогу вернуться в церковь. Православные священники убили моего дорогого Лукьяна. Могу ли я просить у них благословения? Никогда этому не бывать!» «Но мы с отцом тут ни при чем!» — ответила Галя. Она опустилась на землю, и слезы хлынули у нее из глаз. Все, о чем она мечтала, на что надеялась, что почти уже совершилось, было вдруг развеяно словами Павла. «Да, он не сможет вернуться в церковь, убившую его друга!» «Галя, любимая!» – прошептал Павел, склонившись к ней. Но в этот момент на дороге послышался скрип колес и стук лошадиных копыт. Галя тут же вскочила на ноги. «Прячься!» – воскликнула она. «Нас не должны видеть вместе!» Он быстро исчез в лесу. Когда повозка проехала и скрип колес стих, Павел вернулся к дубу, но Гали уже не было. Он медленно побрел по тропе, по которой она, скорее всего, шла, веря, что, покуда идет по ее следам, он не до конца распрощался с ней. Он пожалел, что не спросил у нее свой завет, который пока оставался у нее. Только ли приступ лихорадки заставил ее попросить книгу? Павел опечалился. Но это была тихая и нежная печаль, не имевшая ничего общего с тупым, мрачным унынием, которое столько недель владело его душой. Оно постепенно отступало, и неожиданная встреча с Галей почти прогнала тучу. Ее ласка, ее решение никогда не выходить за Панаса освежили и оживили его иссушенный дух, как теплый, обильный ливень освежает поле, иссушенное солнцем. Галя любит его, и только ради него самого она все же будет принадлежать ему по Божьей воле. Да, Лукьян был прав. Бог есть любовь. И там, где есть любовь между людьми, там есть Бог. Все благословения происходят из сердца Божьего. И не только через книги говорит Бог с человеческой душой, но и через неспосылаемые ею радости и счастье. Любовь Гали, любовь матери, любовь Божия наполнили его до самой глубины души невыразимым восторгом. Поглощенный этими мыслями, он отклонился от тропы и вскоре начал плутать по лесной чащобе, машинально переступая через ползучие древесные корни. Птица, спугнутая его шагами, слетела со своего насиженного места, заметалась в полумраке, поднялась на минуту над деревьями и резко нырнула в густые заросли. Это привлекло его внимание. Сквозь темные сплетенные ветви над головой он увидел чистый небесный свод. Из глубокой темноты леса звезды, казалось, ярче светили на открытые поля и будто бы смотрели на него самого с любовью. Павел долго не мог оторвать взгляд. «Словно смотришь в Галины глаза», — подумал он. Он уже потерял дорогу на Острань и теперь пытался найти путь по полярной звезде. Вдруг он увидел перед собой просеку, на которой никогда не был, хотя места были ему хорошо знакомы.
В осень было продано много леса. Да и всю зиму дровосеки трудились, не покладая рук. На этой просеке каждое поваленное дерево, каждый куст и даже коричневые бутоны сухого болиголова сверкали в бусинках инея, а ровный лунный свет сиял на них серебряными нитями. Все оттенки цвета растворились в серебряном потоке. Зеленая трава, коричневый болиголов, темные грубые стволы деревьев – все это, казалось, было высечено и вырезано из чистого серебра, словно некое сказочное серебряное царство. В центре просеки был небольшой пригорок, на котором лежали два или три срубленных дерева. Ноги сами понесли Павла туда, и он встал там неподвижно, оглядываясь удивленно и восторженно. Его со всех сторон окружали деревья, закрывая от взгляда все, кроме самой просеки. Следов присутствия человека не было. Он был один на один с глубоким, чистым небом, взирающим на него с любовью. Он чувствовал, будто его на открытой ладони поднимает кверху рука исполина. Вся природа уснула. Только заботливые звезды спокойно мерцали и смотрели на него с добротой из синих, неизмеримых высот. Его охватило теплое детское ощущение легкости. Впервые после беседы с Валерианом тупое, холодящее чувство сомнений сменилось порывом сыновей веры в Бога. Он обратил лицо к небесам над ним. «О, отец мой!» — воскликнул он. «Ты, что создал небо и покрыл его звездами, и создал землю, и наполнил ее жизнью, научи, как мне понять тебя?» Он опустился на колени и молился горячо, страстно, как в первые дни своего обращения к вере. Это была не совсем молитва, скорее сердечная исповедь, живое излияние его души перед живой сутью. Убежденность в том, что Бог слышит его, росла по мере того, как продолжался его неистовый, прерывистый монолог. Вскоре он исчерпал свои возвышенные излияния. Он умолк и внимательно слушал. Его взволнованная душа жаждала ответа. Он ждал знака. Ночь была удивительно тиха. Стоял легкий морозец. Луна струила свои серебряные лучи. Неподвижный воздух не колыхал ни увядший болиголов, ни сухую былинку. И тут легкий теплый ветерок на мгновение коснулся его жаждущего, воздетого к небу лица. Он перебрал его кудри, словно нежная рука, и вскоре замер. Павел не знал, откуда он пришел и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа, произнес голос внутри него. Павел задрожал. Знак, о котором он молился и едва ли дерзал и спросить, был дарован ему. Глаза его наполнились слезами, сердце – томительным счастьем. Бог говорил с ним. Вся его душа была пронизана новой жизнью и энергией. Не оставалось и следа сомнений. Истинный свет пролился над тьмой, и тени бежали от него. Теперь он будет ходить во свете и будет чадом света.
Больше не будут терзать его вопросы генеалогии, хитросплетений слов, пустые споры. Он знал, что Дух Божий снизошел на него. Он больше не мог сомневаться в его существовании, как не мог сомневаться в существовании собственном. Он был неизъяснимо счастлив. Ему хотелось поскорее увидеть мать, рассказать ей и братьям о неспосланном ему благословении. Но он почувствовал себя таким уставшим, что едва мог двигаться. Он решил несколько минут передохнуть. Присев и прислонившись спиной к стволу дерева, он слушал загадочные ночные звуки, мечтательно глядя на залитую лунным светом просеку. В лесу хрустнула ветка и упала. Вдалеке пропищал сурок. В кустах осторожно пробирался ежик, втягивая воздух острым вздернутым носиком, либо ища добычу, либо ожидая опасности. Зверек вздыбил иголки и стал быстро оглядываться. Внезапно с дерева сорвалась сова и, совершив полукруг, бросилась на это маленькое существо, схватила его в когти и возвратилась на прежнее место. Павел мог бы спасти ежа, но члены его налились тяжестью. Он не мог превозмочь себя, встать или пошевелиться. Тем временем сова, похоже, была так близко, что он, казалось, мог дотянуться до нее. Только протяни руку, и можешь ее схватить. Но птица, похоже, не замечала его присутствия и начала чистить перья. Вскоре он увидел, что это вовсе не птица, а отец Василий. Крылья – это полы коричневой шелковой рясы, которую батюшка надевал в особых случаях. Ноги его были в кожаных сапогах, отороченных мехом, и на низких каблуках. «Лучше мне побыстрее убраться отсюда», – подумал Павел. «Батюшка сегодня очень сердит». Однако отец Василий уже подзывал его рукой. «Поди-ка сюда! Поди-ка сюда!» – повторял он. «Неверно говоришь? Ты решил, что сам по себе апостол и можешь глумиться над святыми Евангелиями». Павел поднялся, желая умиротворить отца Василия, сказав, что сомнения больше не подступают к нему. Но отец Василий ускользал от него, как только Павел приближался, продолжая манить его рукой. «Погодите!» – воскликнул Павел. Но батюшка его не послушал, и все же так же безмолвно ускользал прочь. Вдруг и батюшка, и лес исчезли. Павел оказался в глубокой темной пещере с низким каменным сводом. Он дрожал от всепроникающей влаги, которая, казалось, пробирала его до костей. Плотный тяжелый воздух был неподвижен. Ни звука, ни малейшего шороха. Глухо и мрачно. Голос сказал ему: «Смерть царствует здесь». Павел пошел вперед, потом назад, но повсюду чувствовал себя втиснутым в узкую могилу. Наконец, обессилев, он сел на погребальную землю. Тот же голос прошептал ему на ухо: «Встань! Пойдем отсюда!» Это был Галин голос. Павел вскочил на ноги. Она стояла перед ним в одежде паломницы, держа в одной руке посох, в другой венок. Лицо ее было серьезным и суровым. Она даже не глядела на него, но медленно двинулась вперед. И Павел пошел за ней, ничего не спрашивая.
Они двигались долго, но пещера никак не менялась. Казалось, что она движется вместе с ними. Те же толстые стены, тот же низкий свод окружал их, словно каменная стена. «Что это?» – воскликнул Павел. «Мы все время возвращаемся на то же место». «Мы никогда не выберемся из этой могилы!» «Как ты можешь так говорить?» – спросила Галя сукаризной. «Неужто не видишь, что мы уже пришли?» Он поднял голову и увидел дорогу через царство смерти, ведущую к паперти перед церковью, увенчанный крестом, что сиял в лунном свете. «Как?» – вскричал Павел. «Это же церковь!» «Да, церковь!» – сказала Галя. «Наша церковь! Разве я не говорила тебе, что ты должен войти туда?» «Оставь меня!» – воскликнул он. «Я скорее вернусь в могилу!» «Войди!» – настаивала Галя. «Это храм Божий!» «Нет!» – сказал он. «Они обратили маленький дом в вертеп разбойников! Не войду!» Он яростно сопротивлялся ей. Смех и нестройное пение разорвали ночную тишину и пробудили Павла от тяжкого сна. Это были полухмельные селяне, возвращавшиеся из кабака, где уже начали отмечать храмовый праздник. Павел встал и протер глаза. Он насквозь промок, все тело затекло. Он подождал, пока веселая компания прошла мимо, потом заспешил домой под впечатлением своего явственного сна.

0: Всю предыдущую неделю отец Паисий готовил с отцом Василием проповедь против штундистов, чтобы произнести ее в храмовый праздник. Старосту Савелия вызвали в Ковыльск для получения важных инструкций. «Епархия желает, чтобы все штундисты присутствовали на событии», — сказал отец Паисий. «Учти все», — добавил он строго. «Я не дам поблажки никому, кто будет потворствовать ереси». Савелий почесал за ухом. «Как это сделать, ваше преподобие?» – запротестовал он. «Если они не пойдут, как я их заставлю? Мне, кроме Ермошки, и подсобить-то некому». «Тайно собери мирян», – сказал отец Паисий. «И сами что-то придумайте. Только они должны будут прийти». Миряне собрались в здании суда, а не на улице, как обычно, когда могли присутствовать все жители села. Савелий объяснил суть собрания, но никто не произнес ни слова. Селяне хранили угрюмое молчание. «Ну что за наказание такое?» – сказал, наконец, Карп. «Из-за них людям покоя нет!» «Что верно, то верно!» — согласился с ним Савелий. «Они мне как камень на шее!» «Что тогда с ними миндальничать?» — спросил старый Шила. «Потащим их в церковь силком или погоним палками, как вредных тварей!» «Твари есть!» «Чего нам церемониться с нечестивцами?» — сказал Ахрим. — Они нам достаточно досадили. Все договорились, что рано на следующее утро староста Савелий с уважаемыми мирянами и молодыми парнями, которых втихую позовут на подмогу, пойдут по домам штундистов. Каждого погонят к церкви и запрут там до начала утренней службы. Итак, вскоре после рассвета селяне разделились на две группы. Одна пошла в Острань, чтобы привести Павла, Ульяну и других еретиков, живших между селом и церковью. Вторая направилась в противоположный конец прихода с той же целью. Молодежь с нетерпением ждала сопротивления и борьбы. «Идем, парни, все за мной!» – кричал Панас. «Погоним штундистов в церковь, как непослушных детей! Я пойду за Павлом Руденко!» Толпа разделилась, как было оговорено. Многие присоединились к ним, когда они шли по главной улице. Тайну так крепко хранили, что приказ епархии вызвал всеобщее удивление. Несколько месяцев назад он привел бы к гневу и возмущению, но проповеди отца Василия и тонкая паутина слухов, сплетенная матушкой, принесли свои плоды. Штундисты навлекли на всю сельскую общину беду и кары небесные. При виде дома Павла толпа зашагала быстрее, будто солдаты, готовые к атаке. Это было процветающее и мирное жилище. Амбары и загоны для скота вокруг него были ухожены лучше, чем в любом хозяйстве в Книшах. На скотном дворе царил порядок, а с краю был сад – редкое явление для этих мест. Ворота скотного двора были отворены, ибо скот только что погнали к колодцу, и толпа с шумом ворвалась туда. Павел сидел с матерью в его маленькой комнате, обращенные окнами в сад. Вернувшись из леса, он увидел мать спящей на кухонной скамье. Она ждала его, но сон все-таки сморил ее. Он разбудил ее и коротко рассказал о своей молитве и о знаке, ниспосланном ему. «Слава Богу!» – воскликнула она. «Теперь я, наконец, знаю, что ты никогда не отступишься от нашего Господа Иисуса!» Она пошла к себе совершенно счастливая, как никогда в жизни. Сын стал по-настоящему близок ей навеки вечные. если терпим, то с ним и царствовать будем», – прошептала она, засыпая. Теперь Павел рассказывал ей все подробно, и она слушала его с горящими глазами, пылающим лицом. Он только что закончил рассказ о своем удивительном сне, и они пытались растолковать его значение, если таковое вообще имелось. Их плавная беседа была прервана звуком громких и грубых голосов, которые приближались к хате.
1: Вы прослушали 9-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Служение финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Шмелиный мед. Синий ливень шумел за окнами. Яркие молнии появлялись над селом, как бронзовые, вырванные с корнями деревья. Зловеще трещали и с грохотом падали в поля за околицу. Ветер надрывался в высоковольтке. Сельскую подстанцию отключили. Электрики боялись обрыва проводов и грозовых разрядов. Село погрузилось в темноту. Мы сидели в полутемной горнице за тяжелым дубовым столом и пили чай со шмелиным медом. Мы – это я и Саша Сотник, остроносый, худощавый мальчик. С ним я познакомился недавно, часа полтора назад. Саша неторопливо отхлебывал крутой чай с блюдечка и время от времени, не глядя на меня, смущенно приглаживал и без того приглаженный чуб. Мать деловито хлопотала по хозяйству на дворе. Отец, совхозный счетовод, был еще в правлении. Во всем большом доме мы были одни. Нам было хорошо и покойно при мягком свете оплывающей свечи. «Вот дождемся завтра», — после долгого молчания сказал Саша. «Покажу вам свои ульи». Совсем рядом сердито бухнул гром. Тревожно закачался золоченый лепесток огня. «Быстрее бы завтра», — мечтательно сказал я и посмотрел на Сашу. «Успеем», — спокойно, с ноткой легкого равнодушия, ответил Саша, и я удивился его тону. Ведь в земле находились его ульи. Ливень может размыть их. Зачерпнув из миски меду, Саша добавил. «Однако хороший дождь. Отава пойдет теперь». Я согласно кивнул ему и тоже потянулся к меду. Шмелиный мед. Он был приятнее пчелиного, без приторности и многозапашия. Шмелиный мед тонко пах прохладным красным клевером. Гроза настигла меня в поле по дороге на станцию. Заметив сквозь свинцовую завесу дождя редкие огни какого-то села, я поспешил вперед и вскоре укрылся в одном из его уютных домишек. Это и был дом сотников. И вот я сидел в мглистой просторной горнице и пил крутой чай со шмелиным медом. Сашу с малолетства приучил к шмелям бывший агроном из совхоза Войковников Григорий Семенович. Любил он шмелей. Каждый свободный час проводил с ними, и Сашу увлек рассказами о повадках шмелей, научил понимать этих удивительных насекомых. Но вот 2 года прошло, как Григорий Семенович уехал в Карпаты. И что удивительно, уехал разводить в тамошних реках форель. Хотя, конечно, форель – рыба ценная. Саша вздохнул и притих. Наверное, представил себе своего учителя среди суровых лесов, дрожащих от гулких густых звуков гуцульских трембит. Увидел Григория Семеновича в резиновых бахилах, забредшего в бурлящий горный поток и ловящего форель, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги, подобно дорогому самоцвету. Парнишка встал из-за стола и сел в углу на сундуке. Частые всполохи за окном золотили его задумчивые глаза. «И все-таки лучше шмелей нет ничего на свете. Если бы вы знали, какие они трудяги, какую пользу приносят человеку. Да вы сами увидите». Я проснулся от тишины. Изредка за окном слышался стеклянный перезвон. Это озеро отряхивался от дождя, седой от древности ветвистый осокорь. Рассвело. За краем спаханного поля синела заря. Я встал и, стараясь не греметь, на цыпочках вышел на крыльцо. Из сенцов потянуло влагой. Густой белый туман курился над озером. Заревой ветерок коснулся верхушек деревьев. Я поднял глаза и невольно залюбовался игрой предрассветного неба. Вдруг я вздрогнул от звонкого мальчишечьего голоса. «Доброе утро! Уже встали?» Саша стоял на огороде и смотрел на меня открытым взглядом серых глаз. «Да», — поспешно сказал я, — «а ты чего не спишь?» «Светает», — он кивнул на восток, — «шмели сейчас вылетать будут». Только тут я заметил, что у босых ног Саши чернеют полузасыпанные обвалившейся землей норки. «Видите, как ливень намусорил? Забил выходы из домиков. Шмели сейчас начнут вычищать их и потратят на это много энергии». «Интересно», — пробормотал я, и, сойдя с крыльца, направился было к Саше, но тот предостерегающе поднял руку. «Близко не подходите, могут искусать». Я нерешительно потоптался на месте. «А тебя ведь не кусают?» Саша улыбнулся, и его узкое лицо будто округлилось. «Меня-то?
Они хозяина знают и чтят, в отличие от пчел. Он наклонился над норкой и быстро, легкими взмахами крепкой метелки, видно специально приспособленной для таких операций, начал вычищать норку. «Вы знаете, шмели поддаются дрессировке», — не поднимая головы, он продолжал. «О шмеле заботиться надо. Напряженная работа быстро старит его. Крылья делаются тонкими, хрупкими, тельце худеет. Дел у шмеля много. И мед заготовить, и потомство вывести. Но главное — вылеты на клевер. Часто жалуются агрономы, что не хватает в хозяйстве семян клевера. Я даже об этом в журналах читал. Отчего же не хватает семян?» Саша, сидя на корточках, выпрямился, кончиками пальцев потер переносицу и продолжал. «А от того, что клеверные поля опылять некому. Красный клевер длиннотрубчатый. Его пчела не может опылить. Хоботок-то у нее всего около 5 миллиметров, а вот у шмеля около 19. Понимаете?» Он вопросительно посмотрел на меня, поднимаясь. Я повел бровью. И слова-то какие у него научные. Серьезный паренек. «Выходит, надо разводить шмелей», — помедлив сказал я. «Конечно!» — Саша рывком всей пятерней взрыхлил волосы и сразу же, будто застеснявшись своей горячности, стал приглаживать чуб. «Конечно», — повторил он тише, — «надо разводить. Ведь шмели, об этом и ученые пишут, лучшие опылители на земле. Но беда в том, что находятся они в диком состоянии, и никто раньше не мог их одомашнить, как пчелу, например. И они часто селятся там, где не очень-то и нужны. А где требуется позарез, их или нет совсем, или до обидного мало. А поля клеверные большие. Поэтому шмелей надо подвозить к клеверам. Бывают дело длинные тележки-шмелевники с устроенными в них гнездами». Саша кивнул подбородком в сторону огорода. «Вот как у меня. И пожалуйста». «Сколько ж у тебя гнезд?» — полюбопытствовал я. «Сколько семей?» — поправил меня Саша. 11. И, не ожидая следующего вопроса, добавил. «В диком состоянии шмелиная семья состоит обычно из 500 особей». Он помолчал. Я нетерпеливо посматривал на него. «У меня семья свыше 3000 особей. Но это не предел», — поспешно продолжал он, будто опасаясь, что я его перебью. «Все зависит от самки. Крупная самка плодовитее и выносливее. Я 3 года выращивал такую самку. И безо всякого перехода, с какой-то затаенной гордостью, произнес. А красный клевер еще поискать другой такой кормовой культуры. К тому же он восстанавливает структуру почвы и удобряет ее. После клевера что ни посади, все так и прет из земли. Отменные урожаи снимают». Верхушка осокоря, стоявшего у озера, начала медленно розоветь. Казалось, ее коснулся легкий тихий огонь. Прикрыла нежные лепестки ночная красавица. Трава у куста лощины из синей стала зеленой. Над огородом раздался басовитый, бархатный гул. Шмели вылетели на работу в поля. Саша, торопливо оглядываясь на огород, метнулся к амбару и, выскочив оттуда с марлевым сачком, подбежал к взлетающим шмелям. Он несколько мгновений стоял молча, не двигаясь. Потом резко взмахнул сачком. Было сыро. Я, чувствуя, что начинаю дрожать, и коленки у меня сводят от холода, заторопился в дом. Но меня остановил голос задыхающегося от бега Саши. «Минутку, посмотрите!» Я оглянулся. В Сашиной руке, беспокойно маша крыльями, сидела небольшая, незнакомая мне черная птица с золотистыми полосками на брюшке. «Это вот и есть мой шмель!» Я оторопел. Подготовив себя к встрече с чем-то заманчиво интересным, я все-таки этого не ожидал. «Неужели насекомое?» Я пристально вгляделся. «Да, это было оно!» Проснувшееся солнце разослало гонцов. 100 лучей. Разбудили они лес, поле, реку. И заулыбалась земля алмазными светлыми росами. Зазвенели в поднебесье жаворонки. Сияя улыбкой, Саша пригласил меня в отцветающие луга любоваться травами. Одному ему известными тропами, через ершистый перелесок, провел меня в пахучие заводи клевера, над которыми бархатисто жужжа проносились черные комочки шмелей. «Трудяги!» — прикрыв глаза от солнца ладонью, он всмотрелся вдаль. Потом повернулся ко мне. «Работают даже в дождливую погоду. Больше того, охотно посещают клевера в лунные ночи». Заметив мой недоверчивый взгляд, он утвердительно несколько раз мигнул белесами, выгоревшими за лето ресницами. «Да-да, я сам это видел».
Дымные тени шевелились под ногами. От клевера несло теплым запахом свежего парного молока. Мне вдруг захотелось нарвать букет этих простых душистых цветов. Но Саша, осторожно тронув за локоть, повел меня дальше. «Вы, конечно, слышали, — сказал он, — что пчелиный яд в определенных дозах целебен. Я думаю, что шмелиный яд мало чем отличается от пчелиного, а может и ценнее. Ведь укусы шмелей более сильные и жгучие. В специальных питомниках, используя слабые токи, люди приловчились доить змей. А почему бы шмелей не подоить? А не постигнет ли твоих любимцев тяжелая участь? Они не будут успевать плодиться, — усомнился я». Саша в раздумье дотронулся до чуба. Мы шли под неохватным небом, по которому плыли кружевные, розовые, как клевер, облака с серебряными краями. Саша остановился у крепкой сосны. Бесцельно поцарапал живицу, запекшуюся на стволе коричневыми сгустками. Где-то невдалеке ворчала река. Думал я об этом. Вреда от такой дойки шмелям не будет. Ведь в отличие от пчелы, которая раз ужалив погибает, шмель может жалить сколько угодно и продолжать жить, как ни в чем не бывало, а? И мальчишка, довольный своими познаниями, подмигнул мне и весело от души рассмеялся. Из гремящих крениц я выбрался, когда пыльное усталое солнце скатилось за круглогорье, и на деревню глухой синевой надвигалась ночь. Я заспешил. Дорога не близкая, до станции оставалось еще несколько верст. Саша по сырому перелогу проводил меня до Большака. Здесь мы расстались, крепко пожав на прощание друг другу руки и пообещав переписываться. Пройдя неторенной крепкой дорогой с десяток шагов, я оглянулся. И сейчас же Саша быстро сорвал с себя фуражку и прощально потряс ею в густеющем воздухе. Весело взмахнув рукой в ответ, я пошел густой темнотой на далекие зовы электровозов. Частые звезды, как шмели, медленно роились над головой. Мягкий свет их сиял над дорогой и слабо освещал путь.

Переполох. Мы недавно чуть не поссорились со скворцами. Случилось весной. Припекало. В полях сошел снег. За селом, по всему мелколесью, были разбрызганы голубые капли цветов. С утра до вечера мы с бабкой Дарьей копались в огороде. Надо было хорошо взрыхлить землю, снести коричневую, битую морозом ботву вниз к речке и сжечь. Мы спешили, потому что подошло время высаживать в почву огуречную рассаду. Бабка Дарья 2 дня назад принесла ее из колхозной теплицы и держала в корыте, наполненном водой. А на краю огорода, неподалеку от хаты, росла старая, обшарпанная ветрами береза. На ветвях ее весь день беззаботно прыгали воробьи и так шумели, что бабка Дарья жаловалась на головную боль. Воробьи радовались солнечному теплу. Зима в этом году была малоснежная, долгая и холодная. Птицам, оставшимся зимовать на севере, пришлось туго, но воробьи не растерялись. Они поселились в скворечнике, который я смастерил еще прошлой весной и прикрепил на березе. По совету бабки Дарьи я уже хотел было пугнуть слишком шумных соседей. Мол, перезимовали не в своем домике, скажите спасибо и поторапливайтесь, пока не прилетели законные хозяева и не задали вам трепки. Но до этого у нас не дошло. В одно ясное утро на березе появились скворцы. Воробьи струсили, сразу же исчезли. И на огороде у нас стало тихо. Большой черный скворец, тяжело маша крыльями, отделился от стаи и, словно проверяя, все ли в порядке, заглянул в скворечник. Потом птицы, собравшись вместе, долго совещались. Нам с бабкой Дарьей их озабоченность была непонятна. Ну и чудаки, качала головой бабка Дарья, устали, небось, с дороги. Чем на ветру сидеть, лезли бы в домик. И гляди-кась, вон туча какая сунется. Дождь будет. Угольно-черные, скрапленные, будто посыпанные семенами укропа грудью, птицы летали вокруг скворечника, а забраться в него не желали. «Что-то здесь не так», — смекнул я. Смеркалось. Большой черный скворец опять подлетел к домику, помедлил, будто раздумывая, и скрылся в нем. Вскоре из скворечника на землю полетели какие-то темные клочки. Я подошел к березе, поднял один из них, присмотрелся. Это был рыхлый, измочаленный кусок валенка. «Вот проныры!» — с усмешкой подумал я о воробьях. «Надо же! До валенок добрались!» Эти валенки, старые, серые, мне были знакомы. Их еще с осени бабка Дарья выбросила из чулана. Я подобрал, разрезал на куски и постелил в конуре, чтобы в морозы псу теплее было. «Как же это пес позволил такое воробьям?» — удивился я. Вечером, несмотря на приближающуюся непогоду, птицы, нахохлившись, сидели на березе. Мы с бабкой Дарьей к ночи ждали дождя. Частые синие молнии скользили по темному крылу широкой надвигающейся тучи. Бабка Дарья хлопотала у корыта. Она была довольна. Весенний дождь — это хорошо, к урожаю. Только надо сегодня же высадить в землю рассаду. Пусть ее водичкой покропит, стебельки обмоет. «Не стой! Шевелись живей!» — торопила она меня. «Не гляди на своих скворцов, не пропадут!» Когда густая темнота заволокла село и первые тяжелые капли упали на землю, мы с бабкой Дарьей закончили посадку рассады и усталые пошли в хату. Скворцы тоже взлетели с березы и, тревожно крича, скрылись в темноте. Я проводил их грустным, непонимающим взглядом. Проснувшись, я вышел на крыльцо. Светало. На востоке алела теплая заря. Щебетали птицы. С березы стекали светлые прозрачные струйки. «Хорошо бы нынче в лес сходить», — подумал я. Ребята говорили, что в этом году черемуха цветет дивно. И зная, что спешных дел у нас с бабкой Дарьей нет, быстренько умылся и подался в заречье. Вернулся к обеду и еще издали услышал рассерженный крик бабки Дарьи. Казалось, она с кем-то ссорится. Я поспешил на крик. То, что я увидел, меня озадачило. Бабка Дарья бегала по огороду с метлой, гоняла скворцов. А скворцы, будто играя с нею, низко скользили над землей и чуть не касались крыльями бабки Дарьи. Вдруг один из скворцов опустился на огород,
не спеша побрел по нему, остановился у грядки с рассадой. «Кыш!» — не своим голосом закричала бабка Дарья. «Кыш! Кыш!» И отчаянно замахала метлой. Скворец взлетел, и я заметил в клюве у него зеленый листок. Птица скрылась в скворечнике. «Ломай скворечник!» — увидев меня, скомандовала бабка Дарья. «Иначе сама влезу на дерево и сломаю». «А в чем дело?» — поинтересовался я. «Твои скворцы мне всю рассаду повыковыривали. Вон, погляди!» И бабка Дарья, бухая сапогами, решительно пошагала по огороду. «Ай-яй-яй!» — тихо произнес дед Дмитрий, наш сосед. Он стоял, облокотившись о плетень, и, улыбаясь, смотрел на бабку Дарью. «Напрасно ты разбушевалась, Дарья!» «Как так напрасно?» — быстро повернулась она к нему. «Видел бы ты, как они рассаду таскали, не то сказал бы». «Видел я», — спокойно говорил дед Дмитрий, — «все видел». Он кашлянул в кулак, взглянул на скворечник. «Квартиру свою они чистят». «Ну и ну!» — насмешливо протянула бабка Дарья. «Чистюли какие, выискались!» И опять сердясь. «Да скворечник ведь чистый! Камней туда никто не бросал». «Дело не в камнях», — покачал головой дед Дмитрий. «Воробьи-то зимовали в нем?» «Зимовали. А воробьи — печуги такие, что тащат к себе отовсюду и тряпье, и клочья шерсти, все, что на глаза попадется и что можно утащить». Я внимательно слушал деда Дмитрия. В селе его уважали как человека умного и знающего, который всегда даст добрый совет. А дед Дмитрий между тем продолжал. «К весне в птичьем домике завелись блошки, а скворец — птица культурная, любит чистоту. Хлам всякий выбросит из квартиры. Но ведь блошки все равно останутся. И вот тогда», — дед Дмитрий многозначительно поднял палец, «скворец рвет огуречную рассаду и тащит к себе наверх. От запаха рассады все блошки гибнут». «Да уж ты наговоришь», — неуверенно произнесла бабка Дарья и тут же спросила, «а сколько им рассады понадобится?» Дед Дмитрий засмеялся. «А сколько они уже взяли?» «Пучка три насобирается», — хмурясь ответила бабка Дарья. «Три пучка?» — дед Дмитрий махнул рукой. «Ну, тогда им этого хватит». Он лукаво прищурился. «А ты подумала, Дарья, как

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение послания апостола Павла к Титу. Это послание является третьим произведением из числа так называемых пасторских посланий Павла. Пасторскими посланиями они называются, потому что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей и представляют собой особую категорию новозаветных произведений. Сегодня мы приступим к изучению текста этого произведения и начнем разговор о первой главе, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и все остальные послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Вступительные слова апостола, открывающие его послание к Титу, являются весьма характерными для всех пасторских посланий, хотя и отличаются от приветственных слов апостола в его остальных произведениях. Давайте прочтем первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию».

Павел называет себя Божьим рабом, сознательно избравшим для себя этот удел служения Небесному Отцу. Мы знаем из Ветхого Завета, что в Израиле существовали добровольные рабы, которые сознательно принимали решение до конца своих дней оставаться рабами своих хозяев. Именно таким рабом был апостол Павел. Также здесь Павел отстаивает свое апостольское положение, упоминая, что он — апостол Иисуса Христа. Причина, почему Павел упоминает здесь свое апостольское положение, состоит в том, что далее он намеревается дать определенные наставления церкви как организации. Эти наставления исходят от апостола, написавшего данные слова под водительством Господа Иисуса. Так что сам Спаситель обращается здесь к своей церкви через апостола. Причем это послание является обращением Господа Иисуса не только к верующим первого века, но и к нам с вами, то есть ко всем тем, которые являются по вере избранными Божьими. Так Павел называет здесь спасенных людей и вовсе не обсуждает доктрину избрания. Заметьте также, что Павел вовсе не говорит об избрании за веру, но об избрании по вере. Иными словами, избрании в соответствии с нормами или стандартами веры, которые установлены сегодня Богом для Его избранников. Дело в том, друзья мои, что факт наличия или отсутствия вашего спасения определяется исключительно тем, во что вы верите. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе? Скажите мне, во что вы верите относительно Его смерти на кресте? И что она означает для вас? Скажите мне, во что вы верите относительно Его воскресения? И что оно значит для вас лично? Скажите мне, верите ли вы в то, что Библия является Словом Бога? Я думаю, что на основании данной информации мне удастся сделать верный вывод о том, действительно ли вы являетесь чадом Бога или же нет. Именно в этом состоит основной критерий, определяющий, является человек избранным Божьим по вере или нет. Слова о познании истины, относящиеся к благочестию, более правильно следовало бы перевести так. Познание истины в соответствии с благочестием. Используемый здесь греческий предлог «ката» означает «в соответствии с чем-то». Друзья мои, если истина, которой вы владеете, не ведет вас к благочестивой жизни, тогда что-то в корне не так с вашей верой. Не так давно я узнал о проповеднике, который регулярно выпивает, использует грязный язык, а также ходит во всевозможные увеселительные заведения вместе с неверующими. И при этом по воскресеньям он проповедует евангельскую весть, так что каждую неделю люди в этой церкви выходят вперед, чтобы принять Христа. Один из пасторов, который несет служение в том же городе, попросил меня объяснить, как получается, что этот человек и его служение процветают. Я ответил ему, что отнюдь не считаю, что этот служитель процветает. Может быть, число членов его общины неуклонно возрастает, но это вовсе не значит, что он строит церковь Господа Иисуса Христа. Истина должна обязательно вести человека к благочестию. И если она не ведет его к благочестию, значит, это вовсе не истина. В этом послании Павел уделяет очень много внимания данной теме. Он говорит, что когда люди действительно верят в Евангелие и исповедуют его в своих сердцах, оно обязательно будет вести их к возрастанию в благочестии. Причина, побуждавшая Павла говорить обо всем этом, состояла в том, что критские христиане злоупотребляли Божьей благодатью. Эти люди утверждали, что поскольку они спасены благодатью,
то могут свободно жить во грехе, если им это угодно. Поэтому прямо здесь, в самом первом стихе, Павел отвечает на данные представления. Он говорит, что когда человек верит в те истины, которые являет ему Бог, все это обязательно будет побуждать его к благочестию. Благодать спасает нас, но также она закладывает определенные принципы дисциплины, необходимые для нашей жизни, призывая нас жить на поистине возвышенном уровне. Вы не можете использовать доктрину о Божьей благодати в качестве оправдания своих грехов. Если вы думаете, что можете быть спасены благодатью, и при этом продолжаете жить во грехе, позвольте мне совершенно откровенно сказать вам нечто важное. Причем я хотел бы сказать эти слова как можно мягче, но я должен сказать их. Друзья мои, все это значит лишь то, что вы не спасены благодатью, то есть не спасены вовсе. Ибо спасение по благодати ведет человека к благочестивой жизни. Давайте теперь посмотрим второй стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Основная идея здесь состоит в уповании на эту надежду вечной жизни. В этом послании мы увидим, что Павел говорит о благодати в трех временных интервалах. Мы встречаем их все во второй главе этого послания, в стихах с 11 по 13. Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Здесь речь идет о далеком прошлом. Далее мы читаем: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это уже настоящее время. И, наконец, последний стих гласит: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Этот стих уже относится к будущему. Это и есть та надежда, о которой говорит Павел, и он утверждает, что мы должны опираться на данную надежду, которую обещал неизменный в слове Бог. Эта надежда была обещана Богом, который не способен солгать. В послании к римлянам, в 3 главе 4 стихе, Павел написал, что Бог верен, а всякий человек лжив. Причем неизменный в слове Бог обещал нам все это прежде вековых времен. То есть данное обетование было дано людям еще от вечности. Иногда мы, верующие, своим стилем и образом жизни фактически делаем Бога лжецом. Мы говорим, что верим во что-то, но на самом деле мы не верим и действуем так, словно мы ни во что не верим. Но Павел говорит, что Бог не может солгать. Кстати, мне всегда хотелось прочесть проповедь о том, чего не может сделать Бог. Здесь мы видим одно из таких невозможных для Бога действий. Бог не может лгать. Но это еще не все. Например, сознаете ли вы, что каждый день мы с вами видим нечто, чего никогда не доводилось видеть нашему Богу? Мы каждый день видим тех, кто равен нам во всем. Бог же никогда не видел никого, кто был бы равен ему. Так почему Бог не может солгать, когда для нас с вами это не представляет никакой сложности? Да потому что мы, как это ни странно, способны делать то, чего не может Бог. Дело в том, что Бог должен быть верен себе. Он свят и праведен. В этом состоит его естество. А потому есть некоторые вещи, сделать которые он не в силах. И это является проявлением его сущности. Причина вовсе не в том,
что сделать это оказывается выше его сил. Просто Бог верен своей сути, и Он не вправе сделать это. А это означает, что Он праведен, справедлив, верен и никогда не обманет нас. Он тот, на кого мы всецело можем положиться. Теперь прочтем третий стих. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Он явил свое слово в свое время, то есть в угодное ему время. Во всем, что делает Бог, Он действует в весьма упорядоченной манере. Бог сделал так, что почки на деревьях набухают весной. Молодая и нежная листва на ветвях появляется не тогда, когда начинает выпадать первый снег. Дерево ждет наступления весны. И в этом проявляется всеобщий порядок, царящий в Божьей вселенной. Так и Бог в свое время явил свое слово в проповеди. Греческое слово, переведенное здесь как проповедь, происходит от греческого корня «кейрукс», которое переводится как «глашатай» или «трубный звук». В те дни трубы использовались тогда, когда нужно было провозгласить что-то важное, если правителю требовалось объявить о чем-то во всеуслышание. Трубачи выходили на возвышенное место и начинали трубить в свои трубы, после чего глашатаи произносили официальное сообщение. Именно эта идея используется здесь. Павел говорит, что Бог в угодное ему время явил свое слово через подобное действие. Затем апостол добавляет, что это слово было вверено ему по повелению Спасителя нашего Бога. И теперь он обращает это слово к Титу, как сказано в 4 стихе. «Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». Апостол называет Тита своим истинным сыном. Павел привел Тита к спасительному знанию Господа Иисуса Христа, а потому Тит являлся его духовным сыном по общей вере. Общая вера — это вера, которая разделяется всеми нами, вера, которую должны иметь все верующие, то есть живая вера в Господа Иисуса Христа. Павел завершает свое приветствие словами о благодати, милости и мире от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благодать Бога явилась, и потому Бог протягивает сегодня к нам свою милость. Я не знаю о вас, но мне необходимо весьма много Божьей милости. Я благодарен Ему за то, что Он благ ко мне и не поступает со мной так, как требуют того мои поступки и падения. Он просто благ по отношению ко мне». В следующем отрывке этой главы идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположенные служители, отвечающие определенным требованиям. Прочтем 5 стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот помог организации поместных церквей и поставил в них служителей, которые были бы духовными лидерами этих церквей. Остров Крит является одним из самых больших островов в Средиземном море. С этим островом было связано очень много мифов и преданий, что в целом было весьма характерно для всех греческих островов. Согласно этим преданиям, первые законы и государственная власть на Крите были установлены царем Миносом, который основал военный флот и разогнал эгейских пиратов, обитавших там прежде. После Троянской войны основные города этого острова объединились в несколько независимых республик.
Но приблизительно в 67 году до нашей эры Крит был аннексирован Римской империей. И здесь создается впечатление, что Павлу удалось осуществить на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу, хотя нигде в Писании мы не находим об этом никаких сведений. Практически даже не существует абсолютных доказательств того, что до своего путешествия в Рим апостол вообще посещал этот остров. Однако, на основании сведений, которые мы получаем из этого небольшого послания к Титу, мы можем сделать вывод, что апостол был на этом острове и оставил там Тита для организации и обустройства церквей, которые были основаны ранее, благодаря их совместным усилиям. Мы знаем кое-что о жителях этого острова. Сам Павел говорит, что все критяне — лжецы, ибо за эту особую черту они были широко известны в те дни. Существовало даже греческое слово «критизейн», которое фактически являлось синонимом слову «лжец», хотя буквально обозначало манеру ведения разговора, присущую жителям Крита. Но, несмотря на то, что критяне были известны как завзятые лжецы, а Павел говорил о них многие другие нелицеприятные вещи, немало жителей этого острова обратились к Господу, а Титу апостол велел организовать среди них церкви. Тит должен был довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров. Пресвитеры — это особый Божий дар церкви. Когда мы возлагаем руки на голову какому-то человеку, то есть совершаем над ним обряд рукоположения, это еще не делает его пресвитером. Однако я верю, что очень важно совершать данный обряд над теми людьми, которые обладают соответствующими дарами. Я думаю, что церкви на Крите уже имели своих старейшин, которые, однако, не были рукоположены или официально посвящены на это служение. Это были люди, которые обладали даром попечения о церквях и проявляли свои дары, даже не будучи облечены официальной властью. В задачу же Тита входило поставить или рукоположить этих пресвитеров, то есть назначить или признать их положение в каждом из городов, где существовали христианские общины. Человек, облеченный полномочиями пресвитера, должен иметь пресвитерский дар. Есть некоторые люди, которые сделались служителями в церкви, не имея для этого ровным счетом никаких дарований или склонностей. Это объясняет причину появления большей половины проблем во всех современных церквях. Что же касается другой половины наших трудностей, то они состоят в том, что есть достойные люди, обладающие необходимыми дарами, но не имеющие официального положения в церкви. В результате некоторые наши церкви попадают в руки не тех людей и, как следствие, испытывают всевозможные проблемы. Однако здесь апостол приводит конкретные требования, которые должны предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявляются к пресвитерам, так что их значение уже хорошо знакомо нам. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Более правильно перевод 9 стиха должен был бы звучать так. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он умел наставлять в здравом учении
и обличать еретиков. Есть две задачи, вещи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. Во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Во время Второй мировой войны появилось такое понятие, как «трехмесячные лейтенанты». Армия остро нуждалась в офицерах младшего командного состава. А потому была организована краткосрочная подготовка таких лейтенантов, которая занимала всего 3 месяца. В результате подобной подготовки появлялись весьма своеобразные офицеры. Помните, как Павел сказал Тимофею в 22 стихе 5 главы своего первого послания к нему? «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Совершенно недопустима ситуация, когда человек обратился к Богу только накануне, а на следующий день его уже просят произнести свое свидетельство. Более того, на третий вечер он уже становится служителем церкви, а на четвертый — евангелистом. Ну и, конечно, на пятый день он избирается пастором всей церкви. К сожалению, сегодня мы нередко делаем нечто подобное, и это очень неблагоприятно сказывается на жизни церкви. Настоящий служитель церкви должен соответствовать определенным требованиям. Он должен обладать силами и желанием стоять за Слово Божье, и главное — он должен уметь нести это слово людям. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: По следам публикаций. Иван Арестов. Клад по объявлению. Недавно со мной произошел случай, которым хотелось бы с вами поделиться. С некоторых пор я начал приобретать недорогие Библии, чтобы в качестве подарка раздавать их людям. Библии покупал в том числе и через доски бесплатных объявлений. Однажды я увидел объявление, в котором недорого предлагались Библии под редакцией Б. Гёце. В русских консервативных евангельских кругах данное издание пользуется заслуженной популярностью. И я подумал, что эта Библия может стать прекрасным подарком кому-то в день крещения или еще на какое-нибудь торжество. За книгами я поехал в один элитный поселок. В прошлом это был дачный поселок советской номенклатуры. Продавцом оказалась молодая девушка. От нее я получил предложение выкупить несколько коробок Библий, Новых Заветов, а также симфоний, книг, доставшихся ей от дедушки. Идеальное состояние книг, а также местоположение поселка натолкнули меня на мысль, оформившуюся в виде вопроса, который я не постеснялся задать девушке-продавцу. Я спросил у нее, не служил ли ее дедушка в КГБ? Девушка ответила положительно, добавив, что ее родители прожили большую часть жизни в Германии. Подробностей того, как оказалось столько литературы у дедушки, она не знала. Разумеется, я все выкупил, а позже, рассуждая с братьями об этом случае, предположил, что, вероятно, это конфискат 70-80-х годов. Именно такого небольшого формата Библии завозились в Советский Союз нашими братьями из-за железного занавеса. Каково же было мое удивление, когда я вскоре как раз об этом прочитал удивительный рассказ Шириной Досовой «Телефонный справочник» в первом номере журнала «Вера и жизнь» за 2020 год. В нем речь идет о том, с какими сложностями сталкивались наши братья из-за рубежа, когда ввозили духовную литературу в Советский Союз, и сколько посылок не достигли своих адресатов, но были изъяты советскими спецслужбами. Я не удержался и отвез экземпляр журнала девушке-продавцу. Также решил написать об этом случае и вам. Жаль только, что бумажным экземпляром симфонии сейчас пользуются крайне редко. Даже церкви, которые долго следовали этой традиции, и те постепенно переходят на электронный вариант книги.
3: Точка зрения. Осет Умиржанова. Избавление. Эпиграф. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Галатам 1:3-4. Эти стихи являются частью короткого вступления в довольно строгом послании к Галатам апостола Павла. Проблема заключалась в том, что галаты стали сомневаться в истине. Вкравшиеся лжеучителя утверждали, что для спасения недостаточно одной веры, но необходимы еще и дела Моисеева закона. С самого начала своего письма Павел начинает защищать Евангелие, показывая цель пришествия Христа – отдать себя за грехи и избавить свой народ от лукавого века. Слово «избавить» можно понимать как «вырвать» или «отобрать», то есть ничто на свете, кроме Христа, не может освободить человека от духовных оков безбожного мира. Эта истина чудесным образом исполнилась и в моей жизни. Я родилась и выросла в казахской семье. Моя жизнь, говоря образным языком, была как бы сжата тремя кольцами. Это прежде всего религиозное кольцо. Все казахи по определению должны быть мусульманами. Родовое кольцо – определенные традиционные особенности. Семейное кольцо – ответственность за младших братьев и сестер. Поскольку я была старшей в многодетной семье, то не могла оставить младших братьев и сестер до тех пор, пока они не повзрослеют. По-человечески, то есть своими силами, я бы никогда не смогла все это оставить и последовать за Христом. Но слово благодати Христа освободило, вырвало меня из этих оков. И сегодня я радуюсь спасению и стараюсь служить Ему так, как только могу. Почему для меня это важно? Потому что это помогает мне правильно расставлять приоритеты в благовестии. Избавить людей от лукавого века без проповеди Евангелия невозможно. Никакая материальная помощь или добрые дела не спасут людей от зла. Разумеется, нуждающимся помогать нужно, но избавление от лукавого века – это дело самого Христа. Здесь необходимо в терпении полагаться на силу Его слова. Прошу молиться за служителей среди казахского народа.
1: Точка зрения. Иван Спасов. Быть победителем. Стойте в вере. Будьте тверды. 1 Коринфянам 16:13. Апостол Павел пишет коринфянам, чтобы они бодрствовали и защищали веру. Когда обстоятельства благоприятны, нам легко быть верующими. Но если среда, в которой мы находимся, настроена враждебно, становится нелегко. Бог поместил христиан расти духовно в самую безопасную среду, поместную церковь. В церкви мы вместе укрепляемся в вере и поддерживаем друг друга, идя путем Господним. У нас также есть духовные наставники, которых Бог поставил, чтобы они помогали нам в следовании за Христом. Они являются примером, которому мы следуем, и маяком, который освещает путь, чтобы нам не разбиться о скалы. Когда врага видно явно, мы мобилизуемся, группируемся и защищаемся. Вместе противостоять всегда легче. Но в нашей повседневной жизни мы не всегда окружены верующими братьями и сестрами. Нам приходится сталкиваться с миром и его ценностями. А если враги наши домашние, то нам необходимо объяснять, убеждать и защищать нашу веру. Порой наша внутренняя борьба против греха и искушений может поколебать нас, если мы не тверды. Но если наша вера построена на скале, имя которой Христос, тогда никакие бури не смогут сокрушить ее. Если же она основана на других ценностях, мы не сможем устоять. Плывя против течения этого мира, шагая против встречного ветра, не будем забывать пример апостола Павла, у которого тоже были внешние битвы и внутренние страхи, но, несмотря на это, он оставался победителем. Это возможно только силой Христа.
2: Духовная статья. Петр Луничкин. Истинная радость. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. В народе говорят, чтобы жить и радоваться, нужно иметь лишь две составляющие. Одна – жить, другая – радоваться. Первая составляющая у нас уже имеется. Со второй, как правило, возникают проблемы. Как человеку радоваться, если жизнь серьезно потрепала? Как радоваться, если он на себе испытал трудности и горести жизни, если человек обескуражен, измучен и изранен? В славянских евангельских церквах есть две излюбленные темы для разговоров – о любви и о радости. О радости говорят часто, но увидеть радостные лица удается редко. И это отчасти потому, что радоваться не умеют не только члены церкви,
4: но и служители. Послание к филиппийцам апостол Павел написал, находясь в тюрьме. Пребывая в ужасных условиях, апостол Иисуса Христа призывает христиан радоваться. Он говорит, что, несмотря на постигшие его жизненные трудности, он радуется и очень хочет, чтобы и другие христиане радовались. Радость в Господе – это волевое решение. Пророк Неемия пишет: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемии 8:10. В радости от Бога сокрыта неимоверная сила. Когда мир рушится и земля уходит из-под ног, радость от Господа укрепляет и поддерживает. Бог желает, чтобы нас переполняла Его радость. Об этом ясно говорится в следующем тексте Писания. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Филиппийцам 4:10. Из текста видим, что Павел, получив материальную поддержку от христиан, живущих в Филиппах, искренне их за это благодарит. Эта община и раньше поддерживала служение Павла. Но наступил момент, когда пожертвования вдруг прекратились. И вот, спустя некоторое время, христиане в Филиппах вновь отправили Павлу некоторую сумму. Заметьте, что Павел не стал укорять их, говоря: «Ну, наконец-то вы образумились, а то я уже думал, что в вас не проснется совесть, решил, что вы забыли о том, сколько всего я сделал для вас». Павел не укоряет христиан за их прошлое. Он подмечает нечто хорошее в их настоящем и благодарит их за это. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3, 13-14. Павел жил настоящим, и в этом настоящем он думал о хорошем, следовательно, хорошее и видел. Ведь каковы мысли в душе нашей, таковы и мы. Смотри притчи 23:7. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, нам необходимо принять осознанное решение – обо всем плохом забывать, а о людях и людям говорить только хорошее. Вот совет Павла. «Наконец, братья мои и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. Итак, в то, о чем мы думаем, в то и верим, во что мы верим, то и провозглашаем. А провозглашаем мы то, чем наполнено наше сердце. Ибо от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. И потому Павел призывает принять решение думать о хорошем, верить в хорошее и о хорошем говорить. Поступая так, мы увидим, что наша жизнь наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. Павел указывает еще на один шаг на пути к радостной жизни. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Филиппийцам 4:11. Его совет прост. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, то нам необходимо научиться быть довольными тем, что имеем. Павел был доволен вопреки обстоятельствам. Мы живем в эпоху тотального недовольства, а недовольными мы бываем потому, что сосредоточены не на том, что у нас есть, а на том, чего у нас еще нет. Мы все время в погоне за новизной. Купил iPhone, но пока дошел домой, модель уже устарела, хочется новую. Нам не хватает денег на новую машину, не хватает времени на отдых, нам все время чего-то не хватает. Отсюда угрюмые сердца и лица. Однако, если честно признаться, сегодня мы имеем намного больше, чем когда-либо имели наши отцы и деды. Но недовольство у нас намного больше, чем было у них. Апостол Павел говорит, что он доволен всем и радуется всему, потому что знает секрет приобретения и сохранения радости, и этим секретом делится с другими. Истинная радость в жизни не зависит от наличия материальных благ. Истинную радость можно получить лишь в Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол, Филиппийцам 4:13. Если Христос в сердце, то в душе довольство. Если он с нами, то все остальное – лишь приятное дополнение. Если Иисус живет в нас, значит, у нас есть все, что нужно. И потому Павел призывает учиться быть довольными тем, что имеем, если мы действительно хотим иметь истинную радость. А имеем мы Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он – источник нескончаемой радости. Поэтому приближайтесь к Нему в молитвах, живите по Его Слову. Поступая так, вы увидите, что жизнь ваша наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. По словам апостола Павла, филиппийские христиане при крайней их бедности принимали самое активное участие в пожертвованиях. Об этом Павел в письме рассказывает коринфским христианам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотные по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». 2 Коринфянам 8:1-5. Жертвенность филиппийцев достойна похвалы и подражания. Она заключалась не в величине суммы, а в отношении к Иисусу Христу. У бедной вдовы было всего 2 лепты, но она с радостью отдала их Господу. И потому Христос, обратив на эту вдову внимание, сказал, что она оказалась самой щедрой из всех жертвователей. Мне кажется, что христиане из Филипп занимают 2 место в списке самых жертвенных христиан в Новом Завете. Павел хвалит их. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4, 14-19. В истинно христианской щедрости сокрыты великие благословения. Благодаря пожертвованиям многих христиан, в том числе и филиппийцев, проповедь Евангелия вышла далеко за пределы Иерусалима. Евангелие пришло в Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию. Жертвующие на дело благовестия, видя, как Евангелие преображает жизнь людей, искренне радуются. Наша щедрость на дело благовестия принесет нам истинную радость и особое благословение, так как через апостола Павла нам дано обетование. Исходя из личного опыта, он говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Если мы жертвуем, то не будем терпеть нужду, потому что сам Бог восполняет наши нужды. А наш Бог не беден, Ему принадлежит все. Потому Павел призывает принять решение щедро поддерживать служение распространения Евангелия. Поступая так, мы увидим, что наше сердце наполнится истинной радостью, потому что вместе с нами будет ликовать все небо, видя кающегося грешника. Смотри Луки 15:7. И ничто в этой жизни уже не сможет лишить нас обретенной радости, потому что истинная радость для нас – Иисус Христос.
1: Наше интервью. Беседа с Михаилом Николаевичем Черенковым, профессором и проповедником. Слушать и слушаться. Уважаемый Михаил, я посмотрел перед интервью информацию о вас в интернете. Вы уже успели много сказать и написать. Некоторые слова и обороты заставляют заглядывать в словари.
5: Это ничего, что я прошу вас дать интервью такому простому журналу?
4: Такие вопросы заставляют краснеть, в том числе за то, что можно найти в интернете. Не все сказанное и написанное я считаю важным и правильным. Многое переосмыслил, а кое-что просто перерос. Так что из всего того я бы оставил не так уж и много. А остальное переформулировал бы, сделал проще, интереснее, полезнее. Если бы имел такую возможность. Но этой возможности нет. Это реальность наших дней. Мы не только много говорим и пишем, но живем с последствиями всего того, что наговорили и написали. Так что следует быть аккуратнее в высказываниях. Это урок первый. Особенно в эпоху интернета. А второй урок в том, что нужно расти дальше, становясь проще. Самый большой мой личный страх – застрять в прошлом, особенно в худших моментах прошлого. Еще один страх – приспособиться к мирскому порядку вещей, утратить простоту и открытость, способность удивляться, перестать видеть Божьи чудеса в малых вещах и событиях. Так что мне самому кажется, что я только начинаю что-то понимать, что я еще не сказал и не сделал того, что хотел бы и должен был сделать. Я читал журнал «Вера и жизнь» еще до того, как написал свою первую статью. И мне всегда нравилось название, в котором вопросы нашей веры связаны с повседневной жизнью. Именно этому я и учусь. Верить и думать так, чтобы менялась жизнь. Большинство моих текстов рождались при попытках понять, почему мы живем так, как живем, какие идеи влияют на наш образ жизни, что мы должны переосмыслить. Это касалось и личной, духовной, и церковной, и общественной жизни. Это вопросы нашего христианского мировоззрения.
5: Расскажите немного о себе, о семье и о том, как вы пришли к вере в Бога.
4: Я вырос в многодетной семье верующих родителей. Больше всего они хотели быть верными Богу. Это значило для них гораздо больше, чем достижение или комфорт. Папа прошел тюрьму. Мама лишилась своего диплома и карьеры. В детстве мне хотелось жить лучше, по крайней мере, не хуже своих сверстников. Но с годами я убеждался, что ценности моих родителей были правильными. Вера и верность придавали жизни смысл. Все остальное было второстепенным. В 1988 году я попал в христианский детский лагерь «Лесную церковь». Слушая истории старших братьев и сестер, бывших узников, я ощутил сильное побуждение посвятить свою жизнь Богу. Я и сейчас с уверенностью могу сказать, что более важного момента в жизни у меня не было. Большое влияние на мое формирование оказали мои бабушки и тети. Они очень любили Божье Слово и самиздатовскую духовную литературу, молитву и общение с родными по вере. От них буквально веяло убежденностью, их глаза горели, сломать их было невозможно. Людей такого типа сейчас не так много. Я очень благодарен Богу за мою семью и церковь. Они заложили надежное основание, которое выдержало многие дожди, ветры и даже землетрясения. В моей жизни было непростое время блужданий и поисков, бунта против традиций, но сегодня я счастлив, подобно Даниилу, славить и величать Бога моих отцов, даровавшего мне мудрость и силу. Даниила 2:23.
5: Школу, университет вы заканчивали, как говорят в народе, на пятерке. Не было ли вам трудно полагаться на веру? Веру в Бога, веру в Священное Писание, веру в вечную жизнь.
4: Если полагаться на веру со всей ответственностью, то учиться надо не меньше, а даже больше, не хуже, а лучше. Пятерки и четверки – не главный показатель хорошей учебы. Я часто с сожалением думаю о тех уроках и днях, которые пропустил или потратил впустую. Ах, если бы мы лучше понимали ответственность за свою жизнь, если бы больше думали о призвании. Все возможности, которые дает нам Господь, под наш отчет. Как мы этим распорядились? Я помню, как один диакон мне повторял: «Михаил, учись так, чтобы потом послужить этим церкви. У нас такой возможности не было, хотя мы очень хотели учиться. Теперь у нас есть ты». Мне стыдно, что я так мало прислушивался к этим словам. Увы, тогда я мало думал о том, что в университете я представляю не только себя, но и церковь, что я послан туда Богом. Учеба мне казалась каким-то рискованным, но интересным интеллектуальным приключением. И постепенно я зашел слишком далеко в своей свободе и философском радикализме. Руководствуясь принципом «понимать, чтобы верить», я не научился ни понимать, ни верить. Теперь я руководствуюсь другим принципом «верить, чтобы понимать». Иными словами, чтобы наш разум работал правильно, его нужно посвятить Богу, осветить и просветить.
5: Что для вас в христианстве самое главное?
4: Очень важно послушание Богу, не в одном деле, и не только в вопросе спасения. Важно следовать за Богом во всех ежедневных ситуациях, в каждом повороте жизненного пути, слушать и слушаться.
5: А по жизни? Расскажите немного о вашей семье.
4: Есть еще одно слово, близкое по смыслу – посвящение. Мои родители посвятили себя Богу и в свете этого посвящения служили своей семье. Я никогда от них не слышал, не нравится, не хочется. Они сами мало говорили о себе. Они были подчинены чему-то большему. Они готовили нас, детей, к служению. У нас с женой Ниной 4 детей, все дочки. Последнее время мы все больше говорим и молимся об их призвании и о том, как мы, родители, можем им в этом помочь. То есть важно посвятить себя чему-то большему, чем ты сам. Это дает и смысл, и радость, и вдохновение.
5: И еще несколько слов о том, чем вы сейчас занимаетесь.
4: Последнее время я учусь фокусироваться на одной-двух вещах или темах, не размениваться на многое. Уже 17 лет отвечаю за служение «Миссия Евразия». Координирую миссионерские инициативы и проекты в постсоветских странах. Иногда веду семинары по миссиологии и христианскому мировоззрению. Веду блог, в котором делюсь своими размышлениями о Библии и многом другом в свете Библии. Люблю миссионерские путешествия и содержательные конференции. Моя семья помогает мне в служении как настоящая команда. Дочери много занимаются музыкой, играют на фортепиано. Их формирование – наша главная задача. Мое личное призвание меня беспокоит уже меньше. Знаю, что не смогу сделать все, что хотелось бы, поэтому стараюсь делать главное. Это смиряет, но также ободряет.
5: А вы так много пишете, преподаете, выступаете на симпозиумах и форумах. Чем для вас является проповедь Слова Божьего?
4: Проповедь Слова Божьего – это не отдельное занятие в числе прочих. Она должна выражаться самыми разными средствами и способами. Мне, например, больше всего нравится читать Библию в собрании и делиться тем пониманием, которое дает Господь. Но чаще всего приходится вплетать Слово Божье в разум.

0: царство, которое охватывает все сферы жизни общества, все народы Земли, все социальные группы. Представлять царя и царство через веренное нам служение, работу, семью, дарование, ресурсы, говорить своей жизнью о Божьем царстве и приглашать в него других.
1: Какую роль в вашей жизни играет Библия?
0: С каждым днем и годом люблю ее все больше. Начинаю и заканчиваю день с ее чтения. Самое интересное – читать вместе с детьми, когда есть новые вопросы. Также интересно воспринимать в свете Библии все остальное – книги, фильмы, картины, события. Это ключ к пониманию абсолютно всего. Если начать дискуссию на злободневную тему, будет трудно прийти к согласию. Каждый останется при своем. Если же начать с молитвы и чтения Библии, все увидится иначе, в свете неземного, Божьего Царства.
1: Вы потомственный верующий, если можно так сказать. Что вы скажете о том, как изменяется характер христианина?
0: Характер должен меняться в сторону уподобления Христу. Постепенно в нас должны проявляться его черты, все больше, все яснее. Все реже должно звучать «я», все чаще «он». Мои родители учили меня, что в процессе жизни все в нас должно подчиняться Христу, переходить под его власть. Но при этом есть и те сложные особенности личности, которые связаны с физиологией, наследственностью, воспитанием. Это наши ограничения, с которыми постоянно нужно работать. Они есть у моих родителей, они есть и у меня. Они часть воспитательного процесса, сдерживающие и смиряющие.
1: Какие черты вашего характера уже изменились, а какие еще в процессе?
0: Я стал лучше контролировать свою реакцию, но все еще остаюсь очень чувствительным, склонным реагировать эмоционально. Мне трудно надевать маску и играть роль. Мои друзья и коллеги говорят, что у меня все написано на лице. Иногда это меня пугает, так что я даже немного рад, что сейчас все носят защитные маски. Это возможность хотя бы частично скрыть эмоции. Но если серьезно, то это моя слабая сторона. Мне нужно учиться быть спокойным, контролировать свой голос и слова, не только лицо.
1: Какие черты характера других вы уважаете? Какие вызывают у вас отторжение, неприятие?
0: Мне очень неприятны высокомерие, двуличие, грубость и наглость.
1: Что для вас самая большая радость?
0: Видеть моих детей верующими и служащими.
1: Что самое страшное, что вы себе можете представить?
0: Было бы страшно оказаться без семьи и церкви. Я с ужасом наблюдаю, как рушатся семьи и как падают звезды. А еще страшно потерять ощущение призвания. Жить просто так, чтобы жить – это не жизнь. Жить чужую жизнь, сидеть в чужом кресле – тоже не жизнь. Нет ничего лучше, чем быть на своем месте. Нет ничего страшнее потери своего места.
1: Какой совет вы дадите нашим читателям, желающим преображаться в образ Иисуса Христа?
0: Следуйте за Христом без остановки. Служите Ему без перерыва. Отдайте все без остатка. Будьте заняты постоянно. Все или ничего. Только так.
1: Спасибо за беседу, Михаил. Благословений вам и вашей семье в служении Богу и Его Церкви.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дружелюбие. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи Соломоновых, 18 глава, 24 стих. В рядах наполеоновской армии, отступавшей из Москвы, среди глубоких снегов суровой русской зимы, находился германский принц, любимый своими солдатами за дружелюбие. Однажды морозной ночью усталые, холодные и голодные солдаты расположились на ночлег в развалинах какого-то помещичьего двора. Проснувшись утром, принц почувствовал себя в тепле и бодрым, хотя холодный ветер свистел вокруг. Он позвал своих солдат, но никто не ответил на его зов. Посмотрев вокруг, он увидел солдат, засыпанных снегом, тогда как он сам был накрыт их плащами. Солдаты поняли, что никто из них не выдержит этой ночи, и решили спасти своего военачальника. Позже его настигли русские, взяли в плен, и он был спасен. Это была ему награда от солдат за его доброту и дружелюбие к ним. Дружелюбие, любовь к ближнему, друг к другу, расположение к миру, согласию, взаимной любви и услугам. Дружелюбие покоряет сердца. «Будьте дружелюбны», — говорит апостол Павел. И это качество проявляется в любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Сердечность и дружелюбие приобретают сердца. Дай почувствовать человеку, что твое сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности – это отсутствие любви и препятствие к наполнению Святым Духом. Даяние не может измеряться денежными суммами или посылкой на наши одежды. Иногда наилучшими дарами служат дары дружбы и добрососедства, доброе слово, приветливый поклон, вечер, проведенный с кем-нибудь, кто одинок, могут собрать добрую жатву для Царствия Божия. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сокровище в надежном банке. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 и 20 стихи.
2: Знаешь, мама, мне так интересно стало сейчас играть с мальчишками во дворе, высказал свои впечатления Саша после прогулки. Мы ищем настоящие сокровища. Я мечтаю найти настоящий клад, чтобы там было много денег или драгоценностей.
1: А что же ты сделал бы с ними, сынок? Поинтересовалась мама.
2: Я бы купил себе много разных игрушек, ведь у нас всегда на них нет денег.
1: Целый клад истратил бы на игрушки?
2: Да они бы через неделю тебе надоели. Значит, и деньги пропали бы зря.
1: Ну, тогда мы купили бы себе много-много красивой одежды.
2: Зачем нам покупать много одежды? У нас ведь есть все необходимое. Не забывай, что в таком случае твое сокровище может съесть моль.
1: Тогда я купил бы машину. Пусть себе стоит. А когда я вырасту, я буду на ней ездить.
2: Но если машина будет столько лет стоять без движения, она заржавеет и будет негодной.
1: Тогда все деньги будут лежать у нас дома, пока я не вырасту.
2: А ты не боишься, что их могут украсть?
1: Саша на минутку задумался.
2: «А что бы ты посоветовала мне сделать, мама?» — спросил он наконец.
1: «Искать сокровища не на земле, а на небе. Там уже его никто не украдет и не испортит», — ответила мама. «Так учил Иисус».
2: «Это, наверное, неинтересно», — приуныл Саша. «Совсем не то, что искать клад с мальчишками на соседнем пустыре».
1: «Почему неинтересно? Ты просто не представляешь себе, насколько интереснее собирать сокровища в небесный банк, чем копаться на заброшенном пустыре. Но об этом поговорим завтра».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь любви. Слыши, черь. Книга Псалтирь, 44 глава, 11 стих. На свадьбе у этой невесты не играли свадебный марш Мендельсона. Эту свадьбу не снимали на видео, не было вспышек фотоаппаратов, но звучала песня любви, лившаяся из души неизвестного рассказчика. Словами, трогающие сердце, этот безымянный художник расхваливал и жениха, и невесту. Речь поэта была полна самых изысканных выражений. «Излилось из сердца моего слово благое, язык мой – трость скорописца». Псалом 44:2. Как женщины, любящие Бога, мы обращаем особое внимание на слова этого скорописца, обращенные к княжне-невесте о ее роли в жизни. Хотя мы понимаем, что в этом псалме говорится о красоте Господа нашего Иисуса Христа, мы находим здесь и наставление для нас, для жен на все времена. Новые отношения. Псалмопевец советует будущей супруге: «Забудь народ твой и дом отца твоего». Эта мудрость перекликается с наставлениями, данными Богом Адаму и Еве, первой супружеской паре на земле. Устанавливая основы брака, Божье слово провозглашает: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Оставить и прилепиться – это первый шаг, служащие основанием для здорового брака. Новые обстоятельства. Соединение женщины и мужчины в жизни предполагает набор новых обстоятельств. Старые привязанности не должны мешать новым. Начиная со дня свадьбы, эта невеста, как и любая другая невеста во все времена, должна была стать рядом со своим мужем, сопровождая его, служа вместе с ним на благо окружающих, принося в жизнь нового поколения Божью истину, наслаждаясь своей ролью супруги и доставляя радость своему мужу на протяжении всей жизни. Новое понимание. Помогает ли вам не устареющий портрет этой невесты по-новому осознать свой собственный брак? В браке Бог дал нам множество благ, право улучшать жизнь друг друга, благословение семьей и радость совместного следования в Царство Божье.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает, там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо – короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга, учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный, влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже, пред тобою кто я? Я недостойна даже...

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы в неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Приветствую, братья и сестры. Я прочитаю небольшой отрывок из Священного Писания. Это будет Евангелие от Матфея, 22 глава. Буду читать с 34 стиха. Евангелие от Матфея, 22 глава. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Братья и сестры, я не буду сегодня говорить об этих двух основных заповедях, двух наибольших заповедях, но я только хотел обратить внимание на два слова, которые встречаются в этом отрывке и еще встречаются много раз в Священном Писании. Эти два слова – это из 37 стиха. Господь, отвечая на вопрос этого законника, сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Вот это словосочетание «всем сердцем» будет той фразой, вокруг которой будут построены все наши рассуждения, или мои рассуждения, которыми я хочу поделиться. Я думаю, братья и сестры, вам каждому знакомо такое, что, читая Священное Писание, иногда мы некоторые места много раз прочитывали в течение своей жизни, может быть, даже не один десяток раз прочитывали, но никогда так особенно не останавливались на этом месте и не размышляли. И потом вдруг наступает момент, когда читаешь, и внимание привлекается к этому отрывку, к этому стиху, и это место как будто оживает. Как-то даже иногда удивляешься, я же много раз прочитывал это место и не особенно обращал на него внимание. Но я думаю, что так действует Дух Святой, когда желает нас или научить чему-то, или что-то открыть нам, что-то подсказать, на что-то обратить наше внимание, что в определенное вот время, читая Слово Божье, вдруг обращаешь внимание на какой-то отрывок или какое-то место. А иногда бывает, что вот на какое-то слово или на какую-то фразу из Священного Писания обратишь внимание – и она как-то привлечет тебя, и начинаешь об этих словах размышлять, и приходят на память другие места, где еще встречаются эти выражения. Вот так некоторое время назад у меня тоже было. Читал Библию и обратил внимание вот на это словосочетание «всем сердцем». И какое-то время, так вот в продолжении нескольких дней, у меня эти слова, ну, где-то я еду в машине или занимаюсь какой-то работой, а у меня приходят на память эти слова всем сердцем Господь ожидает от меня, что я вот что-то делаю или вот чтобы я это делал всем сердцем. Ну и начал вспоминать другие места Писания, потом взял симфонию, просмотрел по симфонии, где встречается это словосочетание, и некоторые выводы для себя сделал, что Господь ожидает от нас, что мы, вот многое, что мы в нашей жизни делаем, должны делать всем сердцем. Или еще близкое по смыслу есть словосочетание, оно то же самое значение имеет «от всего сердца». Вот выражение «от всего сердца», оно даже еще чаще встречается в Священном Писании. И я так некоторый список вот для себя сделал, что мы должны стараться делать всем сердцем, чего ожидает от нас Господь. И вот некоторыми из этих мыслей я хочу поделиться. Я думаю, в целом, братья и сестры, мы это осознаем, да, и легко с этим соглашаемся, что для Господа, если мы что-то делаем для Господа, то мы действительно должны делать это от всего сердца или всем сердцем. Вы согласны с этой мыслью? Или, может быть, для Господа можно что-то делать, ну так, в полсилы, без особенного напряжения, не от всего сердца.
Я думаю, что если так, то Господь не будет этим удовлетворен. Но я бы даже такое сравнение сделал. Вот мы прочитали здесь, да? Господь говорит: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». А на 80% недостаточно? На 75%, на 95%? Нет, Господь говорит: «Возлюби всем сердцем». И я думаю, что это легко можно понять в таком сравнении, да? Если бы какой-то молодой человек подошел к девушке, к сестре и сказал бы: «Знаешь, я вот уже половиной сердца своего люблю тебя, выходи за меня замуж». Ну, это же немало, да? Половина. Немало. Но согласилась бы какая-нибудь сестра выходить замуж за юношу, который ей говорит, что половина моего сердца принадлежит тебе. Я наполовину сердца своего люблю тебя. Я думаю, никто бы не согласился. Или если бы он сказал: вот если ты будешь моей женой, я на 80% буду верной тебе. Тоже, наверное, никто бы не согласился, да? То есть даже в человеческих отношениях, вот особенно вступая в брачный союз, мы тоже ожидаем и рассчитываем, и вправе этого ожидать, и на это рассчитывать, что сердце жены будет полностью принадлежать мужу, сердце мужа – жене. И нас не устроило бы тоже, если бы жена сказала: «Я тебя половиной сердца люблю, разве тебе этого мало?» Конечно же, мало, мы бы сказали. Я хочу, чтобы ты любила меня всем сердцем. И это справедливо, и это правильно. А тем более Господь, тот, который Сына Своего не пощадил, тот, который послал Своего Сына Единородного в этот мир на страдания, на смерть, тот, который знал, что Его ожидает в этом мире, и согласился прийти сюда, и согласился за нас умереть, и этим доказал нам свою любовь, не частичную какую-то, не наполовину. Слово Божье говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот это словосочетание «ибо так» говорит о том, что это огромная, непостижимая для человеческого разума любовь. Как апостол Павел говорит, превосходящую разумение любовь Христову. Он нас так возлюбил, и поэтому он и от нас ожидает тоже, чтобы мы любили его всем сердцем. Но не только любили, или даже, я бы так сказал, я немножко, ну, детально хотел бы показать, в чем наша любовь от всего сердца должна проявляться к Богу. Вот первый такой момент я бы отметил, что Слово Божье призывает нас искать Господа. Как искать? Всем сердцем. 118-й псалом, он начинается двумя блаженствами. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». То есть этот стих говорит о том, что искать Господа нужно всем сердцем. Но мы иногда думаем или иногда так применяем, что искать Господа должны те люди, которые еще не покаялись, которые еще не примирились с Ним, люди этого мира, грешники, которые вне церкви находятся. И на трактатах евангелизационных часто печатают этот стих из пророка Исаии: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Когда евангелизационные собрания проходят, то мы часто с этим стихом тоже обращаемся к слушателям и призываем их искать Господа. Правильно это? Конечно, правильно. Но если мы этим вопросом заинтересуемся и просмотрим по Библии те места, где звучит призыв искать Господа, мы легко сможем убедиться, что в основном этот призыв обращен к людям верующим, к тем людям, которые знают Бога. Ну, скажем, в одном из псалмов написано, это слова Давида. Как мы понимаем, Давид знал Господа? Знал. Имел с ним общение? Имел. Называется «муж по сердцу Божию», да? Так о нем сказано, который исполнит все хотения, Господь говорит. Нашел я мужа по сердцу своему. А вот в одном из псалмов Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать тебя, Господи». То есть Давид понимал, что хотя он знает Господа, он знает его закон, и о законе его размышляет день и ночь,
но ему нужно искать Господа. Сердце его говорит: «Ищите лица Господа». И даже то место, где пророк Исаия вот написал: «Ищите Господа, когда можно найти Его», это ведь тоже не каким-то людям, которые никогда ничего о Боге не слышали. Это к своему народу Господь обращается. Народ, который в отступлении был, оставил Господа, уклонился с путей Господних. Господь обращается через пророка и говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Через пророка Иеремию обращается тоже к своему народу и говорит: «Пойдите, расспросите, разузнайте, где путь добрый, найдите его и идите по нему». Тоже призывает искать Господа. Братья и сестры, то есть я думаю, что мы легко можем через эти места Писания убедиться, что мы с вами тоже должны искать Господа, но делать это нужно всем сердцем. У пророка Иеремии в 29 главе есть такие слова. Там записано обетование от Господа. Господь говорит: «И взыщите меня». Взыщите, да? Значит, искать будете. «И взыщите меня, и найдете». Это обетование. А сразу за этим следует условие, которое необходимо выполнить для того, чтобы найти. Какое условие? Господь говорит: «Если взыщите меня всем сердцем». А если не всем сердцем искать? Не найдете тогда. А вот если всем сердцем взыщете, тогда найдете меня. Братья и сестры, ну я так понимаю, что искать Господа вот нам, верующим людям, ну как это практически, да? Ну это искать Его откровение в Слове. Когда мы берем в руки Библию и начинаем читать, то молиться Господу о том, чтобы Слово для нас было живым, чтобы через Слово Свое Господь что-то нам говорил, чтобы не было в нашей жизни так, что мы взяли Библию, по плану прочитали 3 главы или сколько там положено, закрыли Библию, уехали на работу или занялись какими-то своими домашними делами, и через 15 минут или полчаса у нас спросить, что ты сегодня читал, мы с трудом вспомним. А вот если искренне всем сердцем помолиться: «Господи, я буду читать Твое Слово, скажи мне что-то на сегодняшний день необходимое, нужное», то Господь будет давать свои откровения. Когда мы молимся, то тоже хорошо, если мы в молитве тоже будем искать и желать и просить, чтобы нам получить от Господа ответ, искать Его воли в нашей жизни, искать Его водительство, искать пути, по которому в нашей жизни Господь желает нас провести, все это вместе можно вот объединить этим: ищите Господа. И блаженство, да? Блаженны непорочные в пути, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Братья и сестры, теперь следующее место я открою его, прочитаю вначале, а потом скажу, какую мысль я хочу из этого вывести. Отрывок будет из 3 стихов состоять. Это книга пророка Иоиля, 2 глава, 12, 13 и 14 стихи. «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему». Это тоже Господь обращается к своему народу и обращается с таким призывом: «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим». Но слово «обратитесь» мы его часто тоже применяем по отношению к людям, еще не покаявшимся. И мы говорим, что вам нужно покаяться и обратиться. Так апостол Петр говорил. Когда они с Иоанном шли в храм, у красных ворот храма сидел хромой человек. Петр подал ему руку, говорит: «Именем Иисуса Христа говорю тебе, встань и ходи». Этот встал, начал скакать, прыгать, радоваться, и множество людей собралось посмотреть на это чудо, на этого хромого человека и на тех, которые это совершили. И апостол Петр тогда говорит: «Что вы смотрите и дивитесь на нас?
как будто бы мы своей силой или благочестием совершили это. Вера в Иисуса Христа дала этому человеку исцеление и начинает проповедовать им об Иисусе Христе. И в этой проповеди говорит такие слова: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». А здесь Господь обращается к своему народу, к народу, который, видимо, отступил от Господа, оставил Господа, служение ему оставил, к идолам уклонились. Господь говорит: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». То есть здесь речь идет о покаянии за какой-то совершенный грех. Я думаю, братья и сестры, в нашей жизни тоже случаются различные падения, согрешения, или, может быть, у кого-то их не бывает. Если кто-то есть такой в собрании, у кого не бывает никаких падений, согрешений, нарушения воли Божьей в чем-то, если есть такой, можете поднять руку. После собрания я хотел бы с вами познакомиться. Но рук поднятых нет. Значит, все с этим соглашаются. Ну, так Священное Писание говорит, да, что если говорим, что не имеем греха, значит, что? Обманываем самих себя, и истины нет в нас. У всех это происходит. Но вот то, что происходит, то есть то, что мы согрешаем, это одинаково для всех. А вот то, что происходит после, у всех уже по-разному. Но я приведу два библейских примера. Первый и второй израильские цари, Саул и Давид. Были падения и у одного, были падения и у другого, да? Если бы нас спросили, у кого падения были больше, у Саула или у Давида? Как бы мы ответили? У Давида? Хорошо, у Давида было больше. А вот участь у них разная, да? Ну, как жизнь закончилась, какая вечность, разная, да? Ну, конец жизни Саула просто страшный конец жизни. Ну, и еще при жизни Бог отступил от него, Бог перестал ему говорить, ни через Умим, ни через Тумим, никак. Он уже не мог получать от Господа ответы, был, и царство от него было отнято. То есть, очень печальное положение. Ну, а как тогда понять? А у Давида же, вы сказали, больше падения были, да? Но у Давида ведь не так. У Давида же хороший конец жизни, да? И в вечности Давид, ну, имеет такие обетования и благословения наследует. И не только он, а благодаря Давиду и множество потомков его тоже имеют благословение. Почему? Потому что Давид умел судить себя и умел искренне раскаиваться. Вот у Саула этого не было, да? Помните, когда пришел Самуил, и когда, говорит, Саул так немножко с гордостью говорит: «Я исполнил слово Господа». А Самуил говорит: «А что это за блеяние овец? Что это за мычание волов, которое я слышу?» И Саул начинает оправдываться. Это народ взял лучшее из скота для жертвоприношения. И тогда Самуил говорит вот те знаменитые слова, да, что послушание и повиновение для Господа, они намного дороже, чем какие-то жертвы, пусть даже самые лучшие, пусть самые откормленные, самые тучные, но для Господа повиновение и послушание намного дороже. После этого Саул говорит: «Согрешил я». Признает, как бы признает свой грех, но потом говорит: «Ну, почти меня перед старейшинами». Из этого видно, что настоящего осуждения себя за совершенный грех, настоящего раскаяния и обращения у него не было. А у Давида было по-другому. Давид говорит в 50-м псалме: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал, поэтому ты чист в суде твоем и в приговоре твоем». Я, может быть, не совсем дословно процитировал, но смысл такой. То есть он очень искренне раскаивается, он глубоко осуждает себя за совершенный грех. Братья и сестры, поэтому вот к нам Господь обращается и говорит: «Падение может случиться. Грех какой-то может произойти, но
Через пророка Иоиля Господь говорит: «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». Если у нас будет так, ну, согрешили, может быть, неправду сказали, может быть, еще какой-то грех произошел, и мы так успокаиваем себя, да еще посмотрим вокруг, мы найдем людей, которые еще больше, может быть, грешат, и мы этим начнем себя оправдывать, что я еще не такой плохой, вот тот еще и не так поступает, а вот та еще вот так делает, я-то еще ничего. Если мы свой грех начнем оправдывать, если мы, может быть, начнем искать обстоятельства, которые подтолкнули нас к этому греху, и перекладывать вину на обстоятельства, ну, помним же, да, как Адам. Господь говорит: «Что ты сделал? Не ел ли ты?» Он говорит: «Жена, которую ты мне дал». А когда к жене обращается, она говорит: «Змей обольстил меня». То есть перекладывает вину на другого, перекладывает вину на какие-то обстоятельства. Если мы так будем поступать, мы не получим прощения. А вот если мы осудим себя и искренне к Богу обратимся всем сердцем за прощением нашего греха, мы получим это прощение. Следующее, братья и сестры, что еще Господь желает, чтобы мы делали тоже всем сердцем, это наше отношение к Слову Его, желание исполнить Его Слово в нашей жизни. В 118-м псалме, 34 стих написано: «Буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». И 69 стих: «Всем сердцем буду хранить повеления Твои». Братья и сестры, ну как я это понимаю? Что значит всем сердцем соблюдать или всем сердцем хранить? То есть сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы исполнить Слово Божье в своей жизни. Вот иногда тоже бывает так, что что-то нам, какой-то вопрос непонятный, мы не знаем, как правильно поступать, но иногда мы получаем ответ на свои вопросы, на свое недопонимание чего-то. И когда нам становится понятно, ну, в самом на простом, может быть, примере таком поясню. Иногда, ну, сестры, молодежь, да, тут есть, пусть тоже послушают, скажем, короткая юбка. И, ну, а что тут плохого? И я вижу, что иногда они говорят это искренне, не понимая, что в этом плохого. Но если с ними побеседовал служитель, если он им объяснил, что в этом плохого, если открыл Священное Писание и прочитал наставление апостола Павла, где говорится, что жены должны одеваться со стыдливостью и целомудрием, и ей стало теперь понятно, что короткая юбка – это не совсем целомудренно, это не выражает вот стыдливости той, которая должна быть у каждой сестры-христианки, теперь ей стало понятно это, то теперь уже, невзирая на моду, невзирая на то, что все так делают, нужно приложить усилия, чтобы подчиниться Слову Божию, чтобы исполнить Слово Божье в своей жизни. Но это как один из примеров. То есть, когда нам Слово Божье в каком-то вопросе стало понятно, теперь я должен приложить все сердце для того, чтобы это Слово, которое мне открылось, исполнить в своей жизни. У кого-то это может быть в вопросе материального служения. Я как-то слышал свидетельство одной сестры. Она говорит: мы когда поженились, не совсем, ну, понимали этот вопрос. Как надо жертвовать, сколько надо жертвовать. Ну, и материально, говорит, у нас шло так. Ну, что-то есть, какие-то деньги остались. Ну, пришли в церковь, положили в сокровищницу. Другой раз пришли, нету ничего, не положили. Какой-то месяц отдали, какой-то месяц не отдали. И, говорит, некоторое время так продолжалось. Потом читали вместе с мужем Слово Божье. Я не знаю, какое место они прочитали, но, говорит, нам так понятно стало, что мы должны отдавать десятину. И, говорит, когда нам это открылось, когда нам это стало понятно, мы встали на колени, помолились с мужем и так вот в рассуждении друг с другом приняли решение, что теперь, как бы трудно ни было у нас материально в семье, или наоборот, достаток будет, будем всегда отдавать десятину. И прошло много лет, она свидетельствовала, говорит, вот с того времени, как нам это открылось, мы всегда десятину отдаем. То есть, если было непонятно,
Действительно, что-то было непонятно. Я думаю, Господь и не так строго будет подходить, и не так строго будет взыскивать. Но когда нам какая-то истина открылась, то хорошо, если мы расположим себя так, чтобы исполнять это всем сердцем. Братья и сестры, следующий момент, на который хотел обратить внимание, это касается нашей молитвы. В 118-м псалме, 58 стих написано: «Молился я тебе всем сердцем». И в 145 стихе: «Взываю всем сердцем моим». Братья и сестры, я не знаю, как вы молитесь, а вы не знаете, как я молюсь. Так, да? И даже, может быть, близкие люди, которым, может быть, не один раз вместе приходилось молиться, все равно до конца не знают, кто как молится. В Священном Писании есть пример. Два человека вошли в храм. Что сделать? Помолиться. Один из них был фарисей, а другой был мытарь. У фарисея была очень хорошая молитва, да? Она была такая складная, выразительная, очень такая, ну так, все разложено, как говорят, по полочкам, да? А у мытаря была другая молитва. Но скажите, как вы думаете, кто молился всем сердцем? Мытарь молился всем сердцем, да? Он стоял вдали, бил себя в грудь, не смел глаза к небу поднять и говорил очень короткую фразу: «Будь милостив ко мне, грешнику! Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» Ну и там написано, да, кто из них пошел более оправданным. Тот, у которого была более сердечная, более искренняя молитва, кто действительно молился всем сердцем. Братья и сестры, ну, как я сказал, мы не знаем друг о друге, но знает Господь, и знаем мы сами. Вот сейчас, на несколько секунд, задумайтесь и вот проверьте свою молитву. Каждая ли наша молитва действительно бывает от всего сердца? Ведь иногда бывает даже так. Покушали, давайте поблагодарим. Встали, помолились, тут что-то заговорили, немножко пообщались, а потом кто-то говорит: мы уже молились или нет? Ну, у вас было такое? Я думаю, почему такое происходит? Потому что эта молитва была, ну, больше, так скажем, традиционная. То, что мы это делаем, это хорошо. Но еще лучше будет, если в каждую молитву, пусть даже краткую, мы вложим свое сердце. Если всякий раз, когда мы встали на молитву, сложили руки и закрыли глаза, или на колени встали перед Богом, хорошо, если каждый раз мы будем четко осознавать, кому мы сейчас обращаемся. Я как-то приводил такой пример, что если бы нам предоставилась возможность, ну, где-то побыть на каком-нибудь таком званном обеде у президента Соединенных Штатов, ну, скажем, он бы устроил какой-то праздник, пригласил гостей, и мы каким-то образом оказались бы в числе приглашенных. И мы бы покушали на этом обеде, и вдруг еще нам предоставилась возможность подойти и поблагодарить его за приглашение. Мы подошли к нему, сказали бы: сердечно благодарим, что вы удостоили меня таким вниманием, пригласили на этот праздник. Как вы думаете, мы бы через 10 или 15 минут помнили о том, что мы благодарили президента, или нет? Конечно, бы помнили. Мы бы и через 15 лет после этого помнили. И мы бы не один раз в различных ситуациях рассказали бы об этом другим людям. Ты знаешь, у меня было в жизни такое событие, что я был у президента, лично его видел и даже несколько слов с ним поговорил. Мы бы этого долго-долго не забыли. А когда к Богу обращаемся, мы можем через несколько минут уже и не помнить, помолились или не помолились. Потому что нередко мы это делаем просто по обычаю или по традиции. Иногда мне приходилось даже слышать, ну, такое, что кто-то свидетельствует, что во время молитвы уснул. Ну, я думаю, может человек быть...

0: сон. Ну, наверное, это был сон, а может быть, это какое-то видение было, что он увидел во сне ангела, который говорит ему, что ты уже давно не молился. А он начинает оправдываться, говорит, да нет, я каждое утро, каждый вечер молюсь, и когда на собрание иду, я тоже молюсь. А ангел ему говорит, нет, последний раз ты молился тогда, когда твоя дочь была серьезно больна, она была в таком критическом состоянии, буквально при смерти, вот тогда ты последний раз искренне от всего сердца молился. А все остальное – это была просто форма, обряд, привычка. Братья и сестры, поэтому дай Бог, чтобы мы молились всегда искренне и от сердца. Прославлять Господа Господь тоже ожидает, что это мы будем делать от всего сердца. В Псалме 9, 2 стих написано, «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем». В 85-м псалме «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим». Ну и последняя короткая мысль. Книга Притчи, 3 глава, 5 стих, там написано «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Братья и сестры, Господь желает, чтобы и надежда наша на Него была всем сердцем. Почему? Потому что Господь – это твердыня. Несколько раз в книге псалмов так говорится, что Господь – твердыня моя. Господь – это скала такая непоколебимая. Господь никогда никого не подводил и не обманывал. И поэтому, если мы на Него возлагаем какую-то надежду нашу, то Господь желает, чтобы эта надежда была твердой, чтобы мы не были такими колеблющимися, сомневающимися. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». То есть, братья и сестры, мы несколько таких моментов перечислили, что ожидает от нас Господь, чтобы мы делали от всего сердца, пусть Он нам в этом и поможет. А мы со своей стороны должны к этому приложить старание. Сейчас будем молиться. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».

11, как о терпеливом страдальце. В книге Иова написано, что этот человек жил в земле Уц. Иова 1.1. В дни пророка Иеремии земля Уц отождествлялась землею Эдома. Плач Иеремии 4.21, которая находится на восток от Иудеи. В числе друзей, приходивших утешить Иова, назван Елифаз Фимонитянин. А один из эдомских царей происходил из Фимана, Бытие 36-34. И в дни пророка Иеремии город Фиман славился своими мудрецами, Иеремии 49-7. Далее, в книге Иова говорится, что савеяне напали, убили пастухов и угнали стада иавовых ослиц. Савеяне, по новейшим исследованиям, жили в юго-западном углу Аравийского полуострова, где теперь находится Йемен. Затем упоминаются халдеи, которые захватили всех иавовых верблюдов, а пастухов убили. Халдея находится на север от Идумеи или Едома. Все это указывает на то, что библейский Иов жил где-то на восток от Иудеи, между Дамаском и Акапским заливом. Время, в какое жил Иов, в Библии не указано. Священное для евреев имя Божье Иегова или Яхве, переведенное в русской Библии словом «Господь», только один раз упоминается Иовом. 12.9. Чаще всего он и его друзья упоминают Божье имя Шаддай, Вседержитель, какое было открыто Аврааму, Исааку и Якову, Бытие 17.1 и Исход 6.3, и которое, разумеется, было известно Исаву, внуку Авраама. Сохранившееся в русском переводе в конце книги Иова 42.11 слово «кесита» встречается в еврейском тексте еще в Бытие 33.19 и Иисуса Навина 24.32, но переведено словом «монета», хотя монеты, как определенные денежные единицы, появились только в VII веке до Рождества Христова в Древней Лидии. Библейская же кесита была древнейшей денежной единицей, но неизвестной теперь стоимости. В книге Иова ни разу не упоминается ни бедствие Израиля в Египте, ни чудесное избавление народа Божия, ни закон Моисеев. Иов, подобно Аврааму, был священником для своего дома и приносил жертвы за возможные грехи своих детей. Бедствия обрушились на Иова, когда его 7 сыновей имели свои дома, устраивали пири, на которые приглашали своих взрослых сестер, и все они были детьми одной матери. Следовательно, Иову было от 50 до 70 лет. А после пережитого бедствия Иов прожил еще 140 лет. Такого возраста достигали только праотцы Авраама. Богатство Иова оценивалось не золотом и серебром, а количеством крупного и мелкого скота. У него было 7 тысяч мелкого скота, то есть овец и коз, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов и весьма много прислуги. Все это свидетельствует о том, что Иов жил в так называемое время патриархальный век. Перед Богом Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. У людей он пользовался большим почетом, был знаменитее всех сынов Востока. Во время страдания, вспоминая прошлое, Иов так сказал о себе своим обвинителям. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око видевших восхваляло меня. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увязло. Я был глазами слепому и ногами хромому,
Отцом я был для нищих

и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок». Иова 29:5-18. И все это вдруг пропало. В один несчастный день прибегает один из его рабов и сообщает, что савияне угнали волов яслиц, а работников убили. Прибегает другой с известием, что огонь с неба попалил всех его овец и пастухов. Прибегает третий и рассказывает, что халдеи захватили всех верблюдов, а присмотрщиков убили. Приходит четвертый и сообщает самое ужасное. Сыновья и дочери Иова собрались на пир к старшему их брату, и вдруг налетел ветер со стороны пустыни, подхватил дом и обрушил его на собравшихся. Спасся только один из служителей, который принес эту весть. От Иова 1:13-19. Это были потрясающие известия. Иов встал, по обычаю того времени, разодрал на себе верхнюю одежду, остриг голову, пал на землю, поклонился и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господа благословенно». Проходит еще несколько дней. Вдруг все тело Иова покрывается палящими струпьями. В еврейском тексте эта болезнь названа «шехин-ра». В русском переводе стоит «лютая проказа». Ученые точно не знают, что это было за болезнь. На нее Иов так жаловался друзьям: «Кожа моя лопает и гноится». 7:5. «Дыхание мое опротивило жене моей». 19:17. «Кожа моя почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». 30:30. «Ночью ноют кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня». 30 глава 17-18 стих. «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих». 19 глава 20 стих. «Страшат меня сны, и видения пугают меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». 7 глава 14-15 стих. Болезнь поразила Иова снаружи и внутри. К этому добавились душевные страдания, вызванные отношением близких. Вот жалоба Иова: «Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришли в доме моем, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их». Иова 19:14-15. Нашлись три далеких друга, которые, услышавши о постигших Иова бедствиях, пришли вразумлять его, но оказались жалкими утешителями. Вместо сочувствия и сострадания они начали обвинять Иова в разных преступлениях, говоря: «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полуногих снимал одежду. Утомленному жажду не давал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вдруг тебя петли, и возьмут тебя неожиданный ужас». 22:5-10. На все обвинения Иов ответил, что он прав, но Бог лишил его суда. И высказал желание: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнили бы оправданиями». 23:3-4. Рассуждения кончились тем, что у друзей Иова не нашлось обвинений против Иова, а Иов возмнил о себе, что он великий праведник. Продолжительную беседу обвинений с обвиненным выслушал молодой Елиуй. Когда старики умолкли, Елиуй объявил: «Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенную?» 34:12-13. После наставительной речи Елиуя вдруг из приближившейся тучи заговорил Бог и сказал Иову великое и недоступное:
Иов сознал свое ничтожество и признался: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе и пепле». 42.1.6. Господь осудил бы сердечных друзей Иова, велел им принести соответственные жертвы и попросить Иова, чтобы помолился о них, так как только его молитва будет принята. Когда же Иов помолился о своих друзьях, Господь возвратил ему здоровье, а друзья и родственники поспешили с выражениями сочувствия и большими дарами. После этого бедствия имущество его увеличилось вдвое, у него родились 7 сыновей и 3 дочери, и прожил Иов еще 140 лет. В первых 2 главах книги Иова сказано, что все страдания Иова произвел с Божьего допущения сатана, пользуясь стихийными силами и злыми людьми, но не погубил его, и для нас история Иова является примером. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Иакова, 5 глава, 7 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Трудное было время, но христиане, несмотря на всевозможные преграды, в праздничные дни съезжались с разных сторон для того, чтобы в совместном общении прославить Господа. В начале пробуждения Николаем Петровичем Храповым был написан стих, который вскоре стал гимном христианской молодежи. Впервые он был исполнен на одном из таких общений.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: По следам публикаций. Иван Арестов. Клад по объявлению. Недавно со мной произошел случай, которым хотелось бы с вами поделиться. С некоторых пор я начал приобретать недорогие Библии, чтобы в качестве подарка раздавать их людям. Библии покупал в том числе и через доски бесплатных объявлений. Однажды я увидел объявление, в котором недорого предлагались Библии под редакцией Б. Гёце. В русских консервативных евангельских кругах данное издание пользуется заслуженной популярностью. И я подумал, что эта Библия может стать прекрасным подарком кому-то в день крещения или еще на какое-нибудь торжество. За книгами я поехал в один элитный поселок. В прошлом это был дачный поселок советской номенклатуры. Продавцом оказалась молодая девушка. От нее я получил предложение выкупить несколько коробок Библий, Новых Заветов, а также симфоний, книг, доставшихся ей от дедушки. Идеальное состояние книг, а также местоположение поселка натолкнули меня на мысль, оформившуюся в виде вопроса, который я не постеснялся задать девушке-продавцу. Я спросил у нее, не служил ли ее дедушка в КГБ. Девушка ответила положительно, добавив, что ее родители прожили большую часть жизни в Германии. Подробностей того, как оказалось столько литературы у дедушки, она не знала. Разумеется, я все выкупил, а позже, рассуждая с братьями об этом случае, предположил, что, вероятно, это конфискат 70-80-х годов. Именно такого небольшого формата Библии завозились в Советский Союз нашими братьями из-за железного занавеса. Каково же было мое удивление, когда я вскоре как раз об этом прочитал удивительный рассказ Ширинай-Досовой «Телефонный справочник» в первом номере журнала «Вера и жизнь» за 2020 год. В нем речь идет о том, с какими сложностями сталкивались наши братья из-за рубежа, когда ввозили духовную литературу в Советский Союз, и сколько посылок не достигли своих адресатов, но были изъяты советскими спецслужбами. Я не удержался и отвез экземпляр журнала девушке-продавцу. Также решил написать об этом случае и вам. Жаль только, что бумажным экземпляром симфонии сейчас пользуются крайне редко. Даже церкви, которые долго следовали этой традиции, и те постепенно переходят на электронный вариант книги.
3: Точка зрения. Асет Умиржанова. Избавление. Эпиграф. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Галатам 1:3-4. Эти стихи являются частью короткого вступления в довольно строгом послании к Галатам апостола Павла. Проблема заключалась в том, что галаты стали сомневаться в истине. Вкравшиеся лжеучителя утверждали, что для спасения недостаточно одной веры, но необходимы еще и дела Моисеева закона. С самого начала своего письма Павел начинает защищать Евангелие, показывая цель пришествия Христа – отдать себя за грехи и избавить свой народ от лукавого века. Слово «избавить» можно понимать как «вырвать» или «отобрать», то есть ничто на свете, кроме Христа, не может освободить человека от духовных оков безбожного мира. Эта истина чудесным образом исполнилась и в моей жизни. Я родилась и выросла в казахской семье. Моя жизнь, говоря образным языком, была как бы сжата тремя кольцами. Это прежде всего религиозное кольцо. Все казахи по определению должны быть мусульманами. Родовое кольцо. Определенные традиционные особенности. Семейное кольцо. Ответственность за младших братьев и сестер. Поскольку я была старшей в многодетной семье, то не могла оставить младших братьев и сестер до тех пор, пока они не повзрослеют. По-человечески, то есть своими силами, я бы никогда не смогла все это оставить и последовать за Христом. Но слово благодати Христа освободило, вырвало меня из этих оков. И сегодня я радуюсь спасению и стараюсь служить Ему так, как только могу. Почему для меня это важно? Потому что это помогает мне правильно расставлять приоритеты в благовестии. Избавить людей от лукавого века без проповеди Евангелия невозможно. Никакая материальная помощь или добрые дела не спасут людей от зла. Разумеется, нуждающимся помогать нужно, но избавление от лукавого века – это дело самого Христа. Здесь необходимо в терпении полагаться на силу Его слова. Прошу молиться за служителей среди казахского народа.
1: Точка зрения. Иван Спасов. Быть победителем. Стойте в вере, будьте тверды. 1 Коринфянам 16:13. Апостол Павел пишет коринфянам, чтобы они бодрствовали и защищали веру. Когда обстоятельства благоприятны, нам легко быть верующим. Но если среда, в которой мы находимся, настроена враждебно, становится нелегко. Бог поместил христиан расти духовно в самую безопасную среду, поместную церковь. В церкви мы вместе укрепляемся в вере и поддерживаем друг друга, идя путем Господним. У нас также есть духовные наставники, которых Бог поставил, чтобы они помогали нам в следовании за Христом. Они являются примером, которому мы следуем, и маяком, который освещает путь, чтобы нам не разбиться о скалы. Когда врага видно явно, мы мобилизуемся, группируемся и защищаемся. Вместе противостоять всегда легче. Но в нашей повседневной жизни мы не всегда окружены верующими братьями и сестрами. Нам приходится сталкиваться с миром и его ценностями. А если враги наши домашние, то нам необходимо объяснять, убеждать и защищать нашу веру. Порой наша внутренняя борьба против греха и искушений может поколебать нас, если мы не тверды. Но если наша вера построена на скале, имя которой Христос, тогда никакие бури не смогут сокрушить ее. Если же она основана на других ценностях, мы не сможем устоять. Плывя против течения этого мира, шагая против встречного ветра, не будем забывать пример апостола Павла, у которого тоже были внешние битвы и внутренние страхи, но, несмотря на это, он оставался победителем. Это возможно только силой Христа.
2: Духовная статья. Петр Луничкин. Истинная радость. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. В народе говорят, чтобы жить и радоваться, нужно иметь лишь две составляющие. Одна – жить, другая – радоваться. Первая составляющая у нас уже имеется – со второй, как правило, возникают проблемы. Как человеку радоваться, если жизнь серьезно потрепала? Как радоваться, если он на себе испытал трудности и горести жизни, если человек обескуражен, измучен и изранен? В славянских евангельских церквах есть две излюбленные темы для разговоров – о любви и о радости. О радости говорят часто, но увидеть радостные лица удается редко. И это отчасти потому, что радоваться не умеют не только члены церкви,
4: но и служители. Послание к филиппийцам апостол Павел написал, находясь в тюрьме. Пребывая в ужасных условиях, апостол Иисуса Христа призывает христиан радоваться. Он говорит, что, несмотря на постигшие его жизненные трудности, он радуется и очень хочет, чтобы и другие христиане радовались. Радость в Господе – это волевое решение. Пророк Неемия пишет: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемии 8:10. В радости от Бога сокрыта неимоверная сила. Когда мир рушится и земля уходит из-под ног, радость от Господа укрепляет и поддерживает. Бог желает, чтобы нас переполняла Его радость. Об этом ясно говорится в следующем тексте Писания. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства». Филиппийцам 4:10. Из текста видим, что Павел, получив материальную поддержку от христиан, живущих в Филиппах, искренне их за это благодарит. Эта община и раньше поддерживала служение Павла. Но наступил момент, когда пожертвования вдруг прекратились. И вот, спустя некоторое время, христиане в Филиппах вновь отправили Павлу некоторую сумму. Заметьте, что Павел не стал укорять их, говоря: «Ну, наконец-то вы образумились, а то я уже думал, что в вас не проснется совесть, решил, что вы забыли о том, сколько всего я сделал для вас». Павел не укоряет христиан за их прошлое. Он подмечает нечто хорошее в их настоящем и благодарит их за это. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Павел жил настоящим, и в этом настоящем он думал о хорошем, следовательно, хорошее и видел. «Ведь каковы мысли в душе нашей, таковы и мы». Смотри притчи 23:7. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, нам необходимо принять осознанное решение – обо всем плохом забывать, а о людях и людям говорить только хорошее. Вот совет Павла. «Наконец, братья мои и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. Итак, в то, о чем мы думаем, в то и верим, во что мы верим, то и провозглашаем. А провозглашаем мы то, чем наполнено наше сердце. Ибо от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. И потому Павел призывает принять решение думать о хорошем, верить в хорошее и о хорошем говорить. Поступая так, мы увидим, что наша жизнь наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. Павел указывает еще на один шаг на пути к радостной жизни. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Филиппийцам 4:11. Его совет прост. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, то нам необходимо научиться быть довольными тем, что имеем. Павел был доволен вопреки обстоятельствам. Мы живем в эпоху тотального недовольства. А недовольными мы бываем потому, что сосредоточены не на том, что у нас есть, а на том, чего у нас еще нет. Мы все время в погоне за новизной. Купил iPhone, но пока дошел домой, модель уже устарела, хочется новую. Нам не хватает денег на новую машину, не хватает времени на отдых, нам все время чего-то не хватает. Отсюда угрюмые сердца и лица. Однако, если честно признаться, сегодня мы имеем намного больше, чем когда-либо имели наши отцы и деды. Но недовольство у нас намного больше, чем было у них. Апостол Павел говорит, что он доволен всем и радуется всему, потому что знает секрет приобретения и сохранения радости, и этим секретом делится с другими. Истинная радость в жизни не зависит от наличия материальных благ. Истинную радость можно получить лишь в Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Филиппийцам 4:13. Если Христос в сердце, то в душе довольство. Если он с нами, то все остальное – лишь приятное дополнение. Если Иисус живет в нас, значит, у нас есть все, что нужно. И потому Павел призывает учиться быть довольными тем, что имеем, если мы действительно хотим иметь истинную радость. А имеем мы Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он – источник нескончаемой радости. Поэтому приближайтесь к Нему в молитвах, живите по Его Слову. Поступая так, вы увидите, что жизнь ваша наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. По словам апостола Павла, филиппийские христиане при крайней их бедности принимали самое активное участие в пожертвованиях. Об этом Павел в письме рассказывает коринфским христианам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотные по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией». 2 Коринфянам 8:1-5. Жертвенность филиппийцев достойна похвалы и подражания. Она заключалась не в величине суммы, а в отношении к Иисусу Христу. У бедной вдовы было всего 2 лепты, но она с радостью отдала их Господу. И потому Христос, обратив на эту вдову внимание, сказал, что она оказалась самой щедрой из всех жертвователей. Мне кажется, что христиане из Филипп занимают 2 место в списке самых жертвенных христиан в Новом Завете. Павел хвалит их. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4, 14-19. В истинно христианской щедрости сокрыты великие благословения. Благодаря пожертвованиям многих христиан, в том числе и филиппийцев, проповедь Евангелия вышла далеко за пределы Иерусалима. Евангелие пришло в Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию. Жертвующие на дело благовестия, видя, как Евангелие преображает жизнь людей, искренне радуются. Наша щедрость на дело благовестия принесет нам истинную радость и особое благословение, так как через апостола Павла нам дано обетование. Исходя из личного опыта, он говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Если мы жертвуем, то не будем терпеть нужду, потому что сам Бог восполняет наши нужды. А наш Бог не беден, Ему принадлежит все. Потому Павел призывает принять решение щедро поддерживать служение распространения Евангелия. Поступая так, мы увидим, что наше сердце наполнится истинной радостью, потому что вместе с нами будет ликовать все небо, видя кающегося грешника. Смотри Луки 15:7. И ничто в этой жизни уже не сможет лишить нас обретенной радости, потому что истинная радость для нас – Иисус Христос.
1: Наше интервью. Беседа с Михаилом Николаевичем Черенковым, профессором и проповедником. Слушать и слушаться. Уважаемый Михаил, я посмотрел перед интервью информацию о вас в интернете. Вы уже успели много сказать и написать. Некоторые слова и обороты заставляют заглядывать в словари. Это ничего, что я прошу вас дать интервью такому простому журналу?
4: Такие вопросы заставляют краснеть, в том числе за то, что можно найти в интернете. Не все сказанное и написанное я считаю важным и правильным. Многое переосмыслил, а кое-что просто перерос. Так что из всего того я бы оставил не так уж и много. А остальное переформулировал бы, сделал проще, интереснее, полезнее. Если бы имел такую возможность. Но этой возможности нет. Это реальность наших дней. Мы не только много говорим и пишем, но живем с последствиями всего того, что наговорили и написали. Так что следует быть аккуратнее в высказываниях. Это урок первый. Особенно в эпоху интернета. А второй урок в том, что нужно расти дальше, становясь проще. Самый большой мой личный страх – застрять в прошлом, особенно в худших моментах прошлого. Еще один страх – приспособиться к мирскому порядку вещей – утратить простоту и открытость, способность удивляться, перестать видеть Божьи чудеса в малых вещах и событиях. Так что мне самому кажется, что я только начинаю что-то понимать, что я еще не сказал и не сделал того, что хотел бы и должен был сделать. Я читал журнал «Вера и жизнь» еще до того, как написал свою первую статью. И мне всегда нравилось название, в котором вопросы нашей веры связаны с повседневной жизнью. Именно этому я и учусь – верить и думать так, чтобы менялась жизнь. Большинство моих текстов рождались при попытках понять, почему мы живем так, как живем, какие идеи влияют на наш образ жизни, что мы должны переосмыслить. Это касалось и личной, духовной, и церковной, и общественной жизни. Это вопросы нашего христианского мировоззрения.
1: Расскажите немного о себе, о семье и о том, как вы пришли к вере в Бога.
4: Я вырос в многодетной семье верующих родителей. Больше всего они хотели быть верными Богу. Это значило для них гораздо больше, чем достижение или комфорт. Папа прошел тюрьму. Мама лишилась своего диплома и карьеры. В детстве мне хотелось жить лучше, по крайней мере, не хуже своих сверстников. Но с годами я убеждался, что ценности моих родителей были правильными. Вера и верность придавали жизни смысл. Все остальное было второстепенным. В 1988 году я попал в христианский детский лагерь «Лесную церковь». Слушая истории старших братьев и сестер, бывших узников, я ощутил сильное побуждение посвятить свою жизнь Богу. Я и сейчас с уверенностью могу сказать, что более важного момента в жизни у меня не было. Большое влияние на мое формирование оказали мои бабушки и тети. Они очень любили Божье Слово и самиздатовскую духовную литературу, молитву и общение с родными по вере. От них буквально веяло убежденностью, их глаза горели, сломать их было невозможно. Людей такого типа сейчас не так много. Я очень благодарен Богу за мою семью и церковь. Они заложили надежное основание, которое выдержало многие дожди, ветры и даже землетрясения. В моей жизни было непростое время блужданий и поисков, бунта против традиций, но сегодня я счастлив, подобно Даниилу, славить и величать Бога моих отцов, даровавшего мне мудрость и силу. Даниила 2:23.
1: Школу, университет вы заканчивали, как говорят в народе, на пятерке. Не было ли вам трудно полагаться на веру? Веру в Бога, веру в Священное Писание, веру в вечную жизнь.
4: Если полагаться на веру со всей ответственностью, то учиться надо не меньше, а даже больше. Не хуже, а лучше. Пятерки и четверки – не главный показатель хорошей учебы. Я часто с сожалением думаю о тех уроках и днях, которые пропустил или потратил впустую. Ах, если бы мы лучше понимали ответственность за свою жизнь, если бы больше думали о призвании. Все возможности, которые дает нам Господь, под наш отчет. Как мы этим распорядились? Я помню, как один диакон мне повторял: «Михаил, учись так, чтобы потом послужить этим церкви. У нас такой возможности не было, хотя мы очень хотели учиться. Теперь у нас есть ты». Мне стыдно, что я так мало прислушивался к этим словам. Увы, тогда я мало думал о том, что в университете я представляю не только себя, но и церковь, что я послан туда Богом. Учеба мне казалась каким-то рискованным, но интересным интеллектуальным приключением. И постепенно я зашел слишком далеко в своей свободе и философском радикализме. Руководствуясь принципом «понимать, чтобы верить», я не научился ни понимать, ни верить. Теперь я руководствуюсь другим принципом «верить, чтобы понимать». Иными словами, чтобы наш разум работал правильно, его нужно посвятить Богу, осветить и просветить.
1: Что для вас в христианстве самое главное?
4: Очень важно послушание Богу, не в одном деле, и не только в вопросе спасения. Важно следовать за Богом во всех ежедневных ситуациях, в каждом повороте жизненного пути, слушать и слушаться.
1: А по жизни? Расскажите немного о вашей семье.
4: Есть еще одно слово, близкое по смыслу – посвящение. Мои родители посвятили себя Богу и в свете этого посвящения служили своей семье. Я никогда от них не слышал, не нравится, не хочется. Они сами мало говорили о себе. Они были подчинены чему-то большему. Они готовили нас, детей, к служению. У нас с женой Ниной 4 детей, все дочки. Последнее время мы все больше говорим и молимся об их призвании и о том, как мы, родители, можем им в этом помочь. То есть важно посвятить себя чему-то большему, чем ты сам. Это дает и смысл, и радость, и вдохновение.
1: И еще несколько слов о том, чем вы сейчас занимаетесь.
4: Последнее время я учусь фокусироваться на одной-двух вещах или темах, не размениваться на многое. Уже 17 лет отвечаю за служение «Миссия Евразия». Координирую миссионерские инициативы и проекты в постсоветских странах. Иногда веду семинары по миссиологии и христианскому мировоззрению. Веду блог, в котором делюсь своими размышлениями о Библии и многом другом в свете Библии. Люблю миссионерские путешествия и содержательные конференции. Моя семья помогает мне в служении как настоящая команда. Дочери много занимаются музыкой, играют на фортепиано. Их формирование – наша главная задача. Мое личное призвание меня беспокоит уже меньше. Знаю, что не смогу сделать все, что хотелось бы, поэтому стараюсь делать главное. Это смиряет, но также ободряет.
1: А вы так много пишете, преподаете, выступаете на симпозиумах и форумах. Чем для вас является проповедь Слова Божьего?
4: Проповедь Слова Божьего – это не отдельное занятие в числе прочих. Она должна выражаться самыми разными средствами и способами. Мне, например, больше всего нравится читать Библию в собрании и делиться тем пониманием, которое дает Господь. Но чаще всего приходится вплетать Слово Божье в разные жизненные, нецерковные ситуации. И это тоже интересно. Что бы ни случилось, тут же внутри находишь какую-то библейскую цитату, как совет, руководство, ответ. Так что проповедь – это применение Божьего откровения в каждой конкретной ситуации. Понятно, что мы говорим не только о цитатах, не только о буквах, но о том, как Господь обращается через них лично к нам и нашим современникам.
1: В чем заключается призвание каждого христианина вне зависимости от образования, социального положения, уровня жизни и политического устройства общества, в котором он живет?
4: Призвание каждого христианина – быть вестником Божьего Царства, которое охватывает все сферы жизни общества, все народы земли, все социальные группы. Представлять царя и царство через веренное нам служение, работу, семью, дарование, ресурсы, говорить своей жизнью о Божьем царстве и приглашать в него других.
1: Какую роль в вашей жизни играет Библия?
4: С каждым днем и годом люблю ее все больше. Начинаю и заканчиваю день с ее чтения. Самое интересное – читать вместе с детьми, когда есть новые вопросы. Также интересно воспринимать в свете Библии все остальное – книги, фильмы, картины, события. Это ключ к пониманию абсолютно всего. Если начать дискуссию на злободневную тему, будет трудно прийти к согласию, каждый останется при своем. Если же начать с молитвы и чтения Библии, все увидится иначе, в свете неземного, Божьего Царства.
1: Вы потомственный верующий, если можно так сказать. Что вы скажете о том, как изменяется характер христианина?
4: Характер должен меняться в сторону уподобления Христу. Постепенно в нас должны проявляться его черты, все больше, все яснее. Все реже должно звучать «я», все чаще «он». Мои родители учили меня, что в процессе жизни все в нас должно подчиняться Христу, переходить под Его власть. Но при этом есть и те сложные особенности личности, которые связаны с физиологией, наследственностью, воспитанием. Это наши ограничения, с которыми постоянно нужно работать. Они есть у моих родителей, они есть и у меня. Они часть воспитательного процесса, сдерживающие и смиряющие.
1: Какие черты вашего характера уже изменились, а какие еще в процессе?
4: Я стал лучше контролировать свою реакцию, но все еще остаюсь очень чувствительным, склонным реагировать эмоционально. Мне трудно надевать маску и играть роль. Мои друзья и коллеги говорят, что у меня все написано на лице. Иногда это меня пугает, так что я даже немного рад, что сейчас все носят защитные маски. Это возможность хотя бы частично скрыть эмоции. Но если серьезно, то это моя слабая сторона. Мне нужно учиться быть спокойным, контролировать свой голос и слова, не только лицо.
1: Какие черты характера других вы уважаете? Какие вызывают у вас отторжение, неприятие?
4: Мне очень неприятны высокомерие, двуличие, грубость и наглость.
1: Что для вас самая большая радость?
4: Видеть моих детей верующими и служащими.
1: Что самое страшное, что вы себе можете

0: Спасибо за беседу, Михаил. Благословение вам и вашей семье в служении Богу и Его Церкви.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, а входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына. И восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

Евангелие от Матфея, глава 11. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче,
ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».

он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

Евангелие от Матфея, глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: „Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот
против меня, и кто не собирается мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает, там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо – короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга, учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный. Влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже, пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голгофским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтобы обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель. Мой добрый Иисус, спасибо за любовь. Прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Однажды летом», читает Лилия Николаевна.

и я бросился исполнять распоряжение. Должен сказать, накачать воды в те бидоны было не такой уж и простой работой. К тому же я должен был поторапливаться. В общем, я совсем выдохся. Поскольку перенести тяжелые бидоны в одиночку мне было не под силу, я просто закрыл их крышками и оставил возле колонки. Из дома с корзинами, наполненными бутербродами и чашками, вышли тетя Лу и прадедушка. Поставив корзины в повозку, приготовленную на случай бегства, они всмотрелись в небо на западе. Уже начинало темнеть, из-за чего багровые отсветы казались еще ярче. Клубы дыма по-прежнему поднимались от самого узкого места между рекой и дорогой, а это означало, что огонь удается сдерживать. Третий бидон был наполнен дымящимся кофе. Подняв его в повозку, мы тщательно закутали его в толстое шерстяное одеяло. Затем настал черед бидонов с водой, и после того, как тетя Лу еще раз перепроверила, что ничего не забыто, мы отправились в путь. «Поедем по дороге», — сказала тетя Лу, и это было правильно. На дороге нам не грозило оказаться захваченными свежими выбросами огня. Я опустил Пикси в коробку, вымощенную старым пиджаком дяди Чарли. Я ни за что не согласился бы оставить ее саму дома. Мне доверили править упряжкой. У прадедушки не было для этого достаточного опыта, и тетя Лу позволила мне почувствовать себя настоящим мужчиной. Казалось, путь к пожарищу занял целую вечность. То и дело мы буквально задыхались от дыма, и нам приходилось дышать сквозь рукав или полурубашки. Лошади, которым тоже не нравился дым, постоянно дергались, и мне стоило немалых усилий совладать с ними. Похоже, на небе начали собираться облака, однако за пеленой дыма их почти не было видно. Вскоре мы подъехали к границе пожара, и прадедушка пошел узнать, как обстоят дела, и сообщить о нашем приезде. Он вернулся почти бегом. Им удалось. Они сдерживали огонь. Небольшие очаги еще прорывались сквозь заградительный ров. На то, чтобы сделать его достаточно широким, не хватило времени. Однако с ними можно было справиться. По сути, пожар уже начал ослабевать. Весть о нашем прибытии быстро разлетелась по рядам, и мужчины начали подходить по двое за бутербродами и кофе. Впрочем, больше всего их интересовала холодная вода. Думаю, тетя Лу догадывалась об этом и потому попросила меня накачать целых два бидона. Мужчины ели поспешно, стараясь как можно быстрее вернуться в строй. Их лица были перепачканы сажей, а одежда пропахла дымом. Некоторые получили небольшие ожоги, и тетя Лу поручила прадедушке в случае необходимости обрабатывать раны какой-то мазью и перевязывать их полосками чистой белой ткани. Сама тетя Лу тем временем разливала кофе и подавала бутерброды, расспрашивая у каждого вновь прибывшего о новостях с пожара. Как выяснилось, всем довелось немало понервничать. Огонь перебросился через ручей, и тем, кто был на другом берегу, пришлось позвать на помощь, потому что они не могли справиться сами. В результате мужчинам вдоль дороги и рва пришлось покрывать большие площадя, и в тот момент показалось, что огонь победит. Но в то же время подоспели еще несколько человек с соседних ферм, и совместными усилиями им удалось сдержать и, в конце концов, угасить пламя. Калим подошел подкрепиться вместе с Джоем Смитом. Он выглядел не менее закопченным, чем остальные, хотя прибыл на подмогу в составе последней группы. Калим пил свой кофе чуть медленнее остальных, то и дело из-под тишка поглядывая на тетю Лу. Впрочем, она этого не замечала. Я спросил у Калима, как там дела. «Думаю, мы победили», — ответил он. «Тот, кто это придумал, просто молодец. Благодаря ему у вас, ребята, все еще есть дом и ферма». Калим опять посмотрел на тетю Лу, и я знал, что он действительно рад, что мы не остались без дома. «Терли повезло меньше», — продолжил он. «Они бросили все силы на то, чтобы спасти дом, и им это удалось.
но они потеряли все остальное. Все постройки, весь инвентарь и даже большую часть скота. Мне было ужасно жаль Терли, но в то же время я не мог не радоваться тому, что наша ферма, судя по всему, спасена. Калим повернулся, чтобы последовать за Джоем Смитом назад к линии огня. Я заметил, что тетя Лу встревожно всматривается сквозь дым на каждую приближающуюся пару. Чувствовалось, что она нервничает. Я не мог дождаться, когда, наконец, появится дедушка с дядей Чарли, чтобы тетя Лу успокоилась. И вот они появились. Грязные, потные и усталые, но настолько восторженные, что вели себя немного по-ребячески. При виде их тетя Лу облегченно вздохнула и подбежала к дедушке, чтобы обнять его. И все же в ее взгляде по-прежнему читалась тревога. «У нас получилось!» — сиял улыбкой дедушка. «Мы победили! Конечно, кое-где огонь еще не угасили, но опасность миновала. Получилось!» На это тетя Лу только спокойно улыбнулась, как будто давая понять, что с самого начала знала, что так и будет. Дядя Чарли, приняв свою чашку, вместо того, чтобы проглотить кофе залпом, начал неспешно отхлебывать его. В тот момент я был рад, что дядю Чарли никто не видит. Это бы повредило его репутации. «Мне хватило кипятка сверху, чтобы заливать его еще и внутрь», — объяснил он. Через минуту они с дедушкой уже спешили назад с ведрами и лопатами в руках. Тетя Лу продолжала всматриваться сквозь уже ослабевающую пелену дыма. Двое парней привели под руки Эба Кроуфорда. Парню не повезло. Когда он затаптывал ногой пламя, у него загорелась штанина. Эб сразу же начал качаться по земле, чтобы сбить огонь, но все равно его нога сильно обгорела. Парня посадили в повозку, укутав в одеяло тети Лу, и Джой Смит повез его домой. Мне показалось, что уже все успели подкрепиться. Некоторые даже пришли за еще одной чашкой кофе или бутербродом. Пожар почти полностью угас, и несколько человек отправились домой. Для того, чтобы справиться с отдельными всплесками огня, уже не нужно было много людей. В воздухе все еще висела пелена дыма, но она была уже не настолько густой, как раньше. Тетя Лу по-прежнему нервно расхаживала взад-вперед, и я уже собирался спросить, что ее беспокоит, как вдруг ее лицо просияло. На нем отразилось сначала облегчение, потом испуг, потом опять облегчение. Я увидел, как сквозь дым идет проповедник. Струйки пота оставили уродливые следы на его закопченном лице. Пасторский костюм был перепачкан сажей и мокрой землей, а в нескольких местах прожжен искрами. Проповедник направился прямо к тете Лу, которая в этот момент дрожащими руками наливала кофе. «Получилось!» — сказал он с чувством большого облегчения в голосе. Тетя Лу подняла на него полные благодарности глаза. «Спасибо!» прошептала она, и они долго смотрели друг на друга. В тот момент я подумал, услышать бы разговор их взглядов в словах. Тут подошел мистер Т. Смит, и тетя Лу повернулась, чтобы обслужить его. Вскоре подтянулись еще несколько человек, которые, смеясь и хлопая проповедника по спине, принялись расхваливать его успешный план. Несмотря на усталость и ожоги на руках и лицах, у всех было отличное настроение. Подошел дедушка. Он хотел поблагодарить всех соседей, прежде чем они разъедутся по домам. У него не хватало слов, чтобы выразить свою признательность, но я думаю, все понимали, что он хотел сказать. Большинство фермеров отправились домой на своих телегах и повозках, радуясь, по крайней мере, какое-то время вечерней прохладе. «Спасибо, Лу, что подумала о людях», — сказал дедушка. «Думаю, вы можете возвращаться домой и отдыхать». «Пожар, можно сказать, загасили. Мы с Чарли все еще пока побудем здесь, чтобы затоптать тлеющие остатки». «Я помогу вам». Это был проповедник.
Дедушка как-то странно посмотрел на него, как будто впервые увидел. «В этом нет нужды, сынок», — сказал он с чувством. «Все уже в порядке, благодаря тебе и Богу. И ты, конечно же, заслуживаешь того, чтобы отдохнуть. Сегодня выдался тяжелый день. И все же, с вашего позволения, я останусь». Пастор повернулся ко мне. «Джош, ты не мог бы позаботиться о моем коне? В попыхах я о нем совсем забыл». «Тетя Лу это уже сделала», — вырвалась у меня. «Она вытерла его и все остальное. Правда, я могу напоить его. Думаю, сейчас он был бы не против попить. Я отведу его в сарай и дам овса». «Можно было бы подождать, но у меня сложилось впечатление, что проповедник меня не слышит. Настолько он был занят созерцанием тети Лу, и потому я замолчал». Уже стало довольно холодно. Когда проповедник взял свою лопату и повернулся, чтобы последовать за дедушкой и дядей Чарли, мой взгляд упал на его тонкий костюм. «Эй, постойте!» — крикнул я. Все трое обернулись. «Я в коробку Пикси положил старый пиджак дяди Чарли. Может, оденете его?» Я начал поспешно вытягивать пиджак из коробки, и дедушка, рассмеявшись, похвалил меня. «Хорошая идея, сынок. К ночи станет совсем холодно». Проповедник оказался негордым и с благодарностью натянул на себя старый пиджак. Он был явно для него маловат, а рукава слишком короткими, но все же лучше, чем ничего. Мы с прадедушкой помогли тете Лу сложить в повозку бидоны, чашки и пустые коробки и вместе с ней отправились домой. К тому времени уже стемнело. Лошадям не терпелось поскорее оказаться в своем стойле, но им приходилось ступать медленно, чтобы не сбиться с дороги. Мне, как вознице, практически нечего было делать. Когда мы, наконец, добрались до дома, я занялся упряжкой и конем проповедника, в то время как прадедушка и тетя Лу разгружали повозку и наводили порядок на кухне. Теперь, когда напряжение и испуг спали, я почувствовал, насколько устал. Я едва дотащился до дома. Войдя в кухню, я проверил, не забыла ли тетя Лу занести Пикси. Она не забыла, и, взглянув на часы, я с радостью увидел, что мне давно пора спать. Улыбаясь сам себе, я схватил в охапку Пикси и начал подниматься по лестнице, даже не потрудившись умыться. На полпути меня остановил голос тети Лу. «Джош, спасибо, что предложил тот пиджак. Это было очень чутко, и я горжусь тобой», — улыбнулась она. «А теперь спокойной ночи». Улыбнувшись в ответ, я продолжил свое восхождение. Мне чуть ли не впервые в жизни разрешили лечь спать неумытым, но у меня не осталось сил даже на то, чтобы радоваться. Мне хотелось только одного — поскорее оказаться в своей кровати. Глава 25. На следующее утро. На следующий день меня разбудили звуки, доносившиеся из кухни. Этот шум был не похож на тот, когда тетя Лу готовит завтрак. До моего слуха доносился мужской смех и обрывки фраз, а также звон убираемых со стола чашек. Спрыгнув с кровати, я потянулся за своими брюками. Ох, и воняли же они! По сути, я весь пропах дымом. Но я все равно натянул эти брюки и быстро застегнул рубашку. За кухонным столом в ожидании завтрака сидели четверо мужчин. Из них только прадедушка выглядел представительно. У всех же остальных лица и руки были испещрены небольшими ожогами. Их одежда выглядела не лучше. Тем не менее, все были в отличном настроении, чему, впрочем, не стоило удивляться. «Выгляни в окно, сынок», — сказал дедушка, увидев меня. Я так и сделал. И что же я увидел? Нашу ферму, целую и невредимую, покрытую чистым белым покрывалом. «Снег!» «Точно! Сначала пошел дождь, но примерно в 4 утра
он превратился в снег. Я широко улыбнулся. «Теперь нам больше нечего беспокоиться об этом пожаре», — продолжал дедушка. Тетя Лу суетилась возле плиты, переворачивая оладьи и жаря яичницу с беконом. Дядя Чарли неспешно подошел к ней, чтобы предложить свою помощь. Она не возражала. Заняв свое место за столом, я положил себе на тарелку горячие оладьи, но тянуться за маслом не решился, пока мы не помолились. Мне не терпелось познакомить Пикси со снегом. Интересно было увидеть, как она отреагирует. Я уже наелся под завязку, а мужчины все подкладывали и подкладывали себе добавку. Наконец, они тоже сказали тете Лу, что больше не могут. «Пожалуй, мне пора», — сказал проповедник. «Не дождусь, когда смогу принять ванну и переодеться». Посмотрев на него, я подумал, что он будет делать со своим воскресным костюмом. «Я приведу вам коня», — сказал дядя Чарли и, накинув на себя шляпу и пиджак, направился к двери. Встав из-за стола, проповедник поблагодарил тетю Лу за завтрак. Затем, перекинувшись парой слов с прадедушкой, он повернулся к дедушке. «Я очень рад, мистер Джонс, что вы не лишились своего дома». «А я как рад!» — ответил, прокашлявшись, дедушка. «Никогда не смогу в достаточной мере отблагодарить вас за тот план и за то, как вы сражались для его осуществления. По-моему, вы успевали везде — и копать, и затаптывать огонь, и носить воду, и сбивать пламя мокрым мешком. Я очень, очень вам признателен. Человека, который может так думать и сражаться, не остановят никакие жизненные трудности. Думаю, вы станете великим проповедником, и я хочу, чтобы вы знали, что двери моего дома всегда открыты для вас. Вы для нас самый желанный гость». Проповедник, просияв, протянул дедушке руку. «Спасибо, сэр, спасибо». Затем, мгновение поколебавшись, он поспешно продолжил, как бы боясь упустить предоставленный ему шанс. «Не сочтите, что я пользуюсь ситуацией, мистер Джонс, но я хотел бы просить вашего разрешения навещать вашу дочь. Не как пастор, сэр», — добавил он с улыбкой. Улыбнувшись в ответ, дедушка протянул руку. «Буду только рад». Он бросил взгляд на тетю Лу, которая стояла, затаив дыхание и судорожно сжимая в руках свернутый фартук. «И думаю, Лу тоже не будет против». Дедушка явно изменил свое мнение о проповеднике. Этот юноша покорил его сердце, и, судя по всему, уже никто не мог поколебать его уверенность. Тогда проповедник повернулся к тете Лу. Она перевела дух и даже смогла улыбнуться. Ее лицо пылало, а глаза сверкали. Подойдя к тете Лу, пастор взял ее маленькую ладонь. «Среда?» Тетя Лу кивнула. Они какое-то мгновение смотрели друг на друга, а потом пастор развернулся и ушел. Как только за ним закрылась дверь, тетя Лу бросилась в объятия дедушки. «Ах, пап!» — воскликнула она. По ее щекам струились слезы. «Тише, тише, детка!» — приговаривал дедушка, похлопывая тетю Лу по плечу. «Я еще никогда не слышал, чтобы он называл ее деткой. Я помню, что говорил о нем. У него ничего нет, а я желал для тебя большего и все такое. Но он стоящий человек, дорогая. Он сражался с пожаром изо всех своих сил, и я подумал, что если он смог справиться с такой проблемой, то сможет позаботиться и о тебе, лучшей девушке в мире». Взяв Пикси, я направился на улицу, захватив по пути свое пальто и шапку. Конечно, мне нравился этот проповедник, и, похоже, тетя Лу по уши влюбилась в него, а мне ужасно не хотелось лишать ее того, что она любит. Но как же я буду скучать по ней? Как я вообще смогу жить без нее? Я крепко прижимал Пикси к своей груди. Еще несколько минут назад мне хотелось увидеть ее первую реакцию на холодный, белый мир.
но теперь это потеряло для меня всякую значимость. Я вышел на улицу как раз в тот момент, когда проповедник свернул с аллеи на дорогу. Его ожидала холодная поездка. Пасторский костюм все еще был местами мокрый, и падающий снег никак не добавлял ему комфорта. Старый пиджак дяди Чарли немного защищал, хотя и был слишком мал. Но что это в такую погоду? И все же я сомневался, что в этот момент пастор замечает холод. Глава 26. День Господен, муж Божий. Перед воскресным богослужением все только и говорили, что о пожаре. Новый проповедник завоевал многие сердца, и не только своей сообразительностью, но и готовностью сражаться со стихией. Я заметил, как некоторые мамаши и их дочери начали смотреть на него с повышенным интересом. «Не думайте, что у вас есть шанс», — сказал я про себя и даже начал немного гордиться тем, что пастор избрал среди всех именно тетю Лу. Ну и, конечно же, я сожалел, потому что не хотел с ней расставаться. Я считал, что без нее наша семья уже будет не семья. Я огляделся, чтобы увидеть, где сели мои друзья, и едва не подскочил на месте. На задних рядах сидел немного смущенный Калим. Наверное, он пришел, чтобы почтить пастора, который стал в нашей округе настоящим героем. На проповеднике был его привычный костюм. Конечно, не с иголочки, но вполне прилично. Костюм был тщательно выглажен, а заштопанные дыры почти незаметны. Думаю, после первого гимна большинство прихожан, как и я, уже совсем об этом забыли. Но не успел проповедник занять свое место за кафедрой, как диакон Браун попросил разрешения обратиться к общине. Он выразил огромную признательность преподобному со стороны жителей окрестных фирм и города за участие в сражении с пожаром, который мог бы стать огромным бедствием для множества людей. Поскольку ради блага других пастор испортил свой воскресный костюм, община собрала для него пожертвование, чтобы восполнить нанесенный ущерб. Диакон Браун вручил удивленному проповеднику конверт, и все дружно захлопали. Пастор, конечно же, был очень обрадован и благодарен. Затем диакон объявил, что в помощь семье Терли открыт фонд, в который могут внести свою лепту все желающие. Также он добавил, что если у кого-то есть лишний поросенок или теленок, они тоже будут с благодарностью приняты в дар. После этого собрание пошло обычным чередом. Когда после служения подошла наша очередь пожать пастору руку, я услышала, как он тихо сказал тете Лу: «Среда». Она улыбнулась, и в тот момент я подумал, что никогда еще не видел ее такой красивой. Проповедник приехал на ужин в среду, как и было запланировано. Он уже успел съездить на поезде в большой город, чтобы купить себе новый костюм. В нашем городке не было магазина с подобными товарами. Должен сказать, в обнове он выглядел просто шикарно. Хотя на этот раз, приехав к тете Лу на свидание, он вместо белого пасторского воротничка одел обычную рубашку. Когда меня отправили спать, они тихо ворковали в стороне, не обращая внимания на остальных. Впрочем, тетя Лу позаботилась о том, чтобы приготовить кофе для дедушки и для дяди Чарли. Прадедушка, понимающе подмигнул мне, извинился и отправился в свою комнату раньше обычного. А дядя Чарли и дедушка, взяв свой кофе, засели в шахматы в дальнем углу комнаты. Я нехотя побрел в свою спальню. Конечно, мне хотелось бы узнать, о чем пастор разговаривает с тетей Лу, но понимал, что это невозможно. Они разговаривали настолько тихо, что их голоса не долетали даже до другого конца комнаты. На следующий день выпало еще больше снега, и дедушка решил, что пора менять у повозки колеса на полозья. Я отправился в школу с чувством глубокого сожаления, что не могу присутствовать при замене. В следующий раз проповедник приехал в пятницу вечером. На этот раз на ужин пригласила его тетя Лу. Сидеть за столом и наблюдать за тем, как он самодовольно смотрит на нее, было выше моих сил.
Ставя на стол тарелку с очередной порцией бисквитов, тетя Лу легонько опустила руку мне на плечо, как бы утешая. «Да, точно», — подумал я в тот момент. «Бог забирает у меня и тетю Лу». Извинившись, я встал из-за стола и, сославшись на плохое самочувствие, а мне действительно было плохо, я отправился в свою комнату. Я долго лежал, пытаясь как-то разобраться во всем этом внутри себя. Мне хотелось плакать, но почему-то я не мог. Ко мне с обеспокоенным видом зашла тетя Лу. «Джош, ты случайно не заболел?» — спросила она, приложив ладонь к моему лбу. В ее голосе читалась неподдельная тревога. «Нет», — буркнул я, — «я в порядке. Просто немного переел, вот и все. На утро я буду в норме». По-моему, тетя Лу не поверила. Ничего не сказав, она поправила мою подушку и провела мне рукой по волосам. На какой-то момент я почувствовал себя победителем, потому что все еще обладал силой оторвать тетю Лу от проповедника, но потом меня опять заполнил гнев. Не на тетю Лу и даже не на пастора, конечно же. Я имею в виду, как можно обвинять какого-то парня за то, что он влюбился в тетю Лу? Гнев настолько терзал меня, что я отвернулся к стене. «Я в порядке», — повторил я. «Просто мне нужно поспать». Тетя Лу опять погладила меня по голове. «Я люблю тебя, Джош», — прошептала она и вышла из комнаты. И вот тогда я уже не мог сдержаться и заплакал. Слезы, стекая по моим щекам, капали на подушку. В тот момент я ужасно пожалел, что забыл взять с собой Пикси. Но только я так подумал, как почувствовал, что она лижет мне лицо. Моя собака пришла, чтобы утешить меня. Прижав ее к себе, я рыдал, уткнувшись лицом в ее шерсть. По крайней мере, у меня была Пикси. Если Бог не тронет ее, не протянет на нее свою руку, то у меня хотя бы будет кого любить. Я даже не пытался сдерживать слезы. Они свободно стекали по моим щекам, с которых их время от времени Пикси слизывала своим розовым язычком. Глава 27. Очередное воскресенье. На следующее воскресенье мы отправились в церковь на санях. Как я любил хруст полозьев по снегу! Солнце сияло в безоблачном небе, сверкая на снегу, укрывшем дорогу и поля. Приближалось Рождество, и я уже жил предвкушением праздника. Проповедник проводил служение в своем новом костюме, искренне поблагодарив общину за собранное пожертвование. Он выглядел замечательно. Люди уже проведали, что пастор встречается с тетей Лу. Некоторые девушки выглядели разочарованными, а их мамы уже не спешили, как раньше, при первой же возможности подталкивать своих дочерей поближе к проповеднику. Я особо не прислушивался к проповеди. Речь шла о Божьей любви, и я не был уверен, что смогу воспринять ее. По крайней мере, не сейчас, когда рядом сидит тетя Лу, не сводя глаз с лица пастора. Я решил поразмышлять о новом трюке, которому мог бы научить Пикси. Что-нибудь по-настоящему оригинальное, чего еще никогда не делала ни одна собака. Пикси уже умела стоять на задних лапках, кувыркаться, притворяться мертвой, садиться по команде и даже немного танцевать. Она не особо выросла, хотя уже давно вышла из щенячьего возраста. Пикси была очень умной собакой и моей самой большой драгоценностью. Я тщетно пытался придумать, что могла бы сделать моя любимица, чего до нее никто не делал другой. Служение подошло к концу, а моя проблема так и осталась неразрешенной. Я постарался пройти мимо проповедника как можно быстрее, но так, чтобы не показаться невежливым. Просто пожав ему руку, я присоединился к Авари и Уилле на углу церковного двора, где они качались по снегу. «Спорим, я могу сорвать с головы у старого мистера Т. шляпу?» — хвастался Уилли. «Ты что, забыл, как выходил к алтарю и молился, чтобы Бог простил тебя?»
— потрунивал над ним Авари. «Теперь ты должен быть послушным, а не хулиганить». Уилли сразу же сменил свой тон. «Я сказал, что могу, но это же не значит, что я это сделаю». «Это действительно действует?» — спросил Джек Берри, который как раз присоединился к нам. «Что?» «Ну, выход к алтарю. Я имею в виду, в тебе что-то изменилось внутри или как?» «Дело не в выходе к алтарю», — ответил Уилли, и у меня сложилось впечатление, что он повторяет слова, услышанные от пастора. «Изменения приносит молитва, а молиться можно на любом месте». «Но она действует?» «Да», — сказал Уилли с сияющими глазами. «Еще как действует. Раньше внутри меня всегда кипела злость, и мне было неспокойно на душе. А теперь, когда я раскаялся перед Богом и сказал Ему, что больше не хочу таким быть, я чувствую себя...» Он пожал плечами. «Как бы очищенным. Меня больше не распирает от злости». «Ты хочешь сказать, ты обрел внутренний мир?» «Да, точно», — согласился Вилли. «Больше нет никакой печали, беспокойства и страха. Это же называют миром, не так ли?» Мы стояли вокруг Вилли, и, думаю, каждому из нас хотелось пережить то же, что пережил он. В тот момент подошел Митч Терли, и мы, прервав наш разговор, вернулись к игре в снежки. В какой-то момент я повернулся лицом к церковному зданию, на ступенях которого проповедник беседовал со старой миссис Адамс. Она была почти глухой, и ему приходилось низко наклоняться и чуть ли не кричать ей на ухо. Вдруг пастор остановился на полуслове и вскинул голову. Затем, даже не извинившись за неожиданный уход, он бросился в сторону чьей-то упряжки, привязанной к перилам ограды. Я привстал на цыпочки, чтобы увидеть, что заставило проповедника так поспешить. От увиденного у меня по спине пробежали ледяные мурашки. Это была Пикси, моя драгоценная собачка. Видимо, она увязалась за нами и каким-то образом нашла дорогу к церкви. И теперь она бегала под ногами у лошадей Тодда Хопкинса, самых буйных лошадей во всей округе. Когда Пикси начала метаться у них между копытами, они сразу же вышли из себя. Я тоже бросился в сторону этой упряжки, но проповедник оказался возле нее намного раньше меня. Положив руку на ближайшую

Все вокруг были слишком заняты разговорами, чтобы заметить случившееся, и, по-моему, пастор этому был только рад. Его новый костюм был весь в снегу, а на одной из штанин красовался грязный след от копыта. Быстро отряхнувшись, пастор, немного прихрамывая, направился в мою сторону. Походу, он ощупывал Пикси, чтобы убедиться, что у нее нет сломанных костей. Она вся дрожала, но, судя по всему, была невредима. Пастор передал мне Пикси, и я крепко прижал ее к своей груди. Наконец, я обрел дар речи. «Вы же могли погибнуть!» Пастор, немного помолчав, сказал. «С ней все в порядке, Джош. А с вами?» «Со мной все хорошо. Просто немного получил по ноге. Не нужно об этом никому рассказывать. Договорились?» Я кивнул и, судорожно глотнув воздух, погладил курчавую головку Пикси. «Не знал, что вы так любите собак, что готовы рискнуть жизнью ради них», — сказал я. Посмотрев на меня, пастор положил мне на плечо руку. «Конечно, я люблю собак. Даже очень. Но я полез под лошадь не ради Пикси, а ради тебя, Джош». Прочитав в моем взгляде недоумение, пастор отвел меня в сторону, и мы немного прошлись вместе. Он все еще прихрамывал. «Я знаю, как ты любишь Пикси, Джош, и я понимаю чувства парней, когда они теряют тех, кого любят. Ты уже лишился своих родителей и своей первой собачки. Лу мне все рассказала о тебе. И очень скоро, а я надеюсь, это будет очень скоро, тебе придется расстаться с самым важным человеком в твоей жизни. Ты, наверное, думаешь, что ты теряешь ее, но это не так. Лу всегда будет любить тебя. Всегда. Она беспокоится о тебе, Джош, и боится, что ты, наверное, чего-то не понимаешь, и из-за этого страдаешь и злишься». Пастор остановился и повернул меня к себе лицом. «Лу боится, что ты обвиняешь Бога в смерти твоей первой собаки. Но она хочет, чтобы ты понял, что Бог любит тебя. У него только добрые планы для твоей жизни, а не злые. Конечно, в нашей жизни происходят вещи, которые кажутся неправильными и доставляют нам боль, но не потому, что Богу нравится видеть наши страдания. Он хочет, чтобы мы возрастали, чтобы мы любили его и доверяли ему». Я вспомнил слова Уилли о том, что он чувствует себя очищенным и больше не испытывает страха или злости, и должен был признать, что тоже хочу этого. Какое-то мгновение я боролся с собой, размышляя, сможет ли Бог простить меня за мои эгоистичные мысли и чувства. Пастор сказал, что Бог любит меня. Если это действительно так, то, наверное, он и меня прощает тоже. «Мы можем поговорить где-нибудь один на один?» — спросил я. «Конечно», — сказал пастор. Он обнял меня за плечи, и мы вместе вошли через боковую дверь церковного здания в его кабинет. Все еще крепко прижимая к себе Пикси, я излил все, что накипело у меня внутри. Мои переживания и сомнения в Боге, как я обвинял его и даже старался по возможности игнорировать его. Я также рассказал о подслушанном разговоре дедушки с диаконом Брауном и о том, что утаил правду в эгоистичной попытке удержать тетю Лу. Рассказывая все это, я плакал, и, по-моему, временами пастор плакал вместе со мной. Потом мы помолились. Уилли Корбин был прав. Это действует. Я чувствовала себя очищенным и прощенным. И даже более того, любимым. Улыбнувшись, я почувствовала, что люблю даже пастора. И был рад, что тетя Лу выбрала именно его. Она точно имеет толк в выборе мужчин. «Спасибо, Нат», — сказал я. Так его называла тетя Лу. И мне тоже почему-то захотелось назвать его так. По крайней мере, пока я не смогу по праву обращаться к нему, как к дяде Нату. Мы крепко обнялись, а потом, взяв на руки Пикси, я отправился на поиски своей семьи. По пути домой

Мне хотелось поделиться с ними чем-то очень волнующим. Глава 28. Эпилог. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать о том, как тетя Лу избрала для себя лучшего мужчину во всей округе, а я подружился с Богом. Тетя Лу и Над не спешили жениться. Пастор не хотел идти под венец с пустыми руками, и потому свадьба состоялась только на следующую осень, сразу же после 19-летия тети Лу. Прадедушка устроил им пару сюрпризов. Во-первых, он напомнил дедушке, что невесте положено отдавать красивые вещи ее мамы. В результате вся мебель из нашей парадной гостиной и лучшая посуда переехали в пасторский дом вместе с тетей Лу. Но этим прадедушка не ограничился. В качестве свадебного подарка он купил для тети Лу и Ната хороший одноконный экипаж. Дедушка и дядя Чарли тоже прониклись предсвадебной суетой и сделали все, что было в их силах, чтобы поддержать молодоженов, не задев при этом самолюбие Ната. Тетя Лу была красивейшей и счастливейшей из невест. Улыбающийся рядом с ней во все свои 32 зуба Над тоже смотрелся отлично. И еще, да благословит их Бог, они приготовили сюрприз и для меня. Я уже заканчивала курс обучения в нашей начальной школе, и тетя Лу с Натом убедили дедушку, что такому способному ученику, как я, необходимо учиться дальше в городской школе. В результате я переехал в пасторский дом вместе с молодоженами. Мне даже разрешили взять с собой Пикси. Я жил у них на протяжении недели, а каждую пятницу после обеда уезжал на выходные на ферму, где мы с прадедушкой, не теряя зря времени, частенько ходили на рыбалку. Трое мужчин разработали для себя специальный график домашних обязанностей, и, похоже, у них все очень хорошо получалось. Конечно же, Лу немного беспокоилась о них и часто навещала ферму, чтобы навести порядок в доме. Кроме того, не было ни одной пятницы, когда она отпустила бы меня без какой-либо особой выпечки. Итак, будние дни я проводил в наполненном счастье пасторском доме, общении с тетей Лу и Натом, а выходные в окружении любящих меня стариков на ферме, где я всегда находил чем заняться. Это были два совершенно разных мира, из которых я извлекал самое лучшее. Что еще нужно для счастливого конца истории?

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Сегодня вы прослушали заключительную часть радиопередачи.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 37. Псалом Давида. Воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой.

Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне, чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои. Я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде, нежели отойду, и не будет меня».

Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой. Боже мой, не замедли!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 9 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница 19 века Хесба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
1: В переполненной комнате обстановка накалилась, будто вся драма разворачивалась у всех прямо на глазах. Чтец продолжал. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Голос изменил Кондратию. Все было как в жизни. Скорбь слушателей снова вырвалась наружу. Наконец, прерываясь и сбиваясь с дыхания, он прочел: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И, сказав сие, почил. Они убили его! Они убили нашего дорогого и возлюбленного!» — воскликнула Параска, жена Демьяна. И мгновенно крики и стенания заполнили комнату. Сдерживаемое волнение снова прорвалось. Кондратий был и сам расстроен, но больше всех он хотел избежать безудержных эмоций. Он поднялся, размахивая руками, и взывал ко всем. Но в этом шуме его никто не услышал. Павел с бледным лицом и покрасневшими глазами встал со своего места и обратился к людям. В мгновение ока все притихли. В очень простой манере, не менее простой, чем предание о распятии, рассказанное в Евангелиях, Павел изложил им обстоятельства смерти Лукьяна и его последние слова. Скорбящее собрание переживало горе уже более спокойно, словно благостный и ликующий дух Лукьяна пребывал среди них. «А теперь, — сказал Кондратий, когда Павел завершил рассказ, — мы должны выбрать нового наставника и пресвитера, такого, что сможет пойти в другие церкви и посещать их от нашего имени, совещаться с другими пресвитерами и наставниками. Только один человек подходит для этого. Вы все его знаете. Догадываетесь, кто это. Но надо, чтобы его выбрали единогласно. Даю вам неделю на раздумье и называю имя Павла Руденко». «Только Павла!» – воскликнули несколько голосов. «Хорошенько подумайте и помолитесь», – сказал Кондратий. Но Павел снова встал и обратился к присутствующим с лицом бледным, как смерть. Он предвидел это, но все же надеялся, что пресвитером могут избрать Кондратия, ибо он был членом общины с самого начала. Ему, Павлу, нельзя занимать этот пост. Все смотрели на него в нетерпении. Надо было говорить. С большим усилием он собрался с мыслями. «Братья!» – начал он. Глаза его были затуманены, а голос глухой. Община пришла в недоумение. В задних рядах встали, чтобы лучше его видеть и слышать. «Братья!» – повторил он более твердым голосом, изо всех сил стараясь перебороть волнение. «Благодарен вам за вашу доброту, но я не смею принять это служение. Лукьяна должен сменить Кондратий. Нет нужды выбирать меня. Ничто в мире не побудет меня стать вашим учителем». Упавшим голосом он добавил: «Я недостоин быть даже меньшим среди братьев». Последние слова вырвались невольно, словно крик отчаяния. Но их разобрали только Кондратий и Ульяна. До слуха собравшихся они не долетели. Но нечто в поведении Павла указывало на то, что его отказ от служения не связан со скромностью, истинной или же напускной. Никто не решался увещевать его или просить поменять решение. Но что было причиной его отказа, столь решительного и непонятного? «Что же делать?» – шептались они. «Кого нам выбрать?» «Братья», – сказал Кондратий, – «давайте отложим это дело. Бог просветит и наставит нас. А сейчас давайте усердно Ему помолимся, чтобы Он направил и поддержал нас во всех испытаниях». Все молча согласились. Состоялось таинство причастия, согласно их очень простому обряду, и община разошлась. Павел ушел сразу после своей речи. Все только и спорили о непонятном поведении Павла. Его отказ от руководства вызвал множество пересудов, породил самые фантастичные предположения. Кто-то утверждал, что Павел замешан в преступлении, и теперь раскаяние и страх перед разоблачением заставили его воздержаться от предложенного поста. Другие настаивали, что он очень много читает, а потому человек ученый и, возможно, основал собственную новую секту. Другие же говорили, что он боится. Смерть Лукьяна вселила в него ужас перед подобной судьбой. Не в состоянии совладать со своими невыносимыми сомнениями, не желая беспокоить ими мать, Павел пришел к опрометчивому решению просить совета у отца Василия, единственного человека в Книшах, имеющего опыт в вопросах теологии. Вероятно, он знал, как опровергнуть некоторые рассуждения, которые навеял ему Валериан. Он взял щедрые гостинцы, которые передал в кухне матушке, и предстал перед отцом Василием. При виде его батюшка был крайне удивлен, но приветствовал и пригласил сесть. Он не был чересчур заносчивым священником и всегда принимал прихожан ласково и доброжелательно. Ему многое прощали за эту снисходительность. «Рад видеть тебя, сын мой», – сказал он. «Чем могу помочь?» «Правда, я не могу вмешаться в дела Карпа, Панаса и Гали». «Нет-нет, тебе лучше было остаться в лоне нашей Святой Матери Церкви. и я уже благословил бы твой брак с Галей». «Я не за этим», — печально произнес Павел. «Галю я забыл. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, батюшка. Я тут беседовал с одним человеком, весьма ученым, который, кажется, знает все. И он сказал мне, что Евангелия не настоящие, как утверждают ученые. Их якобы не писали святой Матфей, святой Марк, святой Лука и святой Иоанн. И мне самому теперь кажется, что многие вещи в Новом Завете неверны».
2: «Как? Что?» – прервал его батюшка, и лицо его побагровело от гнева. «Неверные? Вот что бывает, когда оставляешь свою церковь! Сначала еретик, потом... Ах же ты нечестивец неверный! Так вот что у тебя на уме!
1: Но я хотел только знать, я пришел спросить у вас», – залепетал Павел. Отец Василий больше не хотел ничего слышать.
2: «С глаз долой! Немедля! Враг! Безбожник!» – кричал он, гоня Павла из комнаты, словно дикого зверя.
1: Бурно ворвавшись в кухню, батюшка узрел двух знатно откормленных гусей, которых принес в угощение Павел. Ухватив их за перепончатые лапы, он швырнул их во двор, вслед удаляющемуся гостю. Но матушка быстро исправила такой его расточительный порыв. Слухи об этом разговоре быстро распространились по селу. Отец Василий поведал о нем в трактире Карпу, Архиму и старости Савелию, заставив их взреветь от хохота, хотя про себя они кипели от ярости. Штундисты тоже прослышали об этом, и некоторые заподозрили, что Павел захотел вернуться в православную церковь. Другие решили, что он вообще отказался от веры и стал, по утверждению отца Василия, атеистом, как Валериан, который, впрочем, не скрывал своего вольнодумства. Постепенно их отношения к Павлу изменились. Они избегали его общества и практически исключили его из своей общины. Православные, хотя и не привечали штундистов, приняли их суждение о Павле и, в свою очередь, тоже его избегали. Из главного и самого желанного человека в княжах события этих коротких месяцев сделали его изгоем среди своих же людей. Валериан тоже узнал эту новость и возрадовался. Такой человек, как Павел, будет отменным пополнением в рядах агитаторов, тайно пытавшихся просвещать крестьянство об их правах, возможностях и несправедливости. Большинство его соратников были людьми либо благородными, либо занимались наукой. Но вот был селянин недюжинного ума, небывалого красноречия, с кипучей энергией, который может провести великолепную работу среди крестьян, столь тяжелых на подъем. Он жадно искал общество Павла, но Павел избегал встречи с ним, как встречи с самим сатаной. Он боялся Валериана. Сомнения были болезненными. Но что ему принесет убежденное безбожие? Ульяна не могла не видеть и не слышать происходящего. Она терпеливо несла великие испытания. Она всегда мечтала о том, как Павел заменит Лукьяна, и радовалась такому будущему, хотя и знала, насколько опасно это служение. Но теперь, вместо того, чтобы стать первым среди небольшой общины, он стал последним, если его вообще считали своим. Он по-прежнему посещал молитвенные собрания, однако сидел у двери, уходя тот час, как Кондратий произносил напутственное благословение. Самые старые штундисты не отказались от него. Они помнили Лукьяна и его большие ожидания в отношении Павла. Они неизменно противостояли всеобщему приговору.
2: Им казалось, что молодой человек переживает период гибельных искушений и противоречий, через которые он пройдет и выйдет из него больше, чем победителем. Они не позволят общине немедленно выбирать преемника Лукьяна и решили обождать до Пасхи. А пока богослужение будет проводить Кондратий. Павел видел, как горько страдает мать, хотя и старается скрыть от него свои переживания. Он не мог говорить с ней о собственных сомнениях и, как правило, молчал. Внутреннее борение поглотило его, и он не видел ему конца. После острой тоски и страха первых нескольких недель пришло уныние, тупая неподвижность ума, делавшая его равнодушным ко всему и ко всем. Староста Савелий однажды рассказывал ему о новой хате, которую Панас строит для Гали. Но Павел слушал его безучастно. Библия обетовала Галю ему, и это обетование не исполнилось. Сердце его было как камень и, похоже, потеряло способность сжиматься от боли и радости. Так бесконечно тянулись мрачные зимние дни и долгие ночи. Днем Павел усердно трудился, но по вечерам сидел праздно и безвольно возле большой печи, наблюдая за рукоделием матери. А на столе перед ней лежал раскрытый Новый Завет и Псалтырь. Его книга с Заветом лежала нетронутая на полке в своей комнате, рядом с другими книгами, которые его больше не привлекали. Если они были неверны, их неправда была самой страшной неправдой в жизни. Зима оказалась бедственной для княшей. Вместо обильных снегов бурным потоком лил дождь. Река вышла из берегов, затопив поля по обеим берегам. Болота, лишенные дренажа, превратились в грязные топи. Среди коров и овец начался мор. Более зажиточные селяне, имевшие крупные стада и стаи, потерпели огромные убытки. Только беднота почти не пострадала. Старый карп лишился своей гнедой кобылы, которая была частью Галиного приданого, да еще пары десятков овец. Его потери равнялись почти всему приданному, обещанному за дочерью. Панас все чаще стал наведываться к Ирине. Потом пришел сыпной тиф, посещая душные и зачастую самые грязные хаты. Болезнь разила одного селянина за другим, но чаще всего детей. Матушка не забыла наставлений Паисия. Повсюду она упорно усматривала в несчастьях, свалившись на людские головы, гнев Божий против штундистов. Видя ребенка на смертном одре, слыша стенания, когда его глазки смыкались навек, она говорила, что святые и пречистая дева забрали его из страха, что он станет еретиком. Сам по себе тиф оказывался перстом Божьим, указующим на врагов веры православной. Отец Василий то же самое проповедовал Самвона. Никогда раньше его паства не была столь многочисленной. Самые завзятые пропойцы толпились, чтобы услышать его тирады против проклятых штундистов. Замерзшее село гальванизировали тайно учившие политические агитаторы и открытые собрания штундистов. Возвращение к жизни сопровождалось мучительными судорогами. Княши больше не были, как раньше, мирным и спокойным местом. В былые времена Ульяна была бы верной и постоянной сиделкой возле каждого больного. Она слыла своими познаниями в снадобьях и лекарствах. И поскольку на 20 верст в округе не было врача, она взяла на себя эту обязанность, как всегда, бесплатно. Но теперь за ней не посылали. Ее нежное прикосновение и внимательный взгляд, неистощимое терпение и светлая доброта были невостребованы, и во многих случаях от нее отказывались, будто она обладала дурным глазом. Жителям Книшей повезло, что поблизости оказался валерьян. Ему не давали покоя. «У Гали тиф», — сказала однажды Ульяна. Павел ничего не ответил. «Они не дадут мне осмотреть ее», — продолжала она. «Но за ней ухаживает валерьян. Он был сегодня здесь и очень просил Новый Завет. Галя не может без него. Я послала ей твой». «Боже правый!» — воскликнул Павел. Это была маленькая истрепанная книга, в которой он помечал свои любимые стихи, но не открывал ее вот уже несколько недель. Ему казалось, что она повергнет его в еще большее уныние. «Мама», — сказал он, — «ты веришь, что Евангелия правдивы?» Лед был сломан. Мать и сын заглянули в сердца друг другу, и зима его сомнений прошла. «Ах, Павел!» — сказала она. «Ты послушал валерьяна. Он задавал мне те же вопросы. Но мы призваны верить прежде всего не в Библию. Мы призваны верить в Бога, во Христа. В Евангелиях могут быть ошибки, как пятна на солнце. Не Евангелия спасают нас, но наш Господь Иисус Христос». «Но если это сказка?» – предположил Павел. «Это не сказка!» – воскликнула она. «Кто смог бы придумать сказку о том, что Бог возлюбил мир так, что Он пожертвовал Своим единородным Сыном? И всякий, кто поверит в Него, не погибнет, но обретет жизнь вечную. Бывают сказки о богах, но не это. Ни одному человеку не придет на сердце такая сказка». Она говорила с горячей убежденностью. Ее искреннее, простодушное лицо, бледное от зимнего затворничества, пламенило верой. «О, лучше бы я не слушал валерьяна!» – воскликнул Павел. «Что с того? Я слушала его!» – ответила она. «И показала ему слова нашего Господа. Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. И еще я прочла ему немного из апостола Павла. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник мира сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И еще из Павла я прочитала: не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Я показывала ему это и другие слова. «И что сказал Вариан Петрович?» – спросил Павел. Легкая светлая улыбка озарила лицо Ульяны. Он сказал: «Дремучее невежество», — ответила она. Потом мы пожали друг другу руку и расстались добрыми друзьями. Несколько минут Павел молчал. Ему показалось, что он прикоснулся к самой кромке мудрости этого мира, и она почти смертельно ранила его. И множество народа слушало его с услаждением. Разве сам он был не из народа? «Мама, — сказал Павел, — мой завет у Гали, дай мне твой». Она дала ему книгу прямо в руки и поцеловала в щеку. Он ушел в свою комнату и провел ночь в безмолвном чтении и молитвах.

Свадьбу Гали отложили из-за тифа, с которым она несколько недель подряд пролежала в постели. А когда Валериан наконец сообщил, что она снова здорова и крепка, начался Великий пост, в течение которого православная церковь требовала двойную плату за венчание. Ни Карп, ни Ахрим не хотели платить вдвойне. Павел шаг за шагом возвращался к прежней вере. Он снова решился приступить к святому причастию. Он начал постоянно посещать ежедневные молитвенные собрания и воскресное богослужение, но был на них лишь молчаливым слушателем. Как-то он возвращался домой один с вечернего молитвенного собрания, в то время как его мать отправилась к заболевшей жене Кондрате. Дойдя до края леса, он увидел темную фигуру женщины, сидевшей на поваленном дереве. Павел не узнал Галю и уже было прошел мимо. Он не узнал ее, даже когда она поднялась и ступила ему навстречу. Настолько изменила ее болезнь. «Павел!» – воскликнула она. «Павел!» Он вздрогнул от звука ее голоса и смотрел на нее в изумлении. «Галя, ты здесь?» – произнес он. «Я ждала тебя», – сказала она. «Люди разные о тебе судачат, Бог весть что. Вот хотела тебя спросить». «О чем?» – сказал он, стараясь говорить спокойно. «Ты собираешься уйти от штундистов?» – спросила она. «Возвращаешься к нам? Валериан говорит, что ты не будешь прежним. Я ждала, что ты придешь и скажешь нам, отцу и мне, но ты не шел. Ах, Павел, я ведь чуть не умерла. Так я решила пойти к тебе сама», — закончила она сукаризной. «Нет», — сказал Павел, — «нет, я никогда не вернусь в вашу православную церковь. Но может статься так, что я покину своих братьев». Галя смотрела на него удивленными глазами. «Зачем он оставит братьев, если не вернется в православие?» Но она не стала его пытать. Тонкая интуиция любящей женщины подсказала ей, что в его загадочном ответе таится нечто печальное и очень важное. В сумеречном свете она увидела, как изменилось его лицо. В нем уже не оставалось мальчишеского задора. Это было лицо мужчины, переживающего великие скорби. «Расскажи мне все!» – воскликнула она в порыве сострадания, сжимая его руку в своей. «Может быть, я пойму, зачем так печален всегда? Из-за меня?» «Тебе не понять, милая», – мягко ответил он. «Все пойму, ты только скажи», – настаивала она. Они стояли под раскидистым дубом, широко раздвинувшим голые ветви на фоне вечернего неба. Ветер играл кружевными прутиками, которые вот-вот готовы были выпустить почки. Через несколько недель они уже будут зеленеть листьями. «Я был, как это дерево», — сказал он, — «в зимней спячке. И если бы червь источил его корни, оно бы никогда не ожило снова». «И червь источал корни моей веры. И если я не изгоню его, не смогу больше жить». Она не понимала его, но видела, как он терзается. «О, любовь моя!» — вскричала она. — «Не надо так страдать! Но теперь я люблю тебя еще сильнее!» Она вдруг обвила его шею руками, и он ощутил ее дыхание на щеке. — «Только скажи отцу, что уходишь от штундистов, и тогда не видать меня Панасу!» — тихо произнесла она. — «Милая, ты меня все еще любишь?» — сказал он.
И я подумал, ты бросила и позабыла меня. Глупенький, нежно прошептала Галя. Я сегодня сказала отцу, что мне не мила жизнь без тебя. Я скорее утоплюсь, чем выйду за Панаса. Ты только приди и скажи, что уйдешь от штундистов. И дай еще скажу на ушко. Панас женится на Ирине. Она давно влюблена в него. Да и мое приданное пропало. «Галя», — сказал он, — «я не смогу вернуться в церковь. Православные священники убили моего дорогого Лукьяна. Могу ли я просить у них благословения? Никогда этому не бывать!» «Но мы с отцом тут ни при чем», — ответила Галя. Она опустилась на землю, и слезы хлынули у нее из глаз. Все, о чем она мечтала, на что надеялась, что почти уже совершилось, было вдруг развеяно словами Павла. Да, он не сможет вернуться в церковь, убившую его друга. «Галя, любимая!» – прошептал Павел, склонившись к ней. Но в этот момент на дороге послышался скрип колес и стук лошадиных копыт. Галя тут же вскочила на ноги. «Прячься!» – воскликнула она. «Нас не должны видеть вместе!» Он быстро исчез в лесу. Когда повозка проехала и скрип колес стих, Павел вернулся к дубу, но Гали уже не было. Он медленно побрел по тропе, по которой она, скорее всего, шла, веря, что, покуда идет по ее следам, он не до конца распрощался с ней. Он пожалел, что не спросил у нее свой завет, который пока оставался у нее. Только ли приступ лихорадки заставил ее попросить книгу? Павел опечалился. Но это была тихая и нежная печаль, не имевшая ничего общего с тупым, мрачным унынием, которое столько недель владело его душой. Оно постепенно отступало, и неожиданная встреча с Галей почти прогнала тучу. Ее ласка, ее решение никогда не выходить за Панаса освежили и оживили его иссушенный дух, как

Любовь Гали, любовь матери, любовь Божия наполнили его до самой глубины души невыразимым восторгом. Поглощенный этими мыслями, он отклонился от тропы и вскоре начал плутать по лесной чащобе, машинально переступая через ползучие древесные корни. Птица, спугнутая его шагами, слетела со своего насиженного места, заметалась в полумраке, поднялась на минуту над деревьями и резко нырнула в густые заросли. Это привлекло его внимание. Сквозь темные сплетенные ветви над головой он увидел чистый небесный свод. Из глубокой темноты леса звезды, казалось, ярче светили на открытые поля и будто бы смотрели на него самого с любовью. Павел долго не мог оторвать взгляд. «Словно смотришь в Галины глаза», — подумал он. Он уже потерял дорогу на Острань и теперь пытался найти путь по полярной звезде. Вдруг он увидел перед собой просеку, на которой никогда не был, хотя места были ему хорошо знакомы. В осень было продано много леса, да и всю зиму дровосеки трудились, не покладая рук. На этой просеке каждое поваленное дерево, каждый куст и даже коричневые бутоны сухого болиголова сверкали в бусинках инея, а ровный лунный свет сиял на них серебряными нитями. Все оттенки цвета растворились в серебряном потоке. Зеленая трава, коричневый болиголов, темные грубые стволы деревьев – все это, казалось, было высечено и вырезано из чистого серебра, словно некое сказочное серебряное царство. В центре просеки был небольшой пригорок, на котором лежали два или три срубленных дерева. Ноги сами понесли Павла туда, и он встал там неподвижно, оглядываясь удивленно и восторженно. Его со всех сторон окружали деревья, закрывая от взгляда все, кроме самой просеки. Следов присутствия человека не было. Он был один на один с глубоким, чистым небом, взирающим на него с любовью. Он чувствовал, будто его на открытой ладони поднимает кверху рука исполина. Вся природа уснула. Только заботливые звезды спокойно мерцали и смотрели на него с добротой из синих, неизмеримых высот. Его охватило теплое детское ощущение легкости. Впервые после беседы с Валерианом тупое, холодящее чувство сомнений сменилось порывом сыновей веры в Бога. Он обратил лицо к небесам над ним. «О, отец мой!» — воскликнул он. «Ты, что создал небо и покрыл его звездами, и создал землю, и наполнил ее жизнью, научи, как мне понять тебя!» Он опустился на колени и молился горячо, страстно, как в первые дни своего обращения к вере. Это была не совсем молитва, скорее сердечная исповедь, живое излияние его души перед живой сутью. Убежденность в том, что Бог слышит его, росла по мере того, как продолжался его неистовый, прерывистый монолог. Вскоре он исчерпал свои возвышенные излияния. Он умолк и внимательно слушал. Его взволнованная душа жаждала ответа. Он ждал знака. Ночь была удивительно тиха. Стоял легкий морозец. Луна струила свои серебряные лучи. Неподвижный воздух не колыхал ни увядший болиголов,

не сухую былинку. И тут легкий теплый ветерок на мгновение коснулся его жаждущего, воздетого к небу лица. Он перебрал его кудри, словно нежная рука, и вскоре замер. Павел не знал, откуда он пришел и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа, произнес голос внутри него. Павел задрожал. Знак, о котором он молился и едва ли дерзал и спросить, был дарован ему. Глаза его наполнились слезами, сердце – томительным счастьем. Бог говорил с ним. Вся его душа была пронизана новой жизнью и энергией. Не оставалось и следа сомнений. Истинный свет пролился над тьмой, и тени бежали от него. Теперь он будет ходить во свете и будет чадом света. Больше не будут терзать его вопросы генеалогии, хитросплетений слов, пустые споры. Он знал, что Дух Божий снизошел на него. Он больше не мог сомневаться в его существовании, как не мог сомневаться в существовании собственном. Он был неизъяснимо счастлив. Ему хотелось поскорее увидеть мать, рассказать ей и братьям о неспосланном ему благословении. Но он почувствовал себя таким уставшим, что едва мог двигаться. Он решил несколько минут передохнуть. Присев и прислонившись спиной к стволу дерева, он слушал загадочные ночные звуки, мечтательно глядя на залитую лунным светом просеку. В лесу хрустнула ветка и упала. Вдалеке пропищал сурок. В кустах осторожно пробирался ежик, втягивая воздух острым вздернутым носиком, либо ища добычу, либо ожидая опасности. Зверек вздыбил иголки и стал быстро оглядываться. Внезапно с дерева сорвалась сова и, совершив полукруг, бросилась на это маленькое существо, схватила его в когти и возвратилась на прежнее место. Павел мог бы спасти ежа, но члены его налились тяжестью. Он не мог превозмочь себя, встать или пошевелиться. Тем временем сова, похоже, была так близко, что он, казалось, мог дотянуться до нее. «Только протяни руку, и можешь ее схватить!» Но птица, похоже, не замечала его присутствия и начала чистить перья. Вскоре он увидел, что это вовсе не птица, а отец Василий. Крылья – это полы коричневой шелковой рясы, которые батюшка надевал в особых случаях. Ноги его были в кожаных сапогах, отороченных мехом, и на низких каблуках. «Лучше мне побыстрее убраться отсюда», – подумал Павел. «Батюшка сегодня очень сердит». Однако отец Василий уже подзывал его рукой. «Поди-ка сюда! Поди-ка сюда!» – повторял он. «Неверно говоришь? Ты решил, что сам по себе апостол и можешь глумиться над святыми Евангелиями». Павел поднялся, желая умиротворить отца Василия, сказав, что сомнения больше не подступают к нему. Но отец Василий ускользал от него, как только Павел приближался, продолжая манить его рукой. «Погодите!» – воскликнул Павел. Но батюшка его не послушал, и все же так же безмолвно
ускользал прочь. Вдруг и батюшка, и лес исчезли. Павел оказался в глубокой темной пещере с низким каменным сводом. Он дрожал от всепроникающей влаги, которая, казалось, пробирала его до костей. Плотный тяжелый воздух был неподвижен. Ни звука, ни малейшего шороха. Глухо и мрачно. Голос сказал ему: «Смерть царствует здесь». Павел пошел вперед, потом назад, но повсюду чувствовал себя втиснутым в узкую могилу. Наконец, обессилев, он сел на погребальную землю. Тот же голос прошептал ему на ухо: «Встань! Пойдем отсюда!» Это был Галин голос. Павел вскочил на ноги. Она стояла перед ним в одежде паломницы, держа в одной руке посох, в другой – венок. Лицо ее было серьезным и суровым. Она даже не глядела на него, но медленно двинулась вперед. И Павел пошел за ней, ничего не спрашивая. Они двигались долго, но пещера никак не менялась. Казалось, что она движется вместе с ними. Те же толстые стены, тот же низкий свод окружал их, словно каменная стена. «Что это?» – воскликнул Павел. «Мы все время возвращаемся на то же место». «Мы никогда не выберемся из этой могилы!» «Как ты можешь так говорить?» – спросила Галя сукаризной. «Неужто не видишь, что мы уже пришли?» Он поднял голову и увидел дорогу через царство смерти, ведущую к паперти перед церковью, увенчанный крестом, что сиял в лунном свете. «Как?» – вскричал Павел. «Это же церковь!» «Да, церковь!» – сказала Галя. «Наша церковь! Разве я не говорила тебе, что ты должен войти туда?» «Оставь меня!» – воскликнул он. «Я скорее вернусь в могилу!» «Войди!» – настаивала Галя. «Это храм Божий!» «Нет!» – сказал он. «Они обратили маленький дом в вертеп разбойников! Не войду!» Он яростно сопротивлялся ей. Смех и нестройное пение разорвали ночную тишину и пробудили Павла от тяжкого сна. Это были полухмельные селяне, возвращавшиеся из кабака, где уже начали отмечать храмовый праздник. Павел встал и протер глаза. Он насквозь промок, все тело затекло. Он подождал, пока веселая компания прошла мимо. Потом заспешил домой под впечатлением своего явственного сна.

0: Всю предыдущую неделю отец Паисий готовил с отцом Василием проповедь против штундистов, чтобы произнести ее в храмовый праздник. Старосту Савелия вызвали в Ковыльск для получения важных инструкций. «Епархия желает, чтобы все штундисты присутствовали на событии», — сказал отец Паисий. «Учти все», — добавил он строго. «Я не дам поблажки никому, кто будет потворствовать ереси». Савелий почесал за ухом. «Как это сделать, ваше преподобие?» – запротестовал он. «Если они не пойдут, как я их заставлю? Мне, кроме Ермошки, и подсобить-то некому». «Тайно собери мирян», – сказал отец Паисий. «И сами что-то придумайте. Только они должны будут прийти». Миряне собрались в здании суда, а не на улице, как обычно, когда могли присутствовать все жители села. Савелий объяснил суть собрания, но никто не произнес ни слова. Селяне хранили угрюмое молчание. «Ну что за наказание такое?» – сказал, наконец, Карп. «Из-за них людям покоя нет!» «Что верно, то верно!» — согласился с ним Савелий. «Они мне как камень на шее!» «Что тогда с ними миндальничать?» — спросил старый Шила. «Потащим их в церковь силком или погоним палками, как вредных тварей!» «Твари и есть!» «Чего нам церемониться с нечестивцами?» — сказал Ахрим. — Они нам достаточно досадили. Все договорились, что рано на следующее утро староста Савелий с уважаемыми мирянами и молодыми парнями, которых втихую позовут на подмогу, пойдут по домам штундистов. Каждого погонят к церкви и запрут там до начала утренней службы. Итак, вскоре после рассвета селяне разделились на две группы. Одна пошла в Острань, чтобы привести Павла, Ульяну и других еретиков, живших между селом и церковью. Вторая направилась в противоположный конец прихода с той же целью. Молодежь с нетерпением ждала сопротивления и борьбы. «Идем, парни, все за мной!» – кричал Панас. «Погоним штундистов в церковь, как непослушных детей! Я пойду за Павлом Руденко!» Толпа разделилась, как было оговорено. Многие присоединились к ним, когда они шли по главной улице. Тайну так крепко хранили, что приказ епархии вызвал всеобщее удивление. Несколько месяцев назад он привел бы к гневу и возмущению, но проповеди отца Василия и тонкая паутина слухов, сплетенная матушкой, принесли свои плоды. Штундисты навлекли на всю сельскую общину беду и кары небесные. При виде дома Павла толпа зашагала быстрее, будто солдаты, готовые к атаке. Это было процветающее и мирное жилище. Амбары и загоны для скота вокруг него были ухожены лучше, чем в любом хозяйстве в Книшах. На скотном дворе царил порядок, а с краю был сад – редкое явление для этих мест. Ворота скотного двора были отворены, ибо скот только что погнали к колодцу, и толпа с шумом ворвалась туда. Павел сидел с матерью в его маленькой комнате, обращенные окнами в сад. Вернувшись из леса, он увидел мать спящей на кухонной скамье. Она ждала его, но сон все-таки сморил ее. Он разбудил ее и коротко рассказал о своей молитве и о знаке, ниспосланном ему. «Слава Богу!» – воскликнула она. «Теперь я, наконец, знаю, что ты никогда не отступишься от нашего Господа Иисуса!» Она пошла к себе совершенно счастливая, как никогда в жизни. Сын стал по-настоящему близок ей навеки вечные. если терпим, то с ним и царствовать будем», – прошептала она, засыпая. Теперь Павел рассказывал ей все подробно, и она слушала его с горящими глазами, пылающим лицом. Он только что закончил рассказ о своем удивительном сне, и они пытались растолковать его значение, если таковое вообще имелось. Их плавная беседа была прервана звуком громких и грубых голосов, которые приближались к хате.
1: Вы прослушали 9-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Шмелиный мед. Синий ливень шумел за окнами. Яркие молнии появлялись над селом, как бронзовые, вырванные с корнями деревья. Зловеще трещали и с грохотом падали в поля за околицу. Ветер надрывался в высоковольтке. Сельскую подстанцию отключили. Электрики боялись обрыва проводов и грозовых разрядов. Село погрузилось в темноту. Мы сидели в полутемной горнице за тяжелым дубовым столом и пили чай со шмелиным медом. Мы – это я и Саша Сотник, остроносый, худощавый мальчик. С ним я познакомился недавно, часа полтора назад. Саша неторопливо отхлебывал крутой чай с блюдечка и время от времени, не глядя на меня, смущенно приглаживал и без того приглаженный чуб. Мать деловито хлопотала по хозяйству на дворе. Отец, совхозный счетовод, был еще в правлении. Во всем большом доме мы были одни. Нам было хорошо и покойно при мягком свете оплывающей свечи. «Вот дождемся завтра», — после долгого молчания сказал Саша. «Покажу вам свои ульи». Совсем рядом сердито бухнул гром. Тревожно закачался золоченый лепесток огня. «Быстрее бы завтра», — мечтательно сказал я и посмотрел на Сашу. «Успеем», — спокойно, с ноткой легкого равнодушия, ответил Саша, и я удивился его тону. Ведь в земле находились его ульи. Ливень может размыть их. Зачерпнув из миски меду, Саша добавил. «Однако хороший дождь. Отава пойдет теперь». Я согласно кивнул ему и тоже потянулся к меду. Шмелиный мед. Он был приятнее пчелиного, без приторности и многозапашия. Шмелиный мед тонко пах прохладным красным клевером. Гроза настигла меня в поле по дороге на станцию. Заметив сквозь свинцовую завесу дождя редкие огни какого-то села, я поспешил вперед и вскоре укрылся в одном из его уютных домишек. Это и был дом сотников. И вот я сидел в мглистой просторной горнице и пил крутой чай со шмелиным медом. Сашу с малолетства приучил к шмелям бывший агроном из совхоза Войковников Григорий Семенович. Любил он шмелей. Каждый свободный час проводил с ними, и Сашу увлек рассказами о повадках шмелей, научил понимать этих удивительных насекомых. Но вот 2 года прошло, как Григорий Семенович уехал в Карпаты. И что удивительно, уехал разводить в тамошних реках форель. Хотя, конечно, форель – рыба ценная. Саша вздохнул и притих. Наверное, представил себе своего учителя среди суровых лесов, дрожащих от гулких густых звуков гуцульских трембит. Увидел Григория Семеновича в резиновых бахилах, забредшего в бурлящий горный поток и ловящего форель, переливающуюся на солнце всеми цветами радуги, подобно дорогому самоцвету. Парнишка встал из-за стола и сел в углу на сундуке. Частые всполохи за окном золотили его задумчивые глаза. «И все-таки лучше шмелей нет ничего на свете. Если бы вы знали, какие они трудяги, какую пользу приносят человеку. Да вы сами увидите». Я проснулся от тишины. Изредка за окном слышался стеклянный перезвон. Это озеро отряхивался от дождя, седой от древности, ветвистый озакорь. Рассвело. За краем спаханного поля синела заря. Я встал и, стараясь не греметь, на цыпочках вышел на крыльцо. Из сенцов потянуло влагой. Густой белый туман курился над озером. Заревой ветерок коснулся верхушек деревьев. Я поднял глаза и невольно залюбовался игрой предрассветного неба. Вдруг я вздрогнул от звонкого мальчишечьего голоса. «Доброе утро! Уже встали?» Саша стоял на огороде и смотрел на меня открытым взглядом серых глаз. «Да», — поспешно сказал я, — «а ты чего не спишь?» «Светает», — он кивнул на восток, — «шмели сейчас вылетать будут». Только тут я заметил, что у босых ног Саши чернеют полузасыпанные обвалившейся землей норки. «Видите, как ливень намусорил? Забил выходы из домиков. Шмели сейчас начнут вычищать их и потратят на это много энергии». «Интересно», — пробормотал я, и, сойдя с крыльца, направился было к Саше, но тот предостерегающе поднял руку. «Близко не подходите, могут искусать». Я нерешительно потоптался на месте. «А тебя ведь не кусают?» Саша улыбнулся, и его узкое лицо будто округлилось. «Меня-то?
Они хозяина знают и чтят, в отличие от пчел. Он наклонился над норкой и быстро, легкими взмахами крепкой метелки, видно специально приспособленной для таких операций, начал вычищать норку. «Вы знаете, шмели поддаются дрессировке», — не поднимая головы, он продолжал. «О шмеле заботиться надо. Напряженная работа быстро старит его. Крылья делаются тонкими, хрупкими, тельце худеет. Дел у шмеля много. И мед заготовить, и потомство вывести. Но главное — вылеты на клевер. Часто жалуются агрономы, что не хватает в хозяйстве семян клевера. Я даже об этом в журналах читал. Отчего же не хватает семян?» Саша, сидя на корточках, выпрямился, кончиками пальцев потер переносицу и продолжал. «А от того, что клеверные поля опылять некому. Красный клевер длиннотрубчатый. Его пчела не может опылить. Хоботок-то у нее всего около 5 миллиметров, а вот у шмеля около 19. Понимаете?» Он вопросительно посмотрел на меня, поднимаясь. Я повел бровью. И слова-то какие у него научные. Серьезный паренек. «Выходит, надо разводить шмелей», — помедлив сказал я. «Конечно!» — Саша рывком всей пятерней взрыхлил волосы и сразу же, будто застеснявшись своей горячности, стал приглаживать чуб. «Конечно», — повторил он тише, — «надо разводить. Ведь шмели, об этом и ученые пишут, лучшие опылители на земле. Но беда в том, что находятся они в диком состоянии, и никто раньше не мог их одомашнить, как пчелу, например. И они часто селятся там, где не очень-то и нужны, а где требуется позарез, их или нет совсем, или до обидного мало. А поля клеверные большие. Поэтому шмелей надо подвозить к клеверам. Бывают делать длинные тележки-шмелевники с устроенными в них гнездами». Саша кивнул подбородком в сторону огорода. «Вот как у меня. И пожалуйста». «Сколько ж у тебя гнезд?» — полюбопытствовал я. «Сколько семей?» — поправил меня Саша. 11. И, не ожидая следующего вопроса, добавил. «В диком состоянии шмелиная семья состоит обычно из 500 особей». Он помолчал. Я нетерпеливо посматривал на него. «У меня семья свыше 3000 особей. Но это не предел», — поспешно продолжал он, будто опасаясь, что я его перебью. «Все зависит от самки. Крупная самка плодовитее и выносливее. Я 3 года выращивал такую самку. И безо всякого перехода, с какой-то затаенной гордостью, произнес. А красный клевер еще поискать другой такой кормовой культуры. К тому же он восстанавливает структуру почвы и удобряет ее. После клевера что ни посади, все так и прет из земли. Отменные урожаи снимают». Верхушка осокоря, стоявшего у озера, начала медленно розоветь. Казалось, ее коснулся легкий тихий огонь. Прикрыла нежные лепестки ночная красавица. Трава у куста лощины из синей стала зеленой. Над огородом раздался басовитый бархатный гул. Шмели вылетели на работу в поля. Саша, торопливо оглядываясь на огород, метнулся к амбару и, выскочив оттуда с марлевым сачком, подбежал к взлетающим шмелям. Он несколько мгновений стоял молча, не двигаясь. Потом резко взмахнул сачком. Было сыро. Я, чувствуя, что начинаю дрожать, и коленки у меня сводят от холода, заторопился в дом. Но меня остановил голос задыхающегося от бега Саши. «Минутку, посмотрите!» Я оглянулся. В Сашиной руке, беспокойно маша крыльями, сидела небольшая, незнакомая мне черная птица с золотистыми полосками на брюшке. «Это вот и есть мой шмель!» Я оторопел. Подготовив себя к встрече с чем-то заманчиво интересным, я все-таки этого не ожидал. «Неужели насекомое?» Я пристально вгляделся. «Да, это было оно!» Проснувшееся солнце разослало гонцов. 100 лучей. Разбудили они лес, поле, реку. И заулыбалась земля алмазными светлыми росами. Зазвенели в поднебесье жаворонки. Сияя улыбкой, Саша пригласил меня в отцветающие луга любоваться травами. Одному ему известными тропами, через ершистый перелесок, провел меня в пахучие заводи клевера, над которыми бархатисто жужжа проносились черные комочки шмелей. «Трудяги!» — прикрыв глаза от солнца ладонью, он всмотрелся вдаль. Потом повернулся ко мне. «Работают даже в дождливую погоду. Больше того, охотно посещают клевера в лунные ночи». Заметив мой недоверчивый взгляд, он утвердительно несколько раз мигнул белесами, выгоревшими за лето ресницами. «Да-да, я сам это видел».
Дымные тени шевелились под ногами. От клевера несло теплым запахом свежего парного молока. Мне вдруг захотелось нарвать букет этих простых душистых цветов. Но Саша, осторожно тронув за локоть, повел меня дальше. «Вы, конечно, слышали, — сказал он, — что пчелиный яд в определенных дозах целебен. Я думаю, что шмелиный яд мало чем отличается от пчелиного, а может и ценнее. Ведь укусы шмелей более сильные и жгучие. В специальных питомниках, используя слабые токи, люди приловчились доить змей. А почему бы шмелей не подоить? А не постигнет ли твоих любимцев тяжелая участь? Они не будут успевать плодиться, — усомнился я». Саша в раздумье дотронулся до чуба. Мы шли под неохватным небом, по которому плыли кружевные, розовые, как клевер, облака с серебряными краями. Саша остановился у крепкой сосны. Бесцельно поцарапал живицу, запекшуюся на стволе коричневыми сгустками. Где-то невдалеке ворчала река. Думал я об этом. Вреда от такой дойки шмелям не будет. Ведь в отличие от пчелы, которая раз ужалив погибает, шмель может жалить сколько угодно и продолжать жить, как ни в чем не бывало, а? И мальчишка, довольный своими познаниями, подмигнул мне и весело от души рассмеялся. Из гремящих крениц я выбрался, когда пыльное усталое солнце скатилось за круглогорье, и на деревню глухой синевой надвигалась ночь. Я заспешил. Дорога не близкая, до станции оставалось еще несколько верст. Саша по сырому перелогу проводил меня до Большака. Здесь мы расстались, крепко пожав на прощание друг другу руки и пообещав переписываться. Пройдя неторенной крепкой дорогой с десяток шагов, я оглянулся. И сейчас же Саша быстро сорвал с себя фуражку и прощально потряс ею в густеющем воздухе. Весело взмахнув рукой в ответ, я пошел густой темнотой на далекие зовы электровозов. Частые звезды, как шмели, медленно роились над головой. Мягкий свет их сиял над дорогой и слабо освещал путь.

Переполох. Мы недавно чуть не поссорились со скворцами. Случилось весной. Припекало. В полях сошел снег. За селом, по всему мелколесью, были разбрызганы голубые капли цветов. С утра до вечера мы с бабкой Дарьей копались в огороде. Надо было хорошо взрыхлить землю, снести коричневую, битую морозом ботву вниз к речке и сжечь. Мы спешили, потому что подошло время высаживать в почву огуречную рассаду. Бабка Дарья 2 дня назад принесла ее из колхозной теплицы и держала в корыте, наполненном водой. А на краю огорода, неподалеку от хаты, росла старая, обшарпанная ветрами береза. На ветвях ее весь день беззаботно прыгали воробьи и так шумели, что бабка Дарья жаловалась на головную боль. Воробьи радовались солнечному теплу. Зима в этом году была малоснежная, долгая и холодная. Птицам, оставшимся зимовать на севере, пришлось туго, но воробьи не растерялись. Они поселились в скворечнике, который я смастерил еще прошлой весной и прикрепил на березе. По совету бабки Дарьи я уже хотел было пугнуть слишком шумных соседей. Мол, перезимовали не в своем домике, скажите спасибо и поторапливайтесь, пока не прилетели законные хозяева и не задали вам трепки. Но до этого у нас не дошло. В одно ясное утро на березе появились скворцы. Воробьи струсили, сразу же исчезли. И на огороде у нас стало тихо. Большой черный скворец, тяжело маша крыльями, отделился от стаи и, словно проверяя, все ли в порядке, заглянул в скворечник. Потом птицы, собравшись вместе, долго совещались. Нам с бабкой Дарьей их озабоченность была непонятна. Ну и чудаки, качала головой бабка Дарья, устали, небось, с дороги. Чем на ветру сидеть, лезли бы в домик. И гляди-кась, вон туча какая сунется. Дождь будет. Угольно-черные, скрапленные, будто посыпанные семенами укропа грудью, птицы летали вокруг скворечника, а забраться в него не желали. «Что-то здесь не так», — смекнул я. Смеркалось. Большой черный скворец опять подлетел к домику, помедлил, будто раздумывая, и скрылся в нем. Вскоре из скворечника на землю полетели какие-то темные клочки. Я подошел к березе, поднял один из них, присмотрелся. Это был рыхлый, измочаленный кусок валенка. «Вот проныры!» — с усмешкой подумал я о воробьях. «Надо же! До валенок добрались!» Эти валенки, старые, серые, мне были знакомы. Их еще с осени бабка Дарья выбросила из чулана. Я подобрал, разрезал на куски и постелил в конуре, чтобы в морозы псу теплее было. «Как же это пес позволил такое воробьям?» — удивился я. Вечером, несмотря на приближающуюся непогоду, птицы, нахохлившись, сидели на березе. Мы с бабкой Дарьей к ночи ждали дождя. Частые синие молнии скользили по темному крылу широкой надвигающейся тучи. Бабка Дарья хлопотала у корыта. Она была довольна. Весенний дождь — это хорошо, к урожаю. Только надо сегодня же высадить в землю рассаду. Пусть ее водичкой покропит, стебельки обмоет. «Не стой! Шевелись живей!» — торопила она меня. «Не гляди на своих скворцов, не пропадут!» Когда густая темнота заволокла село, и первые тяжелые капли упали на землю, мы с бабкой Дарьей закончили посадку рассады и усталые пошли в хату. Скворцы тоже взлетели с березы и, тревожно крича, скрылись в темноте. Я проводил их грустным, непонимающим взглядом. Проснувшись, я вышел на крыльцо. Светало. На востоке алела теплая заря, щебетали птицы. С березы стекали светлые прозрачные струйки. «Хорошо бы нынче в лес сходить», — подумал я. Ребята говорили, что в этом году черемуха цветет дивно. И зная, что спешных дел у нас с бабкой Дарьей нет, быстренько умылся и подался в заречье. Вернулся к обеду и еще издали услышал рассерженный крик бабки Дарьи. Казалось, она с кем-то ссорится. Я поспешил на крик. То, что я увидел, меня озадачило. Бабка Дарья бегала по огороду с метлой, гоняла скворцов. А скворцы, будто играя с нею, низко скользили над землей и чуть не касались крыльями бабки Дарьи. Вдруг один из скворцов опустился на огород,
не спеша побрел по нему, остановился у грядки с рассадой. «Кыш!» — не своим голосом закричала бабка Дарья. «Кыш! Кыш!» И отчаянно замахала метлой. Скворец взлетел, и я заметил в клюве у него зеленый листок. Птица скрылась в скворечнике. «Ломай скворечник!» — увидев меня, скомандовала бабка Дарья. «Иначе сама влезу на дерево и сломаю». «А в чем дело?» — поинтересовался я. «Твои скворцы мне всю рассаду повыковыривали. Вон, погляди!» И бабка Дарья, бухая сапогами, решительно пошагала по огороду. «Ай-яй-яй!» — тихо произнес дед Дмитрий, наш сосед. Он стоял, облокотившись о плетень, и, улыбаясь, смотрел на бабку Дарью. «Напрасно ты разбушевалась, Дарья!» «Как так напрасно?» — быстро повернулась она к нему. «Видел бы ты, как они рассаду таскали, не то сказал бы». «Видел я», — спокойно говорил дед Дмитрий, — «все видел». Он кашлянул в кулак, взглянул на скворечник. «Квартиру свою они чистят». «Ну и ну!» — насмешливо протянула бабка Дарья. «Чистюли какие, выискались!» И опять сердясь. «Да скворечник ведь чистый! Камней туда никто не бросал». «Дело не в камнях», — покачал головой дед Дмитрий. «Воробьи-то зимовали в нем?» «Зимовали. А воробьи — печуги такие, что тащат к себе отовсюду и тряпье, и клочья шерсти, все, что на глаза попадется и что можно утащить». Я внимательно слушал деда Дмитрия. В селе его уважали как человека умного и знающего, который всегда даст добрый совет. А дед Дмитрий между тем продолжал. «К весне в птичьем домике завелись блошки, а скворец — птица культурная, любит чистоту. Хлам всякий выбросит из квартиры. Но ведь блошки все равно останутся. И вот тогда», — дед Дмитрий многозначительно поднял палец, «скворец рвет огуречную рассаду и тащит к себе наверх. От запаха рассады все блошки гибнут». «Да уж ты наговоришь», — неуверенно произнесла бабка Дарья и тут же спросила, «а сколько им рассады понадобится?» Дед Дмитрий засмеялся. «А сколько они уже взяли?» «Пучка три насобирается», — хмурясь ответила бабка Дарья. «Три пучка?» — дед Дмитрий махнул рукой. «Ну, тогда им этого хватит». Он лукаво прищурился. «А ты подумала, Дарья, какую пользу принесут тебе скворцы в саду и на огороде?» Бабка Дарья ничего не отметила, взяла под мышку метлу и пошла к хате. Уже на крыльце она обернулась ко мне и сказала примирительно. «Ладно, посмотрим, что из этого получится». А получилось вот что. Скворцы больше не трогали наши рассады. Но словно в благодарность за нее, они все дни сновали по огороду, прыгали по зеленым веткам в саду, выискивали червяков и гусениц. А летом, когда мы снимали урожай, зеленые крепкие огурцы, бабка Дарья смущенно сказала деду Дмитрию. «Верно ты говорил, соседушка, скворец – культурная птица, хорошая, умная и нужная». Дед Дмитрий слушал ее и улыбался.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение послания апостола Павла к Титу. Это послание является третьим произведением из числа так называемых пасторских посланий Павла. Пасторскими посланиями они называются, потому что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей и представляют собой особую категорию новозаветных произведений. Сегодня мы приступим к изучению текста этого произведения и начнем разговор о первой главе, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и все остальные послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Вступительные слова апостола, открывающие его послание к Титу, являются весьма характерными для всех пасторских посланий. Хотя и отличаются от приветственных слов апостола в его остальных произведениях. Давайте прочтем первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию». Павел называет себя Божьим рабом, сознательно избравшим для себя этот удел служения Небесному Отцу. Мы знаем из Ветхого Завета, что в Израиле существовали добровольные рабы, которые сознательно принимали решение до конца своих дней оставаться рабами своих хозяев. Именно таким рабом был апостол Павел. Также здесь Павел отстаивает свое апостольское положение, упоминая, что он — апостол Иисуса Христа. Причина, почему Павел упоминает здесь свое апостольское положение, состоит в том, что далее он намеревается дать определенные наставления церкви как организации. Эти наставления исходят от апостола, написавшего данные слова под водительством Господа Иисуса. Так что сам Спаситель обращается здесь к своей церкви через апостола. Причем это послание является обращением Господа Иисуса не только к верующим первого века, но и к нам с вами, то есть ко всем тем, которые являются по вере избранными Божьими. Так Павел называет здесь спасенных людей. И вовсе не обсуждает доктрину избрания. Заметьте также, что Павел вовсе не говорит об избрании за веру, но об избрании по вере. Иными словами, избрании в соответствии с нормами или стандартами веры, которые установлены сегодня Богом для его избранников. Дело в том, друзья мои, что факт наличия или отсутствия вашего спасения определяется исключительно тем, во что вы верите. Скажите мне, что вы думаете об Иисусе Христе? Скажите мне, во что вы верите относительно Его смерти на кресте? И что она означает для вас? Скажите мне, во что вы верите относительно Его воскресения? И что оно значит для вас лично? Скажите мне, верите ли вы в то, что Библия является Словом Бога? Я думаю, что на основании данной информации мне удастся сделать верный вывод о том, действительно ли вы являетесь чадом Бога или же нет. Именно в этом состоит основной критерий, определяющий, является человек избранным Божьим по вере или нет. Слова о познании истины, относящиеся к благочестию,

Исправительные заведения вместе с неверующими. И при этом по воскресеньям он проповедует евангельскую весть, так что каждую неделю люди в этой церкви выходят вперед, чтобы принять Христа. Один из пасторов, который несет служение в том же городе, попросил меня объяснить, как получается, что этот человек и его служение процветают. Я ответил ему, что отнюдь не считаю, что этот служитель процветает. Может быть, число членов его общины неуклонно возрастает, но это вовсе не значит, что он строит церковь Господа Иисуса Христа. Истина должна обязательно вести человека к благочестию. И если она не ведет его к благочестию, значит, это вовсе не истина. В этом послании Павел уделяет очень много внимания данной теме. Он говорит, что когда люди действительно верят в Евангелие и исповедуют его в своих сердцах, оно обязательно будет вести их к возрастанию в благочестии. Причина, побуждавшая Павла говорить обо всем этом, состояла в том, что критские христиане злоупотребляли Божьей благодатью. Эти люди утверждали, что поскольку они спасены благодатью, то могут свободно жить во грехе, если им это угодно. Поэтому прямо здесь, в самом первом стихе, Павел отвечает на данные представления. Он говорит, что когда человек верит в те истины, которые являет ему Бог, все это обязательно будет побуждать его к благочестию. Благодать спасает нас, но также она закладывает определенные принципы дисциплины, необходимые для нашей жизни, призывая нас жить на поистине возвышенном уровне. Вы не можете использовать доктрину о Божьей благодати в качестве оправдания своих грехов. Если вы думаете, что можете быть спасены благодатью, и при этом продолжаете жить во грехе, позвольте мне совершенно откровенно сказать вам нечто важное. Причем я хотел бы сказать эти слова как можно мягче, но я должен сказать их. Друзья мои, все это значит лишь то, что вы не спасены благодатью, то есть не спасены вовсе. Ибо спасение по благодати ведет человека к благочестивой жизни. Давайте теперь посмотрим второй стих. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Основная идея здесь состоит в уповании на эту надежду вечной жизни. В этом послании мы увидим, что Павел говорит о благодати в трех временных интервалах. Мы встречаем их все во второй главе этого послания, в стихах с 11 по 13. Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Здесь речь идет о далеком прошлом. Далее мы читаем: «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Это уже настоящее время. И, наконец, последний стих гласит: «ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Этот стих уже относится к будущему. Это и есть та надежда, о которой говорит Павел, и он утверждает, что мы должны опираться на данную надежду, которую обещал неизменный в слове Бог. Эта надежда была обещана Богом, который не способен солгать. В послании к римлянам, в 3 главе 4 стихе, Павел написал, что Бог верен, а всякий человек лжив. Причем неизменный в слове Бог обещал нам все это прежде вековых времен. То есть данное обетование было дано людям еще от вечности. Иногда мы, верующие, своим стилем и образом жизни фактически делаем Бога лжецом. Мы говорим, что верим во что-то,
Но на самом деле мы не

верим и действуем так, словно мы ни во что не верим. Но Павел говорит, что Бог не может солгать. Кстати, мне всегда хотелось прочесть проповедь о том, чего не может сделать Бог. Здесь мы видим одно из таких невозможных для Бога действий. Бог не может лгать. Но это еще не все. Например, сознаете ли вы, что каждый день мы с вами видим нечто, чего никогда не доводилось видеть нашему Богу? Мы каждый день видим тех, кто равен нам во всем. Бог же никогда не видел никого, кто был бы равен Ему. Так почему Бог не может солгать, когда для нас с вами это не представляет никакой сложности? Да потому что мы, как это ни странно, способны делать то, чего не может Бог. Дело в том, что Бог должен быть верен себе. Он свят и праведен. В этом состоит его естество. А потому есть некоторые вещи, сделать которые он не в силах. И это является проявлением его сущности. Причина вовсе не в том, что сделать это оказывается выше его сил. Просто Бог верен своей сути, и он не вправе сделать это. А это означает, что он праведен, справедлив, верен и никогда не обманет нас. Он тот, на кого мы всецело можем положиться. Теперь прочтем третий стих. «А в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Он явил свое слово в свое время, то есть в угодное ему время. Во всем, что делает Бог, он действует в весьма упорядоченной манере. Бог сделал так, что почки на деревьях набухают весной. Молодая и нежная листва на ветвях появляется не тогда, когда начинает выпадать первый снег. Дерево ждет наступления весны, и в этом проявляется всеобщий порядок, царящий в Божьей вселенной. Так и Бог в свое время явил свое слово в проповеди. Греческое слово, переведенное здесь как «проповедь», происходит от греческого корня «кейрукс», которая переводится как «глашатай» или «трубный звук». В те дни трубы использовались тогда, когда нужно было провозгласить что-то важное, если правителю требовалось объявить о чем-то во всеуслышание. Трубачи выходили на возвышенное место и начинали трубить в свои трубы, после чего глашатаи произносили официальное сообщение. Именно эта идея используется здесь. Павел говорит, что Бог в угодное ему время явил свое слово через подобное действие. Затем апостол добавляет, что это слово было вверено ему по повелению Спасителя нашего Бога. И теперь он обращает это слово к Титу, как сказано в 4 стихе. «Титу, истинному сыну по общей вере». Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Апостол называет Тита своим истинным сыном. Павел привел Тита к спасительному знанию Господа Иисуса Христа, а потому Тит являлся его духовным сыном по общей вере. Общая вера — это вера, которая разделяется всеми нами, вера, которую должны иметь все верующие, то есть живая вера в Господа Иисуса Христа. Павел завершает свое приветствие словами о благодати, милости и мире от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Благодать Бога явилась, и потому Бог протягивает сегодня к нам свою милость. Я не знаю о вас, но мне необходимо весьма много Божьей милости. Я благодарен Ему за то, что Он благ ко мне и не поступает со мной так, как требуют того мои поступки и падения. Он просто благ по отношению ко мне.
В следующем отрывке этой главы идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположенные служители, отвечающие определенным требованиям. Прочтем пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Павел оставил Тита на острове Крит, чтобы тот помог организации поместных церквей и поставил в них служителей, которые были бы духовными лидерами этих церквей. Остров Крит является одним из самых больших островов в Средиземном море. С этим островом было связано очень много мифов и преданий, что в целом было весьма характерно для всех греческих островов. Согласно этим преданиям, первые законы и государственная власть на Крите были установлены царем Миносом, который основал военный флот и разогнал эгейских пиратов, обитавших там прежде. После Троянской войны основные города этого острова объединились в несколько независимых республик. Но приблизительно в 67 году до нашей эры Крит был аннексирован Римской империей. И здесь создается впечатление, что Павлу удалось осуществить на этом острове весьма эффективную миссионерскую работу, хотя нигде в Писании мы не находим об этом никаких сведений. Практически даже не существует абсолютных доказательств того, что до своего путешествия в Рим апостол вообще посещал этот остров. Однако, на основании сведений, которые мы получаем из этого небольшого послания к Титу, мы можем сделать вывод, что апостол был на этом острове и оставил там Тита для организации и обустройства церквей, которые были основаны ранее, благодаря их совместным усилиям. Мы знаем кое-что о жителях этого острова. Сам Павел говорит, что все критяне — лжецы, ибо за эту особую черту они были широко известны в те дни. Существовало даже греческое слово «критизейн», которое фактически являлось синонимом слову «лжец», хотя буквально обозначало манеру ведения разговора, присущую жителям Крита. Но, несмотря на то, что критяне были известны как завзятые лжецы, а Павел говорил о них многие другие нелицеприятные вещи, немало жителей этого острова обратились к Господу, а Титу апостол велел организовать среди них церкви. Тит должен был довершить недоконченное и поставить по всем городам пресвитеров. Пресвитеры — это особый Божий дар церкви. Когда мы возлагаем руки на голову какому-то человеку, то есть совершаем над ним обряд рукоположения, это еще не делает его пресвитером. Однако я верю, что очень важно совершать данный обряд над теми людьми, которые обладают соответствующими дарами. Я думаю, что церкви на Крите уже имели своих старейшин, которые, однако, не были рукоположены или официально посвящены на это служение. Это были люди, которые обладали даром попечения о церквях и проявляли свои дары, даже не будучи облечены официальной властью. В задачу же Тита входило поставить или рукоположить этих пресвитеров, то есть назначить или признать их положение в каждом из городов, где существовали христианские общины. Человек, облеченный полномочиями пресвитера, должен иметь пресвитерский дар. Есть некоторые люди, которые сделались служителями в церкви, не имея для этого ровным счетом никаких дарований или склонностей. Это объясняет причину появления большей половины проблем во всех современных церквях. Что же касается другой половины наших трудностей, то они состоят в том, что есть достойные люди, обладающие необходимыми дарами, но не имеющие официального положения в церкви. В результате некоторые наши церкви попадают в руки не тех людей,
и, как следствие, испытывает всевозможные проблемы. Однако здесь апостол приводит конкретные требования, которые должны предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявляются к пресвитерам, так что их значение уже хорошо знакомо нам. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Более правильно перевод 9 стиха должен был бы звучать так. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он умел наставлять в здравом учении и обличать еретиков». Есть две задачи, вещи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. Во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Во время Второй мировой войны появилось такое понятие, как «трехмесячные лейтенанты». Армия остро нуждалась в офицерах младшего командного состава, а потому была организована краткосрочная подготовка таких лейтенантов, которая занимала всего 3 месяца. В результате подобной подготовки появлялись весьма своеобразные офицеры. Помните, как Павел сказал Тимофею в 22 стихе 5 главы своего первого послания к нему? «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Совершенно недопустима ситуация, когда человек обратился к Богу только накануне, а на следующий день его уже просят произнести свое свидетельство. Более того, на третий вечер он уже становится служителем церкви, а на четвертый — евангелистом. Ну и, конечно, на 5-й день он избирается пастором всей церкви. К сожалению, сегодня мы нередко делаем нечто подобное, и это очень неблагоприятно сказывается на жизни церкви. Настоящий служитель церкви должен соответствовать определенным требованиям. Он должен обладать силами и желанием стоять за Слово Божье, и главное — он должен уметь нести это слово людям. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: По следам публикаций. Иван Арестов. Клад по объявлению. Недавно со мной произошел случай, которым хотелось бы с вами поделиться. С некоторых пор я начал приобретать недорогие Библии, чтобы в качестве подарка раздавать их людям. Библии покупал в том числе и через доски бесплатных объявлений. Однажды я увидел объявление, в котором недорого предлагались Библии под редакцией Б. Гёце. В русских консервативных евангельских кругах данное издание пользуется заслуженной популярностью. И я подумал, что эта Библия может стать прекрасным подарком кому-то в день крещения или еще на какое-нибудь торжество. За книгами я поехал в один элитный поселок. В прошлом это был дачный поселок советской номенклатуры. Продавцом оказалась молодая девушка. От нее я получил предложение выкупить несколько коробок Библий, Новых Заветов, а также симфоний, книг, доставшихся ей от дедушки. Идеальное состояние книг, а также местоположение поселка натолкнули меня на мысль, оформившуюся в виде вопроса, который я не постеснялся задать девушке-продавцу. Я спросил у нее, не служил ли ее дедушка в КГБ. Девушка ответила положительно, добавив, что ее родители прожили большую часть жизни в Германии. Подробностей того, как оказалось столько литературы у дедушки, она не знала. Разумеется, я все выкупил, а позже, рассуждая с братьями об этом случае, предположил, что, вероятно, это конфискат 70-80-х годов. Именно такого небольшого формата Библии завозились в Советский Союз нашими братьями из-за железного занавеса. Каково же было мое удивление, когда я вскоре как раз об этом прочитал удивительный рассказ Шириной Досовой «Телефонный справочник» в первом номере журнала «Вера и жизнь» за 2020 год. В нем речь идет о том, с какими сложностями сталкивались наши братья из-за рубежа, когда ввозили духовную литературу в Советский Союз, и сколько посылок не достигли своих адресатов, но были изъяты советскими спецслужбами. Я не удержался и отвез экземпляр журнала девушке-продавцу. Также решил написать об этом случае и вам. Жаль только, что бумажным экземпляром симфонии сейчас пользуются крайне редко. Даже церкви, которые долго следовали этой традиции, и те постепенно переходят на электронный вариант книги.
3: Точка зрения. Асет Умиржанова. Избавление. Эпиграф. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Галатам 1:3-4. Эти стихи являются частью короткого вступления в довольно строгом послании к Галатам апостола Павла. Проблема заключалась в том, что галаты стали сомневаться в истине. Вкравшиеся лжеучителя утверждали, что для спасения недостаточно одной веры, но необходимы еще и дела Моисеева закона. С самого начала своего письма Павел начинает защищать Евангелие, показывая цель пришествия Христа – отдать себя за грехи и избавить свой народ от лукавого века. Слово «избавить» можно понимать как «вырвать» или «отобрать», то есть ничто на свете, кроме Христа, не может освободить человека от духовных оков безбожного мира. Эта истина чудесным образом исполнилась и в моей жизни. Я родилась и выросла в казахской семье. Моя жизнь, говоря образным языком, была как бы сжата тремя кольцами. Это прежде всего религиозное кольцо. Все казахи по определению должны быть мусульманами. Родовое кольцо – определенные традиционные особенности. Семейное кольцо – ответственность за младших братьев и сестер. Поскольку я была старшей в многодетной семье, то не могла оставить младших братьев и сестер до тех пор, пока они не повзрослеют. По-человечески, то есть своими силами, я бы никогда не смогла все это оставить и последовать за Христом. Но слово благодати Христа освободило, вырвало меня из этих оков. И сегодня я радуюсь спасению и стараюсь служить Ему так, как только могу. Почему для меня это важно? Потому что это помогает мне правильно расставлять приоритеты в благовестии. Избавить людей от лукавого века без проповеди Евангелия невозможно. Никакая материальная помощь или добрые дела не спасут людей от зла. Разумеется, нуждающимся помогать нужно, но избавление от лукавого века – это дело самого Христа. Здесь необходимо в терпении полагаться на силу Его слова. Прошу молиться за служителей среди казахского народа.
1: Точка зрения. Иван Спасов. Быть победителем. Стойте в вере. Будьте тверды. 1 Коринфянам 16:13. Апостол Павел пишет коринфянам, чтобы они бодрствовали и защищали веру. Когда обстоятельства благоприятны, нам легко быть верующим. Но если среда, в которой мы находимся, настроена враждебно, становится нелегко. Бог поместил христиан расти духовно в самую безопасную среду, поместную церковь. В церкви мы вместе укрепляемся в вере и поддерживаем друг друга, идя путем Господним. У нас также есть духовные наставники, которых Бог поставил, чтобы они помогали нам в следовании за Христом. Они являются примером, которому мы следуем, и маяком, который освещает путь, чтобы нам не разбиться о скалы. Когда врага видно явно, мы мобилизуемся, группируемся и защищаемся. Вместе противостоять всегда легче. Но в нашей повседневной жизни мы не всегда окружены верующими братьями и сестрами. Нам приходится сталкиваться с миром и его ценностями. А если враги наши домашние, то нам необходимо объяснять, убеждать и защищать нашу веру. Порой наша внутренняя борьба против греха и искушений может поколебать нас, если мы не тверды. Но если наша вера построена на скале, имя которой Христос, тогда никакие бури не смогут сокрушить ее. Если же она основана на других ценностях, мы не сможем устоять. Плывя против течения этого мира, шагая против встречного ветра, не будем забывать пример апостола Павла, у которого тоже были внешние битвы и внутренние страхи, но, несмотря на это, он оставался победителем. Это возможно только силой Христа.
2: Духовная статья. Петр Луничкин. Истинная радость. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. В народе говорят, чтобы жить и радоваться, нужно иметь лишь две составляющие. Одна – жить, другая – радоваться. Первая составляющая у нас уже имеется. Со второй, как правило, возникают проблемы. Как человеку радоваться, если жизнь серьезно потрепала? Как радоваться, если он на себе испытал трудности и горести жизни? Если человек обескуражен, измучен и изранен. В славянских евангельских церквах есть две излюбленные темы для разговоров – о любви и о радости. О радости говорят часто, но увидеть радостные лица удается редко. И это отчасти потому, что радоваться не умеют не только члены церкви,
4: но и служители. Послание к филиппийцам апостол Павел написал, находясь в тюрьме. Пребывая в ужасных условиях, апостол Иисуса Христа призывает христиан радоваться. Он говорит, что, несмотря на постигшие его жизненные трудности, он радуется и очень хочет, чтобы и другие христиане радовались. Радость в Господе – это волевое решение. Пророк Неемия пишет: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемии 8:10. В радости от Бога сокрыта неимоверная сила. Когда мир рушится и земля уходит из-под ног, радость от Господа укрепляет и поддерживает. Бог желает, чтобы нас переполняла Его радость. Об этом ясно говорится в следующем тексте Писания. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Филиппийцам 4:10. Из текста видим, что Павел, получив материальную поддержку от христиан, живущих в Филиппах, искренне их за это благодарит. Эта община и раньше поддерживала служение Павла. Но наступил момент, когда пожертвования вдруг прекратились. И вот, спустя некоторое время, христиане в Филиппах вновь отправили Павлу некоторую сумму. Заметьте, что Павел не стал укорять их, говоря: «Ну, наконец-то вы образумились, а то я уже думал, что в вас не проснется совесть, решил, что вы забыли о том, сколько всего я сделал для вас». Павел не укоряет христиан за их прошлое. Он подмечает нечто хорошее в их настоящем и благодарит их за это. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Павел жил настоящим, и в этом настоящем он думал о хорошем, следовательно, хорошее и видел. Ведь каковы мысли в душе нашей, таковы и мы. Смотри притчи 23:7. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, нам необходимо принять осознанное решение – обо всем плохом забывать, а о людях и людям говорить только хорошее. Вот совет Павла. «Наконец, братья мои и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. Итак, в то, о чем мы думаем, в то и верим, во что мы верим, то и провозглашаем. А провозглашаем мы то, чем наполнено наше сердце. Ибо от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. И потому Павел призывает принять решение думать о хорошем, верить в хорошее и о хорошем говорить. Поступая так, мы увидим, что наша жизнь наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. Павел указывает еще на один шаг на пути к радостной жизни. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Филиппийцам 4:11. Его совет прост. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, то нам необходимо научиться быть довольными тем, что имеем. Павел был доволен вопреки обстоятельствам. Мы живем в эпоху тотального недовольства. А недовольными мы бываем потому, что сосредоточены не на том, что у нас есть, а на том, чего у нас еще нет. Мы все время в погоне за новизной. Купил iPhone, но пока дошел домой, модель уже устарела, хочется новую. Нам не хватает денег на новую машину, не хватает времени на отдых, нам все время чего-то не хватает. Отсюда угрюмые сердца и лица. Однако, если честно признаться, сегодня мы имеем намного больше, чем когда-либо имели наши отцы и деды. Но недовольство у нас намного больше, чем было у них. Апостол Павел говорит, что он доволен всем и радуется всему, потому что знает секрет приобретения и сохранения радости, и этим секретом делится с другими. Истинная радость в жизни не зависит от наличия материальных благ. Истинную радость можно получить лишь в Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Филиппийцам 4:13. Если Христос в сердце, то в душе довольство. Если он с нами, то все остальное – лишь приятное дополнение. Если Иисус живет в нас, значит, у нас есть все, что нужно. И потому Павел призывает учиться быть довольными тем, что имеем, если мы действительно хотим иметь истинную радость. А имеем мы Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он – источник нескончаемой радости. Поэтому приближайтесь к Нему в молитвах, живите по Его Слову. Поступая так, вы увидите, что жизнь ваша наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. По словам апостола Павла, филиппийские христиане при крайней их бедности принимали самое активное участие в пожертвованиях. Об этом Павел в письме рассказывает коринфским христианам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотные по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя». Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. 2 Коринфянам 8:1-5. Жертвенность филиппийцев достойна похвалы и подражания. Она заключалась не в величине суммы, а в отношении к Иисусу Христу. У бедной вдовы было всего 2 лепты, но она с радостью отдала их Господу. И потому Христос, обратив на эту вдову внимание, сказал, что она оказалась самой щедрой из всех жертвователей. Мне кажется, что христиане из Филипп занимают 2 место в списке самых жертвенных христиан в Новом Завете. Павел хвалит их. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4, 14-19. В истинно христианской щедрости сокрыты великие благословения. Благодаря пожертвованиям многих христиан, в том числе и филиппийцев, проповедь Евангелия вышла далеко за пределы Иерусалима. Евангелие пришло в Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию. Жертвующие на дело благовестия, видя, как Евангелие преображает жизнь людей, искренне радуются. Наша щедрость на дело благовестия принесет нам истинную радость и особое благословение, так как через апостола Павла нам дано обетование. Исходя из личного опыта, он говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Если мы жертвуем, то не будем терпеть нужду, потому что сам Бог восполняет наши нужды. А наш Бог не беден, Ему принадлежит все. Потому Павел призывает принять решение щедро поддерживать служение распространения Евангелия. Поступая так, мы увидим, что наше сердце наполнится истинной радостью, потому что вместе с нами будет ликовать все небо, видя кающегося грешника. Смотри Луки 15:7. И ничто в этой жизни уже не сможет лишить нас обретенной радости, потому что истинная радость для нас – Иисус Христос.
1: Наше интервью. Беседа с Михаилом Николаевичем Черенковым, профессором и проповедником. Слушать и слушаться. Уважаемый Михаил, я посмотрел перед интервью информацию о вас в интернете. Вы уже успели много сказать и написать. Некоторые слова и обороты заставляют заглядывать в словари. Это ничего, что я прошу вас дать интервью такому простому журналу?
4: Такие вопросы заставляют краснеть, в том числе за то, что можно найти в интернете. Не все сказанное и написанное я считаю важным и правильным. Многое переосмыслил, а кое-что просто перерос. Так что из всего того я бы оставил не так уж и много. А остальное переформулировал бы, сделал проще, интереснее, полезнее. Если бы имел такую возможность. Но этой возможности нет. Это реальность наших дней. Мы не только много говорим и пишем, но живем с последствиями всего того, что наговорили и написали. Так что следует быть аккуратнее в высказываниях. Это урок первый. Особенно в эпоху интернета. А второй урок в том, что нужно расти дальше, становясь проще. Самый большой мой личный страх – застрять в прошлом, особенно в худших моментах прошлого. Еще один страх – приспособиться к мирскому порядку вещей – утратить простоту и открытость, способность удивляться, перестать видеть Божьи чудеса в малых вещах и событиях. Так что мне самому кажется, что я только начинаю что-то понимать, что я еще не сказал и не сделал того, что хотел бы и должен был сделать. Я читал журнал «Вера и жизнь» еще до того, как написал свою первую статью. И мне всегда нравилось название, в котором вопросы нашей веры связаны с повседневной жизнью. Именно этому я и учусь – верить и думать так, чтобы менялась жизнь. Большинство моих текстов рождались при попытках понять, почему мы живем так, как живем, какие идеи влияют на наш образ жизни, что мы должны переосмыслить. Это касалось и личной, духовной, и церковной, и общественной жизни. Это вопросы нашего христианского мировоззрения.
1: Расскажите немного о себе, о семье и о том, как вы пришли к вере в Бога.
4: Я вырос в многодетной семье верующих родителей. Больше всего они хотели быть верными Богу. Это значило для них гораздо больше, чем достижение или комфорт. Папа прошел тюрьму. Мама лишилась своего диплома и карьеры. В детстве мне хотелось жить лучше, по крайней мере, не хуже своих сверстников. Но с годами я убеждался, что ценности моих родителей были правильными. Вера и верность придавали жизни смысл. Все остальное было второстепенным. В 1988 году я попал в христианский детский лагерь, Лесную церковь. Слушая истории старших братьев и сестер, бывших узников, я ощутил сильное побуждение посвятить свою жизнь Богу. Я и сейчас с уверенностью могу сказать, что более важного момента в жизни у меня не было. Большое влияние на мое формирование оказали мои бабушки и тети. Они очень любили Божье Слово и самиздатовскую духовную литературу, молитву и общение с родными по вере. От них буквально веяло убежденностью, их глаза горели, сломать их было невозможно. Людей такого типа сейчас не так много. Я очень благодарен Богу за мою семью и церковь. Они заложили надежное основание, которое выдержало многие дожди, ветры и даже землетрясения. В моей жизни было непростое время блужданий и поисков, бунта против традиций, но сегодня я счастлив, подобно Даниилу, славить и величать Бога моих отцов, даровавшего мне мудрость и силу. Даниила 2:23.
1: Школу, университет вы заканчивали, как говорят в народе, на пятерке. Не было ли вам трудно полагаться на веру? Веру в Бога, веру в Священное Писание, веру в вечную жизнь.
4: Если полагаться на веру со всей ответственностью, то учиться надо не меньше, а даже больше. Не хуже, а лучше. Пятерки и четверки – не главный показатель хорошей учебы. Я часто с сожалением думаю о тех уроках и днях, которые пропустил или потратил впустую. Ах, если бы мы лучше понимали ответственность за свою жизнь, если бы больше думали о призвании. Все возможности, которые дает нам Господь, под наш отчет. Как мы этим распорядились? Я помню, как один диакон мне повторял: «Михаил, учись так, чтобы потом послужить этим церкви. У нас такой возможности не было, хотя мы очень хотели учиться. Теперь у нас есть ты». Мне стыдно, что я так мало прислушивался к этим словам. Увы, тогда я мало думал о том, что в университете я представляю не только себя, но и церковь, что я послан туда Богом. Учеба мне казалась каким-то рискованным, но интересным интеллектуальным приключением. И постепенно я зашел слишком далеко в своей свободе и философском радикализме. Руководствуясь принципом «понимать, чтобы верить», я не научился ни понимать, ни верить. Теперь я руководствуюсь другим принципом «верить, чтобы понимать». Иными словами, чтобы наш разум работал правильно, его нужно посвятить Богу, осветить и просветить.
1: Что для вас в христианстве самое главное?
4: Очень важно послушание Богу, не в одном деле, и не только в вопросе спасения. Важно следовать за Богом во всех ежедневных ситуациях, в каждом повороте жизненного пути, слушать и слушаться.
1: А по жизни? Расскажите немного о вашей семье.
4: Есть еще одно слово, близкое по смыслу – посвящение. Мои родители посвятили себя Богу и в свете этого посвящения служили своей семье. Я никогда от них не слышал, не нравится, не хочется. Они сами мало говорили о себе. Они были подчинены чему-то большему. Они готовили нас, детей, к служению. У нас с женой Ниной 4 детей, все дочки. Последнее время мы все больше говорим и молимся об их призвании и о том, как мы, родители, можем им в этом помочь. То есть важно посвятить себя чему-то большему, чем ты сам. Это дает и смысл, и радость, и вдохновение.
1: И еще несколько слов о том, чем вы сейчас занимаетесь.
4: Последнее время я учусь фокусироваться на одной-двух вещах или темах, не размениваться на многое. Уже 17 лет отвечаю за служение «Миссия Евразия». Координирую миссионерские инициативы и проекты в постсоветских странах. Иногда веду семинары по миссиологии и христианскому мировоззрению. Веду блог, в котором делюсь своими размышлениями о Библии и многом другом в свете Библии. Люблю миссионерские путешествия и содержательные конференции. Моя семья помогает мне в служении как настоящая команда. Дочери много занимаются музыкой, играют на фортепиано. Их формирование – наша главная задача. Мое личное призвание меня беспокоит уже меньше. Знаю, что не смогу сделать все, что хотелось бы, поэтому стараюсь делать главное. Это смиряет, но также ободряет.
1: Вы так много пишете, преподаете, выступаете на симпозиумах и форумах. Чем для вас является проповедь Слова Божьего?
4: Проповедь Слова Божьего – это не отдельное занятие в числе прочих. Она должна выражаться самыми разными средствами и способами. Мне, например, больше всего нравится читать Библию в собрании и делиться тем пониманием, которое дает Господь. Но чаще всего приходится вплетать Слово Божье в разные жизненные, нецерковные ситуации. И это тоже интересно. Что бы ни случилось, тут же внутри находишь какую-то библейскую цитату как совет, руководство, ответ. Так что проповедь – это применение Божьего откровения в каждой конкретной ситуации. Понятно, что мы говорим не только о цитатах, не только о буквах, но о том, как Господь обращается через них лично к нам и нашим современникам.
1: В чем заключается призвание каждого христианина вне зависимости от образования, социального положения, уровня жизни и политического устройства общества, в котором он живет?
4: Призвание каждого христианина – быть вестником Божьего Царства, которое охватывает все сферы жизни общества, все народы земли, все социальные группы. Представлять царя и царство через веренное нам служение, работу, семью, дарование, ресурсы, говорить своей жизнью о Божьем царстве и приглашать в него других.
1: Какую роль в вашей жизни играет Библия?
4: С каждым днем и годом люблю ее все больше. Начинаю и заканчиваю день с ее чтения. Самое интересное – читать вместе с детьми, когда есть новые вопросы. Также интересно воспринимать в свете Библии все остальное – книги, фильмы, картины, события. Это ключ к пониманию абсолютно всего. Если начать дискуссию на злободневную тему, будет трудно прийти к согласию, каждый останется при своем. Если же начать с молитвы и чтения Библии, все увидится иначе, в свете неземного, Божьего Царства.
1: Вы потомственный верующий, если можно так сказать. Что вы скажете о том, как изменяется характер христианина?
4: Характер должен меняться в сторону уподобления Христу. Постепенно в нас должны проявляться его черты, все больше, все яснее. Все реже должно звучать «я», все чаще «он». Мои родители учили меня, что в процессе жизни все в нас должно подчиняться Христу, переходить под Его власть. Но при этом есть и те сложные особенности личности, которые связаны с физиологией, наследственностью, воспитанием. Это наши ограничения, с которыми постоянно нужно работать. Они есть у моих родителей, они есть и у меня. Они часть воспитательного процесса, сдерживающие и смиряющие.
1: Какие черты вашего характера уже изменились, а какие еще в процессе?
4: Я стал лучше контролировать свою реакцию, но все еще остаюсь очень чувствительным, склонным реагировать эмоционально. Мне трудно надевать маску и играть роль. Мои друзья и коллеги говорят, что у меня все написано на лице. Иногда это меня пугает, так что я даже немного рад, что сейчас все носят защитные маски. Это возможность хотя бы частично скрыть эмоции. Но если серьезно, то это моя слабая сторона. Мне нужно учиться быть спокойным, контролировать свой голос и слова, не только лицо.
1: Какие черты характера других вы уважаете? Какие вызывают у вас отторжение, неприятие?
4: Мне очень неприятны высокомерие, двуличие, грубость и наглость.
1: Что для вас самая большая радость?
4: Видеть моих детей верующими и служащими.
1: Что самое страшное, что вы себе можете представить?
4: Было бы страшно оказаться без семьи и церкви. Я с ужасом наблюдаю, как рушатся семьи и как падают звезды. А еще страшно потерять ощущение призвания. Жить просто так, чтобы жить, это не жизнь. Жить чужую жизнь, сидеть в чужом кресле, тоже не жизнь. Нет ничего лучше, чем быть на своем месте. Нет ничего страшнее потери своего места.
1: Какой совет вы дадите нашим читателям, желающим преображаться в образ Иисуса Христа?
4: Следуйте за Христом без остановки. Служите Ему без перерыва. Отдайте все без остатка. Будьте заняты постоянно. Все или ничего. Только так.
1: Спасибо за беседу, Михаил. Благословений вам и вашей семье в служении Богу и Его Церкви.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дружелюбие. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Книга притчи Соломоновых, 18 глава, 24 стих. В рядах наполеоновской армии, отступавшей из Москвы, среди глубоких снегов суровой русской зимы, находился германский принц, любимый своими солдатами за дружелюбие. Однажды морозной ночью усталые, холодные и голодные солдаты расположились на ночлег в развалинах какого-то помещичьего двора. Проснувшись утром, принц почувствовал себя в тепле и бодрым, хотя холодный ветер свистел вокруг. Он позвал своих солдат, но никто не ответил на его зов. Посмотрев вокруг, он увидел солдат, засыпанных снегом, тогда как он сам был накрыт их плащами. Солдаты поняли, что никто из них не выдержит этой ночи, и решили спасти своего военачальника. Позже его настигли русские, взяли в плен, и он был спасен. Это была ему награда от солдат за его доброту и дружелюбие к ним. Дружелюбие, любовь к ближнему, друг к другу, расположение к миру, согласию, взаимной любви и услугам. Дружелюбие покоряет сердца. «Будьте дружелюбны», — говорит апостол Павел. Это качество проявляется в любви к людям в нашей повседневной жизни, в нашем отношении к ним. Где нет дружелюбного отношения к окружающим нас людям, там нет и любви. Кто действительно любит, тот является и дружелюбным. Сердечность и дружелюбие приобретают сердца. Дай почувствовать человеку, что твое сердце сочувствует ему, и ты расположишь его к себе. Отсутствие сердечности – это отсутствие любви и препятствие к наполнению Святым Духом. Даяние не может измеряться денежными суммами или посылкой на наши одежды. Иногда наилучшими дарами служат дары дружбы и добрососедства, доброе слово, приветливый поклон, вечер, проведенный с кем-нибудь, кто одинок, могут собрать добрую жатву для Царствия Божия. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Сокровище в надежном банке. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 и 20 стихи.

0: Знаешь, мама, мне так интересно стало сейчас играть с мальчишками во дворе, высказал свои впечатления Саша после прогулки. Мы ищем настоящие сокровища. Я мечтаю найти настоящий клад, чтобы там было много денег или драгоценностей. А что же ты сделал бы с ними, сынок? Поинтересовалась мама. Я бы купил себе много разных игрушек, ведь у нас всегда на них нет денег. Целый клад истратил бы на игрушки? Да они бы через неделю тебе надоели. Значит, и деньги пропали бы зря. Ну, тогда мы купили бы себе много-много красивой одежды. Зачем нам покупать много одежды? У нас ведь есть все необходимое. Не забывай, что в таком случае твое сокровище может съесть моль. Тогда я купил бы машину. Пусть себе стоит. А когда я вырасту, я буду на ней ездить. Но если машина будет столько лет стоять без движения, она заржавеет и будет негодной. Тогда все деньги будут лежать у нас дома, пока я не вырасту. А ты не боишься, что их могут украсть? Саша на минутку задумался. «А что бы ты посоветовала мне сделать, мама?» — спросил он наконец. «Искать сокровища не на земле, а на небе. Там уже его никто не украдет и не испортит», — ответила мама. «Так учил Иисус».
1: «Это, наверное, неинтересно», — приуныл Саша. «Совсем не то, что искать клад с мальчишками на соседнем пустыре».
0: «Почему неинтересно? Ты просто не представляешь себе, насколько интереснее собирать сокровища в небесный банк, чем копаться на заброшенном пустыре. Но об этом поговорим завтра».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

песнь любви. Слыши, черь. Книга Псалтирь, 44 глава, 11 стих. На свадьбе у этой невесты не играли свадебный марш Мендельсона. Эту свадьбу не снимали на видео. Не было вспышек фотоаппаратов, но звучала песня любви, лившаяся из души неизвестного рассказчика. Словами, трогающие сердце, этот безымянный художник расхваливал и жениха, и невесту. Речь поэта была полна самых изысканных выражений. «Излилось из сердца моего слово благое, язык мой – трость скорописца». Псалом 44:2. Как женщины, любящие Бога, мы обращаем особое внимание на слова этого скорописца, обращенные к княжне-невесте о ее роли в жизни. Хотя мы понимаем, что в этом псалме говорится о красоте Господа нашего Иисуса Христа, мы находим здесь и наставление для нас, для жен, на все времена. Новые отношения. Псалмопевец советует будущей супруге: «Забудь народ твой и дом отца твоего». Эта мудрость перекликается с наставлениями, данными Богом Адаму и Еве, первой супружеской паре на земле. Устанавливая основы брака, Божье слово провозглашает: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». Оставить и прилепиться – это первый шаг, служащий основанием для здорового брака. Новые обстоятельства. Соединение женщины и мужчины в жизни предполагает набор новых обстоятельств. Старые привязанности не должны мешать новым. Начиная со дня свадьбы, эта невеста, как и любая другая невеста во все времена, должна была стать рядом со своим мужем, сопровождая его, служа вместе с ним на благо окружающих, принося в жизнь нового поколения Божью истину, наслаждаясь своей ролью супруги и доставляя радость своему мужу на протяжении всей жизни. Новое понимание. Помогает ли вам не устареющий портрет этой невесты по-новому осознать свой собственный брак? В браке Бог дал нам множество благ, право улучшать жизнь друг друга, благословение семьей и радость совместного следования в Царство Божье.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье. Надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто ангца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает. Там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо — короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга-учебник нестрогий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик Твой искрится, в восторге любуюсь Тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный. Влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже? Пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голговским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтоб обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель. Мой добрый Иисус, спасибо за любовь. Прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нам и неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев, с голубой планеты град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:6. А я верю, что путь наш в небо, и от этого дух мой поет. Сам Спаситель нас всех ожидает у жемчужных небесных ворот, где на улицах чистое золото, как прозрачное чудо-стекло. Ну а стены из всех драгоценностей и от славы Господней светло. Все спасенные им освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, еще и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Приветствую, братья и сестры. Я прочитаю небольшой отрывок из Священного Писания. Это будет Евангелие от Матфея, 22 глава. Буду читать с 34 стиха. Евангелие от Матфея, 22 глава. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Братья и сестры, я не буду сегодня говорить об этих двух основных заповедях, двух наибольших заповедях, но я только хотел обратить внимание на два слова, которые встречаются в этом отрывке и еще встречаются много раз в Священном Писании. Эти два слова – это из 37 стиха. Господь, отвечая на вопрос этого законника, сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Вот это словосочетание «всем сердцем» будет той фразой, вокруг которой будут построены все наши рассуждения, или мои рассуждения, которыми я хочу поделиться. Я думаю, братья и сестры, вам каждому знакомо такое, что, читая Священное Писание, иногда мы некоторые места много раз прочитывали в течение своей жизни, может быть, даже не один десяток раз прочитывали, но никогда так особенно не останавливались на этом месте и не размышляли. И потом вдруг наступает момент, когда читаешь, и внимание привлекается к этому отрывку, к этому стиху, и это место как будто оживает. Как-то даже иногда удивляешься, я же много раз прочитывал это место и не особенно обращал на него внимание. Но я думаю, что так действует Дух Святой, когда желает нас или научить чему-то, или что-то открыть нам, что-то подсказать, на что-то обратить наше внимание, что в определенное вот время, читая Слово Божье, вдруг обращаешь внимание на какой-то отрывок или какое-то место. А иногда бывает, что вот на какое-то слово или на какую-то фразу из Священного Писания обратишь внимание – и она как-то привлечет тебя, и начинаешь об этих словах размышлять, и приходят на память другие места, где еще встречаются эти выражения. Вот так некоторое время назад у меня тоже было. Читал Библию и обратил внимание вот на это словосочетание «всем сердцем». И какое-то время, так вот в продолжении нескольких дней, у меня эти слова, где-то я еду в машине или занимаюсь какой-то работой, а у меня приходят на память эти слова всем сердцем Господь ожидает от меня, что я вот что-то делаю, или вот чтобы я это делал всем сердцем. Ну и начал вспоминать другие места Писания, потом взял симфонию, просмотрел по симфонии, где встречается это словосочетание, и некоторые выводы для себя сделал, что Господь ожидает от нас, что мы, вот многое, что мы в нашей жизни делаем, должны делать всем сердцем. Или еще близкое по смыслу есть словосочетание, оно то же самое значение имеет «от всего сердца». Вот выражение «от всего сердца», оно даже еще чаще встречается в Священном Писании. И я так некоторый список вот для себя сделал, что мы должны стараться делать всем сердцем, чего ожидает от нас Господь. И вот некоторыми из этих мыслей я хочу поделиться. Я думаю, в целом, братья и сестры, мы это осознаем, да, и легко с этим соглашаемся, что для Господа, если мы что-то делаем для Господа, то мы действительно должны делать это от всего сердца или всем сердцем. Вы согласны с этой мыслью? Или, может быть, для Господа можно что-то делать, в полсилы, без особенного напряжения, не от всего сердца. Я думаю, что если так, то Господь не будет этим удовлетворен. Ну, я бы даже такое сравнение сделал. Вот мы прочитали здесь, да? Господь говорит: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». А на 80% недостаточно? На 75, на 95? Нет, Господь говорит: «Возлюби всем сердцем». И я думаю, что это легко можно понять в таком сравнении, да? Если бы какой-то молодой человек подошел к девушке, к сестре и сказал бы: «Знаешь, я вот уже половиной сердца своего люблю тебя, выходи за меня замуж». Ну, это же немало, да? Половина. Немало. Но согласилась бы какая-нибудь сестра выходить замуж за юношу, который ей говорит, что половина моего сердца принадлежит тебе. Я наполовину сердца своего люблю тебя. Я думаю, никто бы не согласился. Или если бы он сказал: вот если ты будешь моей женой, я на 80% буду верной тебе. Тоже, наверное, никто бы не согласился, да? То есть даже в человеческих отношениях, вот особенно вступая в брачный союз, мы тоже ожидаем и рассчитываем, и вправе этого ожидать, и на это рассчитывать, что сердце жены будет полностью принадлежать мужу, сердце мужа – жене. И нас не устроило бы тоже, если бы жена сказала: «Я тебя половиной сердца люблю, разве тебе этого мало?» Конечно же, мало, мы бы сказали. Я хочу, чтобы ты любила меня всем сердцем. И это справедливо, и это правильно. А тем более Господь, тот, который Сына Своего не пощадил, тот, который послал Своего Сына Единородного в этот мир на страдания, на смерть, тот, который знал, что Его ожидает в этом мире, и согласился прийти сюда, и согласился за нас умереть, и этим доказал нам Свою любовь, не частичную какую-то, не наполовину. Слово Божье говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот это словосочетание «ибо так» говорит о том, что это огромная, непостижимая для человеческого разума любовь. Как апостол Павел говорит, превосходящую разумение любовь Христову. Он нас так возлюбил, и поэтому Он и от нас ожидает тоже, чтобы мы любили Его всем сердцем. Но не только любили, или даже, я бы так сказал, я немножко, ну, детально хотел бы показать, в чем наша любовь от всего сердца должна проявляться к Богу. Вот первый такой момент я бы отметил, что Слово Божье призывает нас искать Господа. Как искать? Всем сердцем. 118-й Псалом, он начинается двумя блаженствами. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». То есть этот стих говорит о том, что искать Господа нужно всем сердцем. Но мы иногда думаем или иногда так применяем, что искать Господа должны те люди, которые еще не покаялись, которые еще не примирились с Ним, люди этого мира, грешники, которые вне церкви находятся. И на трактатах евангелизационных часто печатают этот стих из пророка Исаии: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Когда евангелизационные собрания проходят, то мы часто с этим стихом тоже обращаемся к слушателям и призываем их искать Господа. Правильно это? Конечно, правильно. Но если мы этим вопросом заинтересуемся и просмотрим по Библии те места, где звучит призыв искать Господа, мы легко сможем убедиться, что в основном этот призыв обращен к людям верующим, к тем людям, которые знают Бога. Ну, скажем, в одном из псалмов написано, это слова Давида. Как мы понимаем, Давид знал Господа? Знал. Имел с Ним общение? Имел. Называется «муж по сердцу Божию», да? Так о нем сказано, который исполнит все хотения, Господь говорит. Нашел я мужа по сердцу своему. А вот в одном из псалмов Давид говорит: сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать тебя, Господи. То есть Давид понимал, что хотя он знает Господа, он знает его закон, и о законе его размышляет день и ночь, но ему нужно искать Господа. Сердце его говорит: «Ищите лица Господа». И даже то место, где пророк Исаия вот написал: «Ищите Господа, когда можно найти Его», это ведь тоже не каким-то людям, которые никогда ничего о Боге не слышали. Это к своему народу Господь обращается. Народ, который в отступлении был, оставил Господа, уклонился с путей Господних. Господь обращается через пророка и говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его». Через пророка Иеремию обращается тоже к своему народу и говорит: «Пойдите, расспросите, разузнайте, где путь добрый, найдите его и идите по нему». Тоже призывает искать Господа. Братья и сестры, то есть я думаю, что мы легко можем через эти места Писания убедиться, что мы с вами тоже должны искать Господа, но делать это нужно всем сердцем. У пророка Иеремии в 29 главе есть такие слова. Там записано обетование от Господа. Господь говорит: «И взыщите меня». Взыщите, да? Значит, искать будете. «И взыщите меня, и найдете». Это обетование. А сразу за этим следует условие, которое необходимо выполнить для того, чтобы найти. Какое условие? Господь говорит: «Если взыщите меня всем сердцем». А если не всем сердцем искать, не найдете тогда. А вот если всем сердцем взыщете, тогда найдете меня. Братья и сестры, ну я так понимаю, что искать Господа вот нам, верующим людям, ну как это практически, да? Ну это искать Его откровение в Слове. Когда мы берем в руки Библию и начинаем читать, то молиться Господу о том, чтобы Слово для нас было живым, чтобы через Слово Свое Господь что-то нам говорил, чтобы не было в нашей жизни так, что мы взяли Библию, по плану прочитали 3 главы или сколько там положено, закрыли Библию, уехали на работу или занялись какими-то своими домашними делами, и через 15 минут или полчаса у нас спросить, что ты сегодня читал, мы с трудом вспомним. А вот если искренне всем сердцем помолиться: «Господи, я буду читать Твое Слово, скажи мне что-то на сегодняшний день необходимое, нужное», то Господь будет давать свои откровения. Когда мы молимся, то тоже хорошо, если мы в молитве тоже будем искать и желать и просить, чтобы нам получить от Господа ответ, и искать Его воли в нашей жизни, искать Его водительство, искать пути, по которому в нашей жизни Господь желает нас провести, все это вместе можно вот объединить этим: ищите Господа. И блаженство, да? Блаженны непорочные в пути, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Братья и сестры, теперь следующее место я открою, его прочитаю вначале, а потом скажу, какую мысль я хочу из этого вывести. Отрывок будет из 3 стихов состоять. Это книга пророка Иоиля, 2 глава, 12, 13 и 14 стихи. «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу, Богу вашему». Это тоже Господь обращается к своему народу и обращается с таким призывом: «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим». Но слово «обратитесь» мы его часто тоже применяем по отношению к людям, еще не покаявшимся. И мы говорим, что вам нужно покаяться и обратиться. Так апостол Петр говорил, когда они с Иоанном шли в храм, у красных ворот храма сидел хромой человек. Петр подал ему руку, говорит: «Именем Иисуса Христа говорю тебе, встань и ходи». Этот встал, начал скакать, прыгать, радоваться, и множество людей собралось посмотреть на это чудо, на этого хромого человека и на тех, которые это совершили. И апостол Петр тогда говорит: «Что вы смотрите и дивитесь на нас? как будто бы мы своей силой или благочестием совершили это. Вера в Иисуса Христа дала этому человеку исцеление и начинает проповедовать им об Иисусе Христе. И в этой проповеди говорит такие слова: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». А здесь Господь обращается к своему народу, к народу, который, видимо, отступил от Господа, оставил Господа, служение ему оставил, к идолам уклонились. Господь говорит: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». То есть здесь речь идет о покаянии за какой-то совершенный грех. Я думаю, братья и сестры, в нашей жизни тоже случаются различные падения, согрешения, или, может быть, у кого-то их не бывает. Если кто-то есть такой в собрании, у кого не бывает никаких падений, согрешений, нарушения воли Божьей в чем-то, если есть такой, можете поднять руку. После собрания я хотел бы с вами познакомиться. Но рук поднятых нет. Значит, все с этим соглашаются. Ну, так Священное Писание говорит, да, что если говорим, что не имеем греха, значит, что? Обманываем самих себя, и истины нет в нас. У всех это происходит. Но вот то, что происходит, то есть то, что мы согрешаем, это одинаково для всех. А вот то, что происходит после, у всех уже по-разному. Но я приведу два библейских примера. Первый и второй израильские цари, Саул и Давид. Были падения и у одного, были падения и у другого, да? Если бы нас спросили, у кого падения были больше, у Саула или у Давида? Как бы мы ответили? У Давида? Хорошо, у Давида было больше. А вот участь у них разная, да? Ну, как жизнь закончилась, какая вечность, разная, да? Ну, конец жизни Саула просто страшный конец жизни. Ну, и еще при жизни Бог отступил от него. Бог перестал ему говорить. Ни через Умим, ни через Тумим, никак. Он уже не мог получать от Господа ответы. Был, и царство от него было отнято. То есть, очень печальное положение. Ну, а как тогда понять? А у Давида же, вы сказали, больше падения были, да? Но у Давида ведь не так. У Давида же хороший конец жизни, да? И в вечности Давид, ну, имеет такие обетования и благословения наследует. И не только он, а благодаря Давиду и множество потомков его тоже имеют благословение. Почему? Потому что Давид умел судить себя и умел искренне раскаиваться. Вот у Саула этого не было, да? Помните, когда пришел Самуил, и когда, говорит, Саул так немножко с гордостью говорит: «Я исполнил слово Господа». А Самуил говорит: «А что это за блеяние овец? Что это за мычание волов, которое я слышу?» И Саул начинает оправдываться. Это народ взял лучшее из скота для жертвоприношения. И тогда Самуил говорит вот те знаменитые слова, да, что послушание и повиновение для Господа, они намного дороже, чем какие-то жертвы, пусть даже самые лучшие, пусть самые откормленные, самые тучные, но для Господа повиновение и послушание намного дороже. После этого Саул говорит: «Согрешил я». Признает, как бы признает свой грех, но потом говорит: «Ну, почти меня перед старейшинами». Из этого видно, что настоящего осуждения себя за совершенный грех, настоящего раскаяния и обращения у него не было. А у Давида было по-другому. Давид говорит в 50-м псалме: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал, поэтому ты чист в суде твоем и в приговоре твоем». Я, может быть, не совсем дословно процитировал, но смысл такой. То есть он очень искренне раскаивается, он глубоко осуждает себя за совершенный грех. Братья и сестры, поэтому вот к нам Господь обращается и говорит: «Падение может случиться. Грех какой-то может произойти, но Через пророка Иоиля Господь говорит: «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим». Если у нас будет так, ну, согрешили, может быть, неправду сказали, может быть, еще какой-то грех произошел, и мы так успокаиваем себя, да еще посмотрим вокруг, мы найдем людей, которые еще больше, может быть, грешат, и мы этим начнем себя оправдывать, что я еще не такой плохой, вот тот еще и не так поступает, а вот та еще вот так делает, я-то еще ничего. Если мы свой грех начнем оправдывать, если мы, может быть, начнем искать обстоятельства, которые подтолкнули нас к этому греху, и перекладывать вину на обстоятельства, ну, помним же, да, как Адам. Господь говорит: «Что ты сделал? Не ел ли ты?» Он говорит: «Жена, которую ты мне дал». А когда к жене обращается, она говорит: «Змей обольстил меня». То есть перекладывают вину на другого, перекладывают вину на какие-то обстоятельства. Если мы так будем поступать, мы не получим прощения. А вот если мы осудим себя и искренне к Богу обратимся всем сердцем за прощением нашего греха, мы получим это прощение. Следующее, братья и сестры, что еще Господь желает, чтобы мы делали тоже всем сердцем, это наше отношение к Слову Его, желание исполнить Его Слово в нашей жизни. В 118-м псалме, 34 стих написано: «Буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». И 69 стих: «Всем сердцем буду хранить повеления Твои». Братья и сестры, ну как я это понимаю? Что значит всем сердцем соблюдать или всем сердцем хранить? То есть сделать со своей стороны все возможное для того, чтобы исполнить Слово Божье в своей жизни. Вот иногда тоже бывает так, что что-то нам, какой-то вопрос непонятный, мы не знаем, как правильно поступать, но иногда мы получаем ответ на свои вопросы, на свое недопонимание чего-то. И когда нам становится понятно, ну, в самом на простом, может быть, примере таком поясню. Иногда, ну, сестры, молодежь, да, тут есть, пусть тоже послушают, скажем, короткая юбка. И, ну, а что тут плохого? И я вижу, что иногда они говорят это искренне, не понимая, что в этом плохого. Но если с ними побеседовал служитель, если он им объяснил, что в этом плохого, если открыл Священное Писание и прочитал наставление апостола Павла, где говорится, что жены должны одеваться со стыдливостью и целомудрием, и ей стало теперь понятно, что короткая юбка – это не совсем целомудренно, это не выражает вот стыдливости той, которая должна быть у каждой сестры-христианки, теперь ей стало понятно это, то теперь уже невзирая на моду, невзирая на то, что все так делают, нужно приложить усилия, чтобы подчиниться Слову Божию, чтобы исполнить Слово Божье в своей жизни. Но это как один из примеров. То есть, когда нам Слово Божье в каком-то вопросе стало понятно, теперь я должен приложить все сердце для того, чтобы это Слово, которое мне открылось, исполнить в своей жизни. У кого-то это может быть в вопросе материального служения. Я как-то слышал свидетельство одной сестры. Она говорит: мы когда поженились, не совсем, ну, понимали этот вопрос. Как надо жертвовать, сколько надо жертвовать. Ну, и материально, говорит, у нас шло так. Ну, что-то есть, какие-то деньги остались. Ну, пришли в церковь, положили в сокровищницу. Другой раз пришли, нету ничего, не положили. Какой-то месяц отдали, какой-то месяц не отдали. И, говорит, некоторое время так продолжалось. Потом читали вместе с мужем Слово Божье. Я не знаю, какое место они прочитали, но, говорит, нам так понятно стало, что мы должны отдавать десятину. И, говорит, когда нам это открылось, когда нам это стало понятно, мы встали на колени, помолились с мужем и так вот в рассуждении друг с другом приняли решение, что теперь, как бы трудно ни было у нас материально в семье, или наоборот, достаток будет, будем всегда отдавать десятину. И прошло много лет, она свидетельствовала, говорит, вот с того времени, как нам это открылось, мы всегда десятину отдаем. То есть, если было непонятно, Действительно, что-то было непонятно. Я думаю, Господь и не так строго будет подходить, и не так строго будет взыскивать. Но когда нам какая-то истина открылась, то хорошо, если мы расположим себя так, чтобы исполнять это всем сердцем. Братья и сестры, следующий момент, на который хотел обратить внимание, это касается нашей молитвы. В 118-м псалме, 58 стих написано: «Молился я тебе всем сердцем». И в 145 стихе: «Взываю всем сердцем моим». Братья и сестры, я не знаю, как вы молитесь, а вы не знаете, как я молюсь. Так, да? И даже, может быть, близкие люди, которым, может быть, не один раз вместе приходилось молиться, все равно до конца не знают, кто как молится. В Священном Писании есть пример. Два человека вошли в храм. Что сделать? Помолиться. Один из них был фарисей, а другой был мытарь. У фарисея была очень хорошая молитва, да? Она была такая складная, выразительная, очень такая, ну так, все разложено, как говорят, по полочкам, да? А у мытаря была другая молитва. Но скажите, как вы думаете, кто молился всем сердцем? Мытарь молился всем сердцем, да? Он стоял вдали, бил себя в грудь, не смел глаза к небу поднять и говорил очень короткую фразу: «Будь милостив ко мне, грешнику». «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Ну и там написано, да, кто из них пошел более оправданным. Тот, у которого была более сердечная, более искренняя молитва, кто действительно молился всем сердцем. Братья и сестры, ну, как я сказал, мы не знаем друг о друге, но знает Господь, и знаем мы сами. Вот сейчас на несколько секунд задумайтесь и вот проверьте свою молитву. Каждая ли наша молитва действительно бывает от всего сердца? Ведь иногда бывает даже так. Покушали, давайте поблагодарим. Встали, помолились, тут что-то заговорили, немножко пообщались, а потом кто-то говорит: мы уже молились или нет? Ну, у вас было такое? Я думаю, почему такое происходит? Потому что эта молитва была, ну, больше, так скажем, традиционная. То, что мы это делаем, это хорошо. Но еще лучше будет, если в каждую молитву, пусть даже краткую, мы вложим свое сердце. Если всякий раз, когда мы встали на молитву, сложили руки и закрыли глаза, или на колени встали перед Богом, хорошо, если каждый раз мы будем четко осознавать, кому мы сейчас обращаемся. Я как-то приводил такой пример, что если бы нам предоставилась возможность, ну, где-то побыть на каком-нибудь таком званом обеде у президента Соединенных Штатов, ну, скажем, он бы устроил какой-то праздник, пригласил гостей, и мы каким-то образом оказались бы в числе приглашенных. И мы бы покушали на этом обеде, и вдруг еще нам предоставилась возможность подойти и поблагодарить его за приглашение. Мы подошли к нему, сказали бы: сердечно благодарим, что вы удостоили меня таким вниманием, пригласили на этот праздник. Как вы думаете, мы бы через 10 или 15 минут помнили о том, что мы благодарили президента, или нет? Конечно, бы помнили. Мы бы и через 15 лет после этого помнили. И мы бы не один раз в различных ситуациях рассказали бы об этом другим людям. Ты знаешь, у меня было в жизни такое событие, что я был у президента, лично его видел и даже несколько слов с ним поговорил. Мы бы этого долго-долго не забыли. А когда к Богу обращаемся, мы можем через несколько минут уже и не помнить, помолились или не помолились. Потому что нередко мы это делаем просто по обычаю или по традиции. Иногда мне приходилось даже слышать, ну, такое, что кто-то свидетельствует, что во время молитвы уснул. Ну, я думаю, может человек быть настолько уставшим. Но если на кровать или на диван так не облокачиваться, не ложиться, то, скорее всего, что не уснешь. Но если начнешь засыпать, начнешь падать и быстренько проснешься. Братья и сестры, хорошо, если мы в молитву всегда будем вкладывать сердце, чтобы молились не только уста наши и не только разум наш, но чтобы присутствовало в молитве и сердце наше. Псалмопевец говорит: «Взываю всем сердцем моим». Я думаю, вы тоже, наверное, слышали этот пример. Может быть, я не совсем там все детали и точно так вспомню, но пример такой, что одному верующему человеку приснился сон. Ну, наверное, это был сон, а может быть, это какое-то видение было, что он увидел во сне ангела, который говорит ему, что ты уже давно не молился. А он начинает оправдываться, говорит: да нет, я каждое утро, каждый вечер молюсь, и когда на собрание иду, я тоже молюсь. А ангел ему говорит: нет, последний раз ты молился тогда, когда твоя дочь была серьезно больна, она была в таком критическом состоянии, буквально при смерти, вот тогда ты последний раз искренне от всего сердца молился. А все остальное – это была просто форма, обряд, привычка. Братья и сестры, поэтому дай Бог, чтобы мы молились всегда искренне и от сердца. Прославлять Господа Господь тоже ожидает, что это мы будем делать от всего сердца. В Псалме 9, 2 стих написано: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем». В 85-м псалме: «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим». Ну и последняя короткая мысль. Книга Притчи, 3 глава, 5 стих, там написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Братья и сестры, Господь желает, чтобы и надежда наша на Него была всем сердцем. Почему? Потому что Господь – это твердыня. Несколько раз в книге Псалмов так говорится, что Господь – твердыня моя. Господь – это скала такая непоколебимая. Господь никогда никого не подводил и не обманывал. И поэтому, если мы на Него возлагаем какую-то надежду нашу, то Господь желает, чтобы эта надежда была твердой, чтобы мы не были такими колеблющимися, сомневающимися. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». То есть, братья и сестры, мы несколько таких моментов перечислили, что ожидает от нас Господь, чтобы мы делали от всего сердца. Пусть Он нам в этом и поможет. А мы со своей стороны должны к этому приложить старание. Сейчас будем молиться. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Имя Иов, по мнению одних, означает «плачущий», а по мнению других – «ненавидимый». В Библии упомянуты только два человека, носившие это странное имя. Одним из них был третий сын Иссахара, внук Якова, Бытие 46:13, но в книге Числа 26:24 он назван Иешувом. Другим был Иов, которого именем называется одна книга Библии, о котором у пророка Иезекииля 14:4-20 сказано, как о великом праведнике, и о котором написал апостол Иаков 5:11, как о терпеливом страдальце. В книге Иова написано, что этот человек жил в земле Уц, Иова 1:1. В дни пророка Иеремии земля Уц отождествлялась землею Эдома, плач Иеремии 4:21, которая находится на восток от Иудеи. В числе друзей, приходивших утешить Иова, назван Елифаз Фимонитянин, а один из эдомских царей происходил из Фимана, Бытие 36:34. И в дни пророка Иеремии город Фиман славился своими мудрецами, Иеремии 49:7. Далее, в книге Иова говорится, что савеяне напали, убили пастухов и угнали стада иавовых ослиц. Савеяне, по новейшим исследованиям, жили в юго-западном углу Аравийского полуострова, где теперь находится Йемен. Затем упоминаются халдеи, которые захватили всех иавовых верблюдов, а пастухов убили. Халдея находится на север от Идумеи или Едома. Все это указывает на то, что библейский Иов жил где-то на восток от Иудеи, между Дамаском и Акапским заливом. Время, в какое жил Иов, в Библии не указано. Священное для евреев имя Божье Иегова или Яхве, переведенное в русской Библии словом «Господь», только один раз упоминается Иовом, 12:9. Чаще всего он и его друзья упоминают Божье имя Шаддай, Вседержитель, какое было открыто Аврааму, Исааку и Якову, Бытие 17:1 и Исход 6:3, и которое, разумеется, было известно Исаву, внуку Авраама. Сохранившееся в русском переводе в конце книги Иова 42:11 слово «кесита» встречается в еврейском тексте еще в Бытие 33:19 и Иисуса Навина 24:32, но переведено словом «монета», хотя монеты, как определенные денежные единицы, появились только в VII веке до Рождества Христова в Древней Лидии. Библейская же кесита была древнейшей денежной единицей, но неизвестной теперь стоимости. В книге Иова ни разу не упоминается ни бедствие Израиля в Египте, ни чудесное избавление народа Божия, ни закон Моисеев. Иов, подобно Аврааму, был священником для своего дома и приносил жертвы за возможные грехи своих детей. Бедствия обрушились на Иова, когда его 7 сыновей имели свои дома, устраивали пири, на которые приглашали своих взрослых сестер, и все они были детьми одной матери. Следовательно, Иову было от 50 до 70 лет, а после пережитого бедствия Иов прожил еще 140 лет. Такого возраста достигали только праотцы Авраама. Богатство Иова оценивалось не золотом и серебром, а количеством крупного и мелкого скота. У него было 7 тысяч мелкого скота, то есть овец и коз, 3 тысячи верблюдов, 500 пар волов и весьма много прислуги. Все это свидетельствует о том, что Иов жил в так называемое время патриархальный век. Перед Богом Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. У людей он пользовался большим почетом, был знаменитее всех сынов Востока. Во время страдания, вспоминая прошлое, Иов так сказал о себе своим обвинителям. «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око видевших восхваляло меня. Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увязло. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом я был для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенные. И говорил я, «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок». Иова 29:5-18. И все это вдруг пропало. В один несчастный день прибегает один из его рабов и сообщает, что совияне угнали волов яслиц, а работников убили. Прибегает другой с известием, что огонь с неба попалил всех его овец и пастухов. Прибегает третий и рассказывает, что халдеи захватили всех верблюдов, а присмотрщиков убили. Приходит четвертый и сообщает самые ужасные. Сыновья и дочери Иова собрались на пир к старшему их брату, и вдруг налетел ветер со стороны пустыни, подхватил дом и обрушил его на собравшихся. Спасся только один из служителей, который принес эту весть. От Иова 1:13-19. Это были потрясающие известия. Иов встал, по обычаю того времени, разодрал на себе верхнюю одежду, остриг голову, пал на землю, поклонился и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господа благословенно». Проходит еще несколько дней. Вдруг все тело Иова покрывается палящими струпьями. В еврейском тексте эта болезнь названа «шехин-ра». В русском переводе стоит «лютая проказа». Ученые точно не знают, что это было за болезнь. На нее Иов так жаловался друзьям. «Кожа моя лопает и гноится». 7:5. «Дыхание мое опротивило жене моей». 19:17. «Кожа моя почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». 30:30. «Ночью ноют кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя. Края хитона моего жмут меня». 30 глава, 17-18 стих. «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих». 19 глава, 20 стих. «Страшат меня сны, и видения пугают меня, и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих». 7 глава, 14-15 стих. Болезнь поразила его снаружи и внутри. К этому добавились душевные страдания, вызванные отношением близких. Вот жалоба Иова.

то из полунагих снимал одежду, утомленному жаждой не давал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе, а человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками, зато вдруг тебя петли и возьмут тебя неожиданный ужас». 22.5.10. На все обвинения Иов ответил, что он прав, но Бог лишил его суда. И высказал желание: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнили бы оправданиями». 23.3.4. Рассуждения кончились тем, что у друзей Иова не нашлось обвинений против Иова, а Иов возмнил о себе, что он великий праведник. Продолжительную беседу обвинений с обвиненным выслушал молодой Елиуй. Когда старики умолкли, Елиуй объявил: «Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме Его, промышляет о земле, и кто управляет всею вселенную?» 34.12.13. После наставительной речи Елиуя вдруг из приближившейся тучи заговорил Бог и сказал Иову великое и недоступное. Иов сознал свое ничтожество и признался: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42.1.6. Господь осудил бы сердечных друзей Иова, велел им принести соответственные жертвы и попросить Иова, чтобы помолился о них, так как только его молитва будет принята. Когда же Иов помолился о своих друзьях, Господь возвратил ему здоровье, а друзья и родственники поспешили с выражениями сочувствия и большими дарами. После этого бедствия имущество Иова увеличилось вдвое, у него родились 7 сыновей и 3 дочери, и прожил Иов еще 140 лет. В первых 2 главах книги Иова сказано, что все страдания Иова произвел с Божьего допущения сатана, пользуясь стихийными силами и злыми людьми, но не погубил его, и для нас история Иова является примером. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. Иакова, 5 глава, 7 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 4 за 2021 год.
2: По следам публикаций. Иван Арестов. Клад по объявлению. Недавно со мной произошел случай, которым хотелось бы с вами поделиться. С некоторых пор я начал приобретать недорогие Библии, чтобы в качестве подарка раздавать их людям. Библии покупал в том числе и через доски бесплатных объявлений. Однажды я увидел объявление, в котором недорого предлагались Библии под редакцией Б. Гёце. В русских консервативных евангельских кругах данное издание пользуется заслуженной популярностью. И я подумал, что эта Библия может стать прекрасным подарком кому-то в день крещения или еще на какое-нибудь торжество. За книгами я поехал в один элитный поселок. В прошлом это был дачный поселок советской номенклатуры. Продавцом оказалась молодая девушка. От нее я получил предложение выкупить несколько коробок Библий, Новых Заветов, а также симфоний, книг, доставшихся ей от дедушки. Идеальное состояние книг, а также местоположение поселка натолкнули меня на мысль, оформившуюся в виде вопроса, который я не постеснялся задать девушке-продавцу. Я спросил у нее, не служил ли ее дедушка в КГБ. Девушка ответила положительно, добавив, что ее родители прожили большую часть жизни в Германии. Подробностей того, как оказалось столько литературы у дедушки, она не знала. Разумеется, я все выкупил, а позже, рассуждая с братьями об этом случае, предположил, что, вероятно, это конфискат 70-80-х годов. Именно такого небольшого формата Библии завозились в Советский Союз нашими братьями из-за железного занавеса. Каково же было мое удивление, когда я вскоре как раз об этом прочитал удивительный рассказ Ширинай-Досовой «Телефонный справочник» в первом номере журнала «Вера и жизнь» за 2020 год. В нем речь идет о том, с какими сложностями сталкивались наши братья из-за рубежа, когда ввозили духовную литературу в Советский Союз, и сколько посылок не достигли своих адресатов, но были изъяты советскими спецслужбами. Я не удержался и отвез экземпляр журнала девушке-продавцу. Также решил написать об этом случае и вам. Жаль только, что бумажным экземпляром симфонии сейчас пользуются крайне редко. Даже церкви, которые долго следовали этой традиции, и те постепенно переходят на электронный вариант книги.
3: Точка зрения. Асет Умиржанова. Избавление. Эпиграф. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Галатам 1:3-4. Эти стихи являются частью короткого вступления в довольно строгом послании к Галатам апостола Павла. Проблема заключалась в том, что галаты стали сомневаться в истине. Вкравшиеся лжеучителя утверждали, что для спасения недостаточно одной веры, но необходимы еще и дела Моисеева закона. С самого начала своего письма Павел начинает защищать Евангелие, показывая цель пришествия Христа – отдать себя за грехи и избавить свой народ от лукавого века. Слово «избавить» можно понимать как «вырвать» или «отобрать», то есть ничто на свете, кроме Христа, не может освободить человека от духовных оков безбожного мира. Эта истина чудесным образом исполнилась и в моей жизни. Я родилась и выросла в казахской семье. Моя жизнь, говоря образным языком, была как бы сжата тремя кольцами. Это прежде всего религиозное кольцо. Все казахи по определению должны быть мусульманами. Родовое кольцо. Определенные традиционные особенности. Семейное кольцо. Ответственность за младших братьев и сестер. Поскольку я была старшей в многодетной семье, то не могла оставить младших братьев и сестер до тех пор, пока они не повзрослеют. По-человечески, то есть своими силами, я бы никогда не смогла все это оставить и последовать за Христом. Но слово благодати Христа освободило, вырвало меня из этих оков. И сегодня я радуюсь спасению и стараюсь служить Ему так, как только могу. Почему для меня это важно? Потому что это помогает мне правильно расставлять приоритеты в благовестии. Избавить людей от лукавого века без проповеди Евангелия невозможно. Никакая материальная помощь или добрые дела не спасут людей от зла. Разумеется, нуждающимся помогать нужно, но избавление от лукавого века – это дело самого Христа. Здесь необходимо в терпении полагаться на силу Его слова. Прошу молиться за служителей среди казахского народа.
1: Точка зрения. Иван Спасов. Быть победителем. Стойте в вере. Будьте тверды. 1 Коринфянам 16:13. Апостол Павел пишет коринфянам, чтобы они бодрствовали и защищали веру. Когда обстоятельства благоприятны, нам легко быть верующим. Но если среда, в которой мы находимся, настроена враждебно, становится нелегко. Бог поместил христиан расти духовно в самую безопасную среду, поместную церковь. В церкви мы вместе укрепляемся в вере и поддерживаем друг друга, идя путем Господним. У нас также есть духовные наставники, которых Бог поставил, чтобы они помогали нам в следовании за Христом. Они являются примером, которому мы следуем, и маяком, который освещает путь, чтобы нам не разбиться о скалы. Когда врага видно явно, мы мобилизуемся, группируемся и защищаемся. Вместе противостоять всегда легче. Но в нашей повседневной жизни мы не всегда окружены верующими братьями и сестрами. Нам приходится сталкиваться с миром и его ценностями. А если враги наши домашние, то нам необходимо объяснять, убеждать и защищать нашу веру. Порой наша внутренняя борьба против греха и искушений может поколебать нас, если мы не тверды. Но если наша вера построена на скале, имя которой Христос, тогда никакие бури не смогут сокрушить ее. Если же она основана на других ценностях, мы не сможем устоять. Плывя против течения этого мира, шагая против встречного ветра, не будем забывать пример апостола Павла, у которого тоже были внешние битвы и внутренние страхи, но, несмотря на это, он оставался победителем. Это возможно только силой Христа.
2: Духовная статья. Петр Луничкин. Истинная радость. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам 4:4. В народе говорят, чтобы жить и радоваться, нужно иметь лишь две составляющие. Одна – жить, другая – радоваться. Первая составляющая у нас уже имеется. Со второй, как правило, возникают проблемы. Как человеку радоваться, если жизнь серьезно потрепала? Как радоваться, если он на себе испытал трудности и горести жизни, если человек обескуражен, измучен и изранен? В славянских евангельских церквах есть две излюбленные темы для разговоров – о любви и о радости. О радости говорят часто, но увидеть радостные лица удается редко. И это отчасти потому, что радоваться не умеют не только члены церкви,
4: но и служители. Послание к филиппийцам апостол Павел написал, находясь в тюрьме. Пребывая в ужасных условиях, апостол Иисуса Христа призывает христиан радоваться. Он говорит, что, несмотря на постигшие его жизненные трудности, он радуется и очень хочет, чтобы и другие христиане радовались. Радость в Господе – это волевое решение. Пророк Неемия пишет: «Радость пред Господом – подкрепление для вас». Неемии 8:10. В радости от Бога сокрыта неимоверная сила. Когда мир рушится и земля уходит из-под ног, радость от Господа укрепляет и поддерживает. Бог желает, чтобы нас переполняла Его радость. Об этом ясно говорится в следующем тексте Писания. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства». Филиппийцам 4:10. Из текста видим, что Павел, получив материальную поддержку от христиан, живущих в Филиппах, искренне их за это благодарит. Эта община и раньше поддерживала служение Павла. Но наступил момент, когда пожертвования вдруг прекратились. И вот, спустя некоторое время, христиане в Филиппах вновь отправили Павлу некоторую сумму. Заметьте, что Павел не стал укорять их, говоря: «Ну, наконец-то вы образумились, а то я уже думал, что в вас не проснется совесть, решил, что вы забыли о том, сколько всего я сделал для вас». Павел не укоряет христиан за их прошлое. Он подмечает нечто хорошее в их настоящем и благодарит их за это. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Павел жил настоящим, и в этом настоящем он думал о хорошем, следовательно, хорошее и видел. Ведь каковы мысли в душе нашей, таковы и мы. Смотри притчи 23:7. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, нам необходимо принять осознанное решение – обо всем плохом забывать, а о людях и людям говорить только хорошее. Вот совет Павла. «Наконец, братья мои и сестры, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Филиппийцам 4:8. Итак, в то, о чем мы думаем, в то и верим, во что мы верим, то и провозглашаем. А провозглашаем мы то, чем наполнено наше сердце. Ибо от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. И потому Павел призывает принять решение думать о хорошем, верить в хорошее и о хорошем говорить. Поступая так, мы увидим, что наша жизнь наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. Павел указывает еще на один шаг на пути к радостной жизни. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Филиппийцам 4:11. Его совет прост. Если мы действительно хотим радоваться и дарить радость другим, то нам необходимо научиться быть довольными тем, что имеем. Павел был доволен вопреки обстоятельствам. Мы живем в эпоху тотального недовольства. А недовольными мы бываем потому, что сосредоточены не на том, что у нас есть, а на том, чего у нас еще нет. Мы все время в погоне за новизной. Купил iPhone, но пока дошел домой, модель уже устарела, хочется новую. Нам не хватает денег на новую машину, не хватает времени на отдых, нам все время чего-то не хватает. Отсюда угрюмые сердца и лица. Однако, если честно признаться, сегодня мы имеем намного больше, чем когда-либо имели наши отцы и деды. Но недовольство у нас намного больше, чем было у них. Апостол Павел говорит, что он доволен всем и радуется всему, потому что знает секрет приобретения и сохранения радости, и этим секретом делится с другими. Истинная радость в жизни не зависит от наличия материальных благ. Истинную радость можно получить лишь в Иисусе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», говорит апостол Филиппийцам 4:13. Если Христос в сердце, то в душе довольство, Если он с нами, то все остальное – лишь приятное дополнение. Если Иисус живет в нас, значит, у нас есть все, что нужно. И потому Павел призывает учиться быть довольными тем, что имеем, если мы действительно хотим иметь истинную радость. А имеем мы Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он – источник нескончаемой радости. Поэтому приближайтесь к Нему в молитвах, живите по Его Слову. Поступая так, вы увидите, что жизнь ваша наполнится истинной радостью, а на лице появится улыбка. По словам апостола Павла, филиппийские христиане при крайней их бедности принимали самое активное участие в пожертвованиях. Об этом Павел в письме рассказывает коринфским христианам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотные по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». И не только то, на что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. 2 Коринфянам 8:1-5. Жертвенность филиппийцев достойна похвалы и подражания. Она заключалась не в величине суммы, а в отношении к Иисусу Христу. У бедной вдовы было всего 2 лепты, но она с радостью отдала их Господу. И потому Христос, обратив на эту вдову внимание, сказал, что она оказалась самой щедрой из всех жертвователей. Мне кажется, что христиане из Филипп занимают 2-е место в списке самых жертвенных христиан в Новом Завете. Павел хвалит их. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4, 14-19. В истинно христианской щедрости сокрыты великие благословения. Благодаря пожертвованиям многих христиан, в том числе и филиппийцев, проповедь Евангелия вышла далеко за пределы Иерусалима. Евангелие пришло в Европу, Азию, Африку, Америку, Австралию. Жертвующие на дело благовестия, видя, как Евангелие преображает жизнь людей, искренне радуются. Наша щедрость на дело благовестия принесет нам истинную радость и особое благословение, так как через апостола Павла нам дано обетование. Исходя из личного опыта, он говорит: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. Если мы жертвуем, то не будем терпеть нужду, потому что сам Бог восполняет наши нужды. А наш Бог не беден, Ему принадлежит все. Потому Павел призывает принять решение щедро поддерживать служение распространения Евангелия. Поступая так, мы увидим, что наше сердце наполнится истинной радостью, потому что вместе с нами будет ликовать все небо, видя кающегося грешника. Смотри Луки 15:7. И ничто в этой жизни уже не сможет лишить нас обретенной радости, потому что истинная радость для нас – Иисус Христос.
1: Наше интервью. Беседа с Михаилом Николаевичем Черенковым, профессором и проповедником. Слушать и слушаться. Уважаемый Михаил, я посмотрел перед интервью информацию о вас в интернете. Вы уже успели много сказать и написать. Некоторые слова и обороты заставляют заглядывать в словари.
5: Это ничего, что я прошу вас дать интервью такому простому журналу?
4: Такие вопросы заставляют краснеть, в том числе за то, что можно найти в интернете. Не все сказанное и написанное я считаю важным и правильным. Многое переосмыслил, а кое-что просто перерос. Так что из всего того я бы оставил не так уж и много. Остальное переформулировал бы, сделал проще, интереснее, полезнее. Если бы имел такую возможность. Но этой возможности нет. Это реальность наших дней. Мы не только много говорим и пишем, но живем с последствиями всего того, что наговорили и написали. Так что следует быть аккуратнее в высказываниях. Это урок первый. Особенно в эпоху интернета. А второй урок в том, что нужно расти дальше, становясь проще. Самый большой мой личный страх – застрять в прошлом, особенно в худших моментах прошлого. Еще один страх – приспособиться к мирскому порядку вещей, утратить простоту и открытость, способность удивляться, перестать видеть Божьи чудеса в малых вещах и событиях. Так что мне самому кажется, что я только начинаю что-то понимать, что я еще не сказал и не сделал того, что хотел бы и должен был сделать. Я читал журнал «Вера и жизнь» еще до того, как написал свою первую статью. И мне всегда нравилось название, в котором вопросы нашей веры связаны с повседневной жизнью. Именно этому я и учусь. Верить и думать так, чтобы менялась жизнь. Большинство моих текстов рождались при попытках понять, почему мы живем так, как живем, какие идеи влияют на наш образ жизни, что мы должны переосмыслить. Это касалось и личной, духовной, и церковной, и общественной жизни. Это вопросы нашего христианского мировоззрения.
5: Расскажите немного о себе, о семье и о том, как вы пришли к вере в Бога.
4: Я вырос в многодетной семье верующих родителей. Больше всего они хотели быть верными Богу. Это значило для них гораздо больше, чем достижение или комфорт. Папа прошел тюрьму. Мама лишилась своего диплома и карьеры. В детстве мне хотелось жить лучше, по крайней мере, не хуже своих сверстников. Но с годами я убеждался, что ценности моих родителей были правильными. Вера и верность придавали жизни смысл. Все остальное было второстепенным. В 1988 году я попал в христианский детский лагерь, лесную церковь. Слушая истории старших братьев и сестер, бывших узников, я ощутил сильное побуждение посвятить свою жизнь Богу. Я и сейчас с уверенностью могу сказать, что более важного момента в жизни у меня не было. Большое влияние на мое формирование оказали мои бабушки и тети. Они очень любили Божье Слово и самиздатовскую духовную литературу, молитву и общение с родными по вере. От них буквально веяло убежденностью, их глаза горели, сломать их было невозможно. Людей такого типа сейчас не так много. Я очень благодарен Богу за мою семью и церковь. Они заложили надежное основание, которое выдержало многие дожди, ветры и даже землетрясения. В моей жизни было непростое время блужданий и поисков, бунта против традиций, но сегодня я счастлив, подобно Даниилу, славить и величать Бога моих отцов, даровавшего мне мудрость и силу. Даниила 2:23.
5: Школу, университет вы заканчивали, как говорят в народе, на пятерке. Не было ли вам трудно полагаться на веру? Веру в Бога, веру в Священное Писание, веру в вечную жизнь?
4: Если полагаться на веру со всей ответственностью, то учиться надо не меньше, а даже больше. Не хуже, а лучше. Пятерки и четверки – не главный показатель хорошей учебы. Я часто с сожалением думаю о тех уроках и днях, которые пропустил или потратил впустую. Ах, если бы мы лучше понимали ответственность за свою жизнь, если бы больше думали о призвании. Все возможности, которые дает нам Господь, под наш отчет. Как мы этим распорядились? Я помню, как один диакон мне повторял: «Михаил, учись так, чтобы потом послужить этим церкви. У нас такой возможности не было, хотя мы очень хотели учиться. Теперь у нас есть ты». Мне стыдно, что я так мало прислушивался к этим словам. Увы, тогда я мало думал о том, что в университете я представляю не только себя, но и церковь, что я послан туда Богом. Учеба мне казалась каким-то рискованным, но интересным интеллектуальным приключением. И постепенно я зашел слишком далеко в своей свободе и философском радикализме. Руководствуясь принципом «понимать, чтобы верить», я не научился ни понимать, ни верить. Теперь я руководствуюсь другим принципом «верить, чтобы понимать». Иными словами, чтобы наш разум работал правильно, его нужно посвятить Богу, осветить и просветить.
5: Что для вас в христианстве самое главное?
4: Очень важно послушание Богу, не в одном деле, и не только в вопросе спасения. Важно следовать за Богом во всех ежедневных ситуациях, в каждом повороте жизненного пути, слушать и слушаться.
5: А по жизни? Расскажите немного о вашей семье.
4: Есть еще одно слово, близкое по смыслу – посвящение. Мои родители посвятили себя Богу и в свете этого посвящения служили своей семье. Я никогда от них не слышал, не нравится, не хочется. Они сами мало говорили о себе. Они были подчинены чему-то большему. Они готовили нас, детей, к служению. У нас с женой Ниной 4 детей, все дочки. Последнее время мы все больше говорим и молимся об их призвании и о том, как мы, родители, можем им в этом помочь. То есть важно посвятить себя чему-то большему, чем ты сам. Это дает и смысл, и радость, и вдохновение.
5: И еще несколько слов о том, чем вы сейчас занимаетесь.
4: Последнее время я учусь фокусироваться на одной-двух вещах или темах, не размениваться на многое. Уже 17 лет отвечаю за служение «Миссия Евразия». Координирую миссионерские инициативы и проекты в постсоветских странах. Иногда веду семинары по миссиологии и христианскому мировоззрению. Веду блог, в котором делюсь своими размышлениями о Библии и многом другом в свете Библии. Люблю миссионерские путешествия и содержательные конференции. Моя семья помогает мне в служении как настоящая команда. Дочери много занимаются музыкой, играют на фортепиано. Их формирование – наша главная задача. Мое личное призвание меня беспокоит уже меньше. Знаю, что не смогу сделать все, что хотелось бы, поэтому стараюсь сделать главное. Это смиряет, но также ободряет.
5: А вы так много пишете, преподаете, выступаете на симпозиумах и форумах. Чем для вас является проповедь Слова Божьего?
4: Проповедь Слова Божьего – это не отдельное занятие в числе прочих. Она должна выражаться самыми разными средствами и способами. Мне, например, больше всего нравится читать Библию в собрании и делиться тем пониманием, которое дает Господь. Но чаще всего приходится вплетать Слово Божье в разные жизненные, не церковные ситуации. И это тоже интересно. Что бы ни случилось, тут же внутри находишь какую-то библейскую цитату, как совет, руководство, ответ. Так что проповедь – это применение Божьего откровения в каждой конкретной ситуации. Понятно, что мы говорим не только о цитатах, не только о буквах, но о том, как Господь обращается через них лично к нам и нашим современникам.
5: В чем заключается призвание каждого христианина вне зависимости от образования, социального положения, уровня жизни и политического устройства общества, в котором он живет?
4: Призвание каждого христианина – быть вестником Божьего Царства, которое охватывает все сферы жизни общества, все народы земли, все социальные группы. Представлять царя и царство через веренное нам служение, работу, семью, дарование, ресурсы, говорить своей жизнью о Божьем царстве и приглашать в него других.
5: Какую роль в вашей жизни играет Библия?
4: С каждым днем и годом люблю ее все больше. Начинаю и заканчиваю день с ее чтения. Самое интересное – читать вместе с детьми, когда есть новые вопросы. Также интересно воспринимать в свете Библии все остальное – книги, фильмы, картины, события. Это ключ к пониманию абсолютно всего. Если начать дискуссию на злободневную тему, будет трудно прийти к согласию, каждый останется при своем. Если же начать с молитвы и чтения Библии, все увидится иначе, в свете неземного, Божьего Царства.
5: Вы потомственный верующий, если можно так сказать. Что вы скажете о том, как изменяется характер христианина?
4: Характер должен меняться в сторону уподобления Христу. Постепенно в нас должны проявляться его черты, все больше, все яснее. Все реже должно звучать «я», все чаще «он». Мои родители учили меня, что в процессе жизни все в нас должно подчиняться Христу, переходить под Его власть. Но при этом есть и те сложные особенности личности, которые связаны с физиологией, наследственностью, воспитанием. Это наши ограничения, с которыми постоянно нужно работать. Они есть у моих родителей, они есть и у меня. Они часть воспитательного процесса, сдерживающие и смиряющие.
5: Какие черты вашего характера уже изменились, а какие еще в процессе?
4: Я стал лучше контролировать свою реакцию, но все еще остаюсь очень чувствительным, склонным реагировать эмоционально. Мне трудно надевать маску и играть роль. Мои друзья и коллеги говорят, что у меня все написано на лице. Иногда это меня пугает, так что я даже немного рад, что сейчас все носят защитные маски. Это возможность хотя бы частично скрыть эмоции. Но если серьезно, то это моя слабая сторона. Мне нужно учиться быть спокойным, контролировать свой голос и слова, не только лицо.
5: Какие черты характера других вы уважаете? Какие вызывают у вас отторжение, неприятие?
4: Мне очень неприятны высокомерие, двуличие, грубость и наглость.
5: Что для вас самая большая радость?
4: Видеть моих детей верующими и служащими.
5: Что самое страшное, что вы себе можете представить?
4: Было бы страшно оказаться без семьи и церкви. Я с ужасом наблюдаю, как рушатся семьи и как падают звезды. А еще страшно потерять ощущение призвания. Жить просто так, чтобы жить, это не жизнь. Жить чужую жизнь, сидеть в чужом кресле, тоже не жизнь. Нет ничего лучше, чем быть на своем месте. Нет ничего страшнее потери своего места.
5: Какой совет вы дадите нашим читателям, желающим преображаться в образ Иисуса Христа?
4: Следуйте за Христом без остановки. Служите Ему без перерыва. Отдайте все без остатка. Будьте заняты постоянно. Все или ничего. Только так.
5: Спасибо за беседу, Михаил. Благословение вам и вашей семье в служении Богу и Его Церкви.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея. Глава 13. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его, не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их».

Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его
и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись.

Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они – слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступила к нему
множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я знаю, Он даст мне терпенье, когда мне так не хватает Его. Он даст также благословенье, надежда и помощь лишь вся на Него. Я знаю, Господь даст мне силы, когда трудно мне путь свой идти, когда трудности мне непосильны, Он поможет мне все их нести. Я знаю, Господь, Ты со мною, никогда не оставишь меня. И в трудности, в счастье и в горе всегда положиться могу на Тебя. Я глаза свои поднимаю в небо, и трепещет сердце мое. Говорю Тебе я спасибо, что ждешь там дитя Ты свое. Там будем с Тобою мы вместе, там будут все, кто спасен. Там будем петь все мы песни, там навек сатана побежден. Придет это время, я знаю, возьмешь Ты меня в небеса. Господь, я жду, верю, желаю с Тобой, Иисус, там быть навсегда. Я глаза поднимаю в небо. Я знаю, Спаситель мой там. Он даст мне в достатке питье и хлеба. Он внемлет всегда моим нуждам, мольбам. Я глаза поднимаю в небо, и трепещет сердце мое.

Взгляни на небо, в вышине небесной, вдали от горя, боли и скорбей, есть место вечной радости спасенных, где век не будет ночи и теней. Там в дивном царстве, славой озаренный, великий Бог все новое творит. Для тех, кто Агнца кровью спасенный, для тех, кто мир греховный победит, не будет там ни плача и ни вопля, сам Бог отрет с очей твоих слезу, и все земные бури и страдания забудем там, воспев Ему хвалу. И пусть порою труден путь тернистый, и чаша слез и горечи полна, нам лучший мир пошлет Спаситель вскоре, и этот мир – небесная страна. Там Иисус во славе пребывает и ждет своих искупленных детей. Там все в небесном золоте сверкает. Там встретим своих близких и друзей. Взгляни на небо, в вышине небесной Спаситель ждет искупленных детей, чтоб дать им отдых после жизни трудной. Ты только веры не оставь своей. Аминь.

0: Небо — короткое слово, но сколько скрываешь ты тайн. Порой ты бываешь суровым, порой я в тебе вижу рай. Меня каждый миг привлекаешь безмерной своей красотой, и мне каждый раз открываешь уроки для жизни земной.
1: Как книга, учебник не строгий, ты учишь меня каждый раз, и мне открываешь ты Бога и в трудный, и в радостный час. Когда тебя тучи покроют и спрячут простор голубой, гром грянет, и ветры завоют, и молния вспыхнет стрелой.
0: Я сердцем своим замираю, всю немощь свою сознаю, пред Богом колени склоняю, Творцу песнь хваленья пою. Когда жизни бури, невзгоды настигнут, накроют меня, поднимут сомнения воды, чтоб вера ослабла моя.
1: Я знаю, за тучами мрака скрываются солнца лучи, уходит сознание страха, молитва из сердца звучит. Когда ты заплачешь слезами, дождинок земле жизнь даря, я слово Христа вспоминаю, оно оживляет меня.
0: Когда расступаются тучи, давая простор синеве, и первый пробившийся лучик подарит улыбку земле. Пред взором природа предстанет, омытая щедрым дождем, и сердце в восторге воспрянет, ликуя пред щедрым Творцом.
1: Мой разум тогда размышляет о вечной Христовой любви. За грех мой Спаситель, страдая, омыл мое сердце в крови. Он смертью своей мне дорогу навеки на небо открыл. Там в вечности буду я с Богом жить свято в тени Его крыл.
0: Когда ночь на землю ложится, неся тишину и покой, и звездами лик твой искрится, в восторге любуюсь тобой. Сверкающих звезд мириады, кто может их все перечесть? И сердце спасенное радо, что в Библии может прочесть.
1: О том, что Творец всего мира нам столько всего обещал. Слова эти неисчислимы, что Бог еще даст и что дал. И в этих святых изречениях Бог неоднократно сказал, что примет нас в небо селение и путь нам туда указал.
0: Прекрасное синее небо, к тебе устремляюсь душой, и после борьбы и победы приду я на небо домой.

Как часто манит небо синевой, тот блеск настолько чистый, белоснежный, своею восхищая красотой, напоминает город безмятежный, влечет нас небо, хочется забыть о бедах всех, проблемах и тревогах, покой и мир найти, без страха жить, увидеться с прекрасным, вечным Богом. Так хочется растаять в небесах, в лазури легкой, нежной, необъятной, сквозь них увидеть Господа глаза, сияющие так невероятно, почувствовать, что рядом Бог, Отец, склонился, выслушал и вновь ответил: Вселенной Царь, Создатель и Творец, с небесной высоты меня заметил. Что человек, что помнишь, Боже, ты меня, имея в своей власти звезды, небо, своим величием и могуществом маня, заботишься о мне, питаешь хлебом, лучами согреваешь, бережешь, дождь посылаешь и хранишь от зноя, проблемами моими ты живешь. За что, мой Боже? Пред тобою кто я? Я недостойна даже взгляда твоего и жертвы той, что за меня пролилась. Прости, что грязь со сердца моего гвоздям голговским в твои руки вбилась. В те руки, что простерты, чтоб обнять, чтоб сохранить меня от всех несчастий. Так страшно мне все это осознать, что жизнью ты платил за мое счастье. Не существует в мире нужных слов, чтоб благодарность выразить, Спаситель, мой добрый Иисус, спасибо за любовь, прими хвалу от сердца, Искупитель. Аминь. Слава Богу.

Посмотри на небо, там, вдали небесной, далеко от горя, боли и скорбей, в недостигших сферах нами неизвестных, город есть прекрасный для земных людей. Озаренный славой в неприступном свете, Бог для всех спасенных новое творит. Он для нас, пришельцев с голубой планеты, град построил вечный, чтоб могли в нем жить. Там не будет плача, там не будет вопля, Бог отрет слезинки, что текли из глаз. Обретет страдалец там нетленный облик, превратятся слезы в неземной алмаз. Город тот небесный в золоте сверкает, жемчуг и бриллианты не в цену земным. Там у врат небесных Бог нас ожидает, где навеки в славе мы прибудем с Ним.

и сказал мне: «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец».

освящаются, и цари ему честь воздают. Только те, кто вписаны в книгу, беспрепятственно путь свой ведут. Ну а дальше река живая, древо жизни, престол Творца, и на лицах его будет имя, царству Бога не будет конца. Как же радостно знать, что в небо путь лежит, хоть тернист иногда, но лучом откровения Господнего освещается он навсегда. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится праведный, да творит правду еще и святый, да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «По стопам Спасителя», читает Алла Александровна.
1: Деревенский старикашка Дитрих в деревне Вильбах, которому раньше принадлежал порядочный хутор, вот уже несколько лет как сильно опустился и потерял из-за этого и службу, и хлеб. Его единственным занятием было со своего необработанного участка нарвать несколько пучков травы и принести их домой к обеду своей тощей козе. Для него самого и для его воспитанницы к обеду было по несколько штук картофеля и немного молока. После обеда Дитрих исчезал и приходил только вечером подоить козу и опять уходил. Дома его не было, но каждый знал, что он до глубокой ночи сидит в трактире и что у него скоро заберут дом, поле и козу, чтобы оплатить долги. Пока жива была его жена, все шло гораздо лучше. Они имели больше земли и корову, и работали, не покладая рук, с утра до вечера. Своих детей у них не было, но вот уже 3 года, как они взяли на воспитание осиротевшую девочку его сестры. Год тому назад он потерял жену, и с того времени так быстро опускался, и так быстро все пришло в упадок, что все удивлялись свежему цветущему виду ребенка. Девочке было 8 лет, и всюду ее звали Роза Резли, потому что никогда не видели ее без розы в руке. Настоящее имя ее было Тереза, но все ее звали Резли с приставкой «Роза». Роза Резли так любила розы, что могла подолгу стоять у забора и любоваться розами, пока, наконец, кто-нибудь из живущих за этим забором приветливо не скажет ей: «Наверное, хочешь розу?» И, сияя от радости, Роза Резли протискивала свою маленькую ручку через решетку забора и с благодарностью брала розу. И таким образом ребенок был всегда с розой в руке, пока они цвели. Все любили веселую, жизнерадостную девочку. Дядю она мало видела. Утром она уходила в школу. В обед он обычно говорил: «Я сегодня вечером не приду домой. Ты, наверное, найдешь там что-нибудь покушать». Но шкаф был всегда пуст, и для нее было хорошо, что не тот, так другой ребенок в школе давал ей кусок хлеба, яблоко или грушу. Но даже и тогда, когда ей приходилось быть голодной, она, бегая от сада к саду, где росли розы, которые ей иногда дарили, забывала в своей радости о голоде. Вот и сегодня она не имела ужина. Тем не менее, она весело бегала по лугам. Был теплый летний вечер. В воздухе порхали вверх и вниз бабочки, щебетали ласточки, летая полукругом. На лугу весело трещали кузнечики. И Розе Резли становилось на душе все веселее. Она подпрыгивала все выше, как будто хотела вместе с бабочками взлететь. Так через некоторое время она подошла к саду, лежащему у лесной опушки. В этом саду всегда росли самые красивые розы. Сад был окружен деревянным забором, и Роза Резли быстро взобралась на него и ожидающе посмотрела в сад. «Заходи, заходи!» – послышался голос из сада. «Я знаю, что ты хочешь. Сегодня ты получишь много роз». Не надо было повторять ей дважды. Роза Резли быстро вошла в сад, подошла прямо к большой клумбе душистых роз и стала любоваться их красотой. Тут подошла хозяйка, которая позвала девочку в сад. Она часто дарила ей розы. «Ты пришла как раз вовремя, Резли», — сказала она. «Сегодня ты получишь целый букет роз. Но некоторые розы уже скоро опадут, и тебе надо быть немного осторожнее и не прыгать так высоко. А то все розы у тебя опадут, прежде чем ты придешь домой». Хозяйка стала осторожно срезать то здесь, то там розу, пока не получился красивый букет. Роза Резли была в восторге. Такой прекрасный букет она еще никогда даже в руках не держала. Но уже с некоторых роз стали осыпаться душистые лепестки и падать на землю. А пустые стебли так печально выглядывали из-под цветов, что Роза Резли испуганно смотрела на них. «Вот видишь, — сказала хозяйка, — домой тебе надо идти совсем тихо, а не то ты и три розы полностью не донесешь домой». Роза Резли поблагодарила хозяйку и отправилась в обратный путь. Путь пролегал мимо убогого домика. Там жила матушка Забота, тихая женщина с измученным лицом. Все ее так звали, и Роза Резли не знала ее настоящего имени. «Матушка Забота!» – крикнула Резли, увидев ее у окна. «Смотрите, смотрите! Видели ли вы когда-нибудь такие розы?» «Нет, Резли, уже давно не видела такие», – ответила женщина. И дитя пошло дальше. У последнего дома при дороге Резли хотела свернуть в переулок, но в это время вышла хозяйка дома, перекрестница, прозванная так, потому что ее дом стоял на перекрестке нескольких дорог, и подбоченясь смотрела на девочку. «Вот-вот, сегодня ты настоящая Роза Резли!» – крикнула она ей вслед. «Подойди, покажи мне твой клад!» Роза Резли быстро повернула назад и, полная радости, протянула ей свой букет. Но при быстром движении с 3-4 роз осыпались лепестки и упали на землю. Резли печально смотрела на них. «Жаль», — сказала женщина, — «эти розы пригодились бы как раз мне». «Дитя, отдай мне свои розы. За них я тебе дам хороший кусок хлеба. Ты их все равно далеко не унесешь. Пока доберешься до дома, у тебя в руках останутся одни стебли». «Разве у меня ни одной не останется?» — спросила Резли, совсем огорченная. «Эту вот ты можешь себе оставить, остальные сейчас опадут». С этими словами крестьянка приподняла свой фартук и Резли положила туда все розы, кроме указанной. Затем крестьянка вошла в дом и вскоре вернулась обратно с большим куском хлеба, при виде которого девочка вдруг почувствовала, что она сильно голодна. «Слушай, Резли, я хочу дать тебе хороший совет», сказала она, отдавая ей хлеб. «Возьми корзиночку и каждый вечер ходи туда, где растут розы, и проси те, которые вскоре опадут. Затем положи их в корзиночку, чтобы не потерять ни одного лепестка, ибо как раз они мне и нужны. И всякий раз, когда ты мне принесешь порядочную кучку лепестков, ты получишь хороший кусок хлеба. Ты согласна?» «Да, я буду делать это очень охотно», – сказала Роза Резли и направилась домой, с удовольствием поедая хлеб. Когда она опять проходила мимо домика матушки Заботы, то она как раз возвращалась домой, неся на плечах маленькую вязанку собранных дров. «Где же твои красивые розы?» – спросила матушка Забота, когда девочка остановилась возле нее. Резли рассказала ей, что отныне она каждый день будет приносить свои розы перекрестнице. Женщина выслушала ее задумчиво, а затем робко спросила. «Резли, не зайдешь ли ты завтра ко мне, прежде чем ты отнесешь свои розы крестьянке? Я хотела бы тебя о чем-то спросить». «Хорошо, я зайду. Спокойной ночи, матушка Забота». И Резли отправилась своей дорогой. Придя в уединенный домик дяди, она вошла в тихую пустую комнату. Она не заперла двери, не зажгла свет. Как птичка она в сумерках нашла свое гнездо и вскоре мирно уснула. И во сне она все видела розы, пока яркое солнце ее опять не разбудило. Женщина, которую люди прозвали «Матушка Забота», была очень бедной вдовой. Когда-то жила она хорошо и не привыкла попрошайничать. Она бедствовала и страдала молча. Только одному Богу говорила о своей нужде, и только у Него одного искала утешения, в котором она так нуждалась. Ее муж был портным, но он рано умер, оставив ее одну с сыном. Сын ее тоже должен был стать портным, так решил опекун мальчика. Но Иосиф этого не хотел. Когда его заставляли работать по портняжной части, он убегал и приходил домой только поздно вечером, а иногда и совсем не приходил. Так он попал в плохое общество. И ему стали угрожать. Если он не будет работать и не исправится, то его отправят в Австралию. На это Иосиф очень рассердился и сказал, что он умеет работать, если ему дадут свободу самому выбрать себе работу. А на чужбину он и сам отправится, незачем его посылать. И вслед за тем он исчез и больше не приходил. Мать очень переживала и скорбела, но она предала свое дитя Богу, хотя люди в деревне говорили ей насмешливо. «Разве тебе помогло то, что ты так много молилась? Теперь ты в нужде, а Иосиф, наверное, бесславно погиб». Но она на это всегда отвечала. «Если мне даже до конца суждено остаться матушкой заботой, то я все же не потеряю надежды, что Иосиф вернется на правильный путь, ибо я его с ранней юности все снова и снова приносила в молитвах к Богу, и так много и сильно за него молилась и молюсь, что это не может быть напрасно». На другой день, как только окончились занятия в школе, Роза Резли опять собралась в дорогу. Корзиночки у нее не было, и она решила складывать розы в свой фартук. Весело подпрыгивая на пути, она добралась до большого сада, где увидела хозяйку, проживающую среди роз. «Ты, наверное, опять хочешь розу, Резли?» – окликнула она девочку. «Зайди, одну или две я тебе дам». «Только те, которые уже опадают», – сказала Резли и протянула свой фартук, чтобы ни один лепесток не упал на землю. «А если ты хочешь такие розы, то можешь получить их полный фартук». И она повела девочку к большой клумбе роз, которые были полностью распущены или же стояли уже наполовину облетевшие. Женщина срезала их столько, что фартук Резли был полностью наполнен. «Могу ли я и завтра прийти?» – спросила Резли, выжидающе глядя на хозяйку. «Можешь», – ответила та. «Все осыпающиеся розы можешь получать, если находишь в них удовольствие». Роза Резли поблагодарила ее и весело убежала. Дойдя до ветхого домика матушки заботы, она вспомнила про обещание зайти к ней. Она вошла в низенькую комнатушку, где матушка забота сидела за прялкой. Матушка забота очень ласково поздоровалась с Резли. Затем она пошла к окну и срезала с маленького кустика роз, росшего под окном, две красивые розочки и подала их девочке. «Видишь, Резли?» – сказала она неуверенно. «Я хотела тебя спросить, не возьмешь ли ты и эти две розочки с собой? Может быть, крестьянка даст тебе за них хлеба? Хотя бы небольшой кусочек. Сделаешь ли ты это, Резли?» «Да-да», – быстро ответила та. «Я вам сейчас же и принесу хлеба. Я скоро приду». Перекрестница стояла перед домом и глядела то в одну, то в другую корзину, в которых были разложены душистые лепестки роз, которые сушились на солнце. Каждый год она готовила душистую розовую воду, и ей для этого нужно было много лепестков роз, которые не так-то легко было раздобыть. «Вот это хорошо!» – сказала она радостно, когда пришла Роза Резли и открыла свой фартук. «Сегодня ты получишь большой кусок хлеба». «А вот еще две!» – сказала Резли и подняла вверх розочки от матушки заботы. «Брось их к остальным. Они хотя и тощие, но все же имеют пару лепестков». «Но я бы хотела за них иметь особый кусочек хлеба», – попросила Резли, держа их все еще крепко в руке. «Это ты получишь», – сказала крестьянка, войдя в дом. «Вот, возьми. Этот большой кусок за розы в фартуке, а вот маленький за те две. Ты довольна?» «Да-да, конечно», – подтвердила Резли и несколько раз поблагодарила ее. Маленький кусочек хлеба для матушки заботы она положила в передник, а большой сразу стала кушать, так как в обед она ела мало, а на ужин ничего не было. И пока она шла к дому матушки заботы, то съела свой кусок хлеба. А когда вошла в дом, то радостно крикнула. «Вот, матушка забота, вот хлеб!» Женщина взяла ее руку и благодарно пожала. «Ты не понимаешь, как много хорошего мне делаешь, Резли», — сказала она. «Вот видишь, там на дворе в садике у меня есть картофель. Картофель – мое единственное питание, но часто мой желудок не может его переварить. Хлеб же для меня слишком дорог, и если я почти ничего не ем, то я делаюсь такой слабой, что не могу прясть. Поэтому я очень рада хлебу и благодарю тебя за него сердечно». Теперь Роза Резли пожалела, что принесла ей только маленький кусочек хлеба, а большой сама съела, и выглядела поэтому очень удрученной. Матушка забота подумала, что она еще хочет кушать, и хотела отдать ей этот кусочек хлеба. Но Резли сказала: «Нет, нет, я не возьму его», и убежала. На следующий вечер она пришла опять. И опять хозяйка наполнила ее фартук розами, и еще раз матушка забота сорвала две розы со своего кустика и дала их Резли. Когда она пришла к перекрестнице, и та стала вынимать из фартука розы, Резли сказала: «Могу я сегодня получить только один кусок хлеба, но такой большой, как вчерашние оба вместе?» Крестьянка вошла в кухню и отрезала от большой ковриги хлеба такой большой кусок, какой Резли во всю свою жизнь не держала в руках. Она быстро побежала к матушке заботе и, вся сияя от радости, вложила ей в руки весь кусок хлеба. Она сегодня не могла и кусочка съесть. Теперь она радовалась при виде удивления, с каким пожилая женщина смотрела на хлеб. Женщина подала хлеб обратно Резли. «Что это, Резли? Это, наверное, твой хлеб. Возьми его. Если ты мне отсюда отломаешь кусочек, то я тебе буду благодарна». «Нет, нет, я и крошки не возьму», — крикнула она. «Спокойной ночи. Завтра я приду опять». «Но у меня больше нет роз, Резли, и я очень благодарна тебе. Ты не знаешь, как много ты для меня сделала». Сказав это, женщина прослезилась. Резли увидела эти слезы и на минуту задумалась. Вдруг ей что-то вспомнилось. Она запела и запрыгала от радости, видимо, что-то придумала. Хотя у той хозяйки розы уже кончились, но Резли ведь знала еще много садов, так что не стоило беспокоиться. Она каждый вечер приносила полный фартук роз крестьянке, которая была очень довольна, и каждый раз за это получала от нее кусок хлеба, который всегда скорее возрастал, чем уменьшался. Но никогда больше Резли не ела от этого хлеба. Весь хлеб отдавала она матушке заботе, хотя та и сопротивлялась, хотела его делить с ней. Время от времени Резли спрашивала: «Матушка забота, помогает ли вам хлеб?» И женщина каждый раз отвечала ей, что чувствует себя теперь гораздо лучше, так что и зимой не придется и так мерзнуть, как раньше. «О, если б я могла воздать тебе когда-нибудь за все то, что ты для меня делаешь, Резли!» — прибавляла она при этом. Лицо Резли сияло таким счастьем при этих словах, и видно было, что она уже получила полную награду. Так продолжалось до тех пор, пока не окончилась пора роз. И когда однажды вечером Резли долго бегала и напрасно заглядывала в сады и принесла крестьянке только три розочки, то последняя сказала: «Кончено с розами. Через год ты мне опять станешь их носить». Эти слова произвели такое глубокое впечатление на Резли, какого крестьянка не ожидала. Она думала, что такое дитя, как Резли, то тут, то там получала от добрых людей пищу и не очень-то нуждалась в ее куске хлеба. Но Резли думала о матушке заботе. Что теперь с ней будет, если ей опять нечего будет кушать, кроме нескольких картошек? Слезы наполнили ее глаза, когда она поняла, что с розами покончено. «Ну не плачь, Резли», — сказала крестьянка сострадательно. «Обещай мне, что ты на следующее лето опять принесешь много красивых роз, и ты всю зиму будешь получать у меня свой кусок хлеба. Ты согласна?» При этих словах слезы быстро высохли. «Да, конечно, я согласна. Вы получите все-все розы, а также незабудки». «Незабудки не нужны, а вот про розы не забудь. Вот тебе твой кусок хлеба. Теперь наступает пора яблок. Ими я тебя буду угощать». Крестьянка взяла большое краснобокое яблоко и подала его ей вместе с хлебом. Полное счастье, Резли убежала со своим сокровищем, и крестьянка удовлетворенно посмотрела ей вслед. Она любила Резли и радовалась, что та повеселела. К тому же ее очень устраивало, что она и на следующее лето уже обеспечена розами. И матушка Забота тоже провела радостный вечер, когда Резли, которая всегда приносила солнечный свет в одинокий домишко старушки, сообщила ей о своей сделке с крестьянкой. Она сложила руки и поблагодарила Бога, который послал ей это дитя, как светлого ангела, и за то, что она могла теперь с меньшим страхом встретить пугающую ее зиму. После этого прошло несколько дней. Матушка Забота со спокойным радостным лицом сидела за прялкой. Вдруг к ней вошла Резли с таким печальным убитым видом, как будто только что перенесла тяжелое горе. «Что с тобой, Резли?» – испуганно спросила матушка Забота. «Я порвала платье, и дети в школе смеялись надо мной. Они бежали следом и пели. Роза Резли, розы куст, платье в дырках, карман пуст», – плача ответила девочка. «Это, конечно, нехорошо, когда дети над тобой смеются. Но, может быть, они ничего плохого при этом не думали. Иди сюда, Резли, покажи мне свое платье. Я постараюсь привести его в порядок», – сказала, утешая ее матушка Забота. Резли села на скамеечку, а добрая старушка принесла иголку с ниткой и сразу принялась за работу. Но Резли все еще не могла забыть своего горя и громко всхлипывала. «Ну, перестань же плакать, Резли», – ласково сказала матушка Забота. «Такое горе тебя больше никогда не постигнет. Я буду каждый вечер проверять твое платье и сейчас же зашивать малейшую дырочку. И если ты когда-нибудь зацепишься и порвешь его, то приходи поскорее ко мне, я его тебе исправлю. Ну как, можешь ты опять быть веселой?» «Да, могу», – ответила Резли, облегченно вздохнув, и отерла свои слезы. «Теперь я опять охотно пойду в школу». «Да, Резли, в школу ты должна ходить, а то ничему не научишься. И послушай, что я тебе скажу. Никто не должен сразу унывать, если в жизни у него случится какое-либо горе. Мы должны спокойно переносить его, потому что Бог нас через горе хочет чему-то научить. Когда мы находимся в горе и в печали, тогда мы ищем совет и помощь у него и учимся его познавать. И тогда в наше сердце приходит упование, потому что мы познаем, что имеем Отца Небесного, который нам помогает и слышит нас, когда мы взываем к Нему. Молишься ты Ему, Резли?» Девочка немного подумала, а затем сказала: «Да, в школе». «Как ты молишься в школе?» Без особой интонации, быстро, как только смогла, Резли сказала свою школьную молитву. «Как приятен утренний час, когда с Богом его начинают. В сердце радость царит и любуется глаз цветами. Они напоминают, что благодарить всегда мы Бога должны за все, что Он создал, и за все Его дары». Тут она запнулась и не знала дальше. «Это хороший стишок, только ты его очень быстро рассказала. А подумала ли ты о том, о чем он тебе хочет сказать?» «Нет, не подумала», — ответила Резли. «Видишь ли, это значит, что утром, когда ты проснешься, ты должна перво-наперво подумать о Боге, радоваться и благодарить Его за то, что он тебя хранил всю ночь. Так молятся утром. А знаешь ли ты и вечернюю молитву? Нет, я не знаю ни одной. Тогда ты можешь помолиться Спасителю своими словами от всего сердца и попросить его о прощении, если ты днем сделала что-нибудь нехорошее. Видишь, Резли, если так от всего сердца помолишься, то опять станешь веселой. Если бы я так всегда не поступала, то давно бы уже умерла с тоски и горя. «Почему?» – спросила Резли удивленно. «Видишь ли, причин для этого у меня достаточно. Я ведь очень бедна, и мне тяжело живется. Где-то далеко-далеко отсюда живет мой сын, но я ничего о нем не знаю. Может быть, он сейчас пропадает в нужде или уже пропал. И если бы я и сейчас не приносила его каждый вечер на руках молитвы к Богу, как приносила его к нему с первого дня его жизни, то я от беспокойства и страха ни одну ночь не могла бы спать. Так я вам помогу за него молиться, сказала Резли. Это меня радует, дитя. И если ты будешь молиться за Иосифа, то это и тебе поможет. И ты получишь помощь, в которой так нуждаешься, если ты будешь искренне молиться. В какой помощи? Спросила Резли. Видишь, дитя, начала матушка забота любовно, но и немного боязливо. Твой дядя плохо хозяйничал. Говорят, что у него скоро отберут дом и поле. Тогда ты вынуждена будешь идти к чужим людям, и тебе придется много работать, но мало слышать хороших слов. Ты этого еще не понимаешь, и потому хорошо, что ты теперь знаешь, что обо всем можно сказать Богу и получить от него утешение. Тогда я приду к вам и буду жить у вас, сказала Резли, скорее обрадованная, чем испуганная. «Ах, ты доброе дитя! Но ведь я тебя не смогу прокормить! Но мы все это предоставим Богу, Он позаботится о тебе!» «Ну вот, теперь все зашито», – заключила матушка забота, которая во время разговора пересмотрела все платье девочки и починила его. Резли поблагодарила ее и с облегченным сердцем убежала. Свое обещание она не забыла, и каждый вечер, ложась спать, молилась. «Дорогой Господь, помоги также и Иосифу!» Наступила длинная тяжелая зима. Матушка забота хоть и мерзла, но уже не голодала, как в прошлые годы. Роза Резли была ее опорой и помощницей. Поздней осенью она видела, как матушка забота каждый день зажигала огонь в своем маленьком домике и варила себе на маленькой печке суп из хлеба. Каждый вечер Роза Резли появлялась у перекрестницы, часто дрожа от холода, так как у нее не было ни зимнего пальто, ни теплого платья. Она набрасывала на плечи и голову только тонкий платок. Когда крестьянка видела Розу Резли, дрожащей от холода, так что у нее зуб на зуб не попадал, то она думала, что Роза Резли, должно быть, сильно голодает, если приходит в такой холод и непогоду за кусочком хлеба. Ей становилось жаль девочку, и она отрезала от ковриги хлеба еще больший кусок, чем тот, который давала ей летом. Но девочка все это относила матушке заботе, и на просьбу той съесть половину упорно отвечала отказом. Хотя сама ложилась спать часто голодная, но она радовалась при мысли, что матушка забота не терпит такой нужды, и, помолившись, «Дорогой Господь, помоги Иосифу», радостно засыпала. Платье ее под наблюдением матушки заботы всю зиму оставалось целым. И ни один школьник больше не смеялся над ней и не дразнил ее. Вот опять пришло лето, и во всех садах в изобилии цвели розы, распространяя свой аромат. Был на редкость плодоносный год для роз. Летний вечер спустился над Вильдбах. Все луга и леса вокруг него и домик Дитриха были освещены золотом вечернего солнца. Пред домиком стояли двое мужчин с задумчивыми лицами. Один из них был дядя Дитрих. Он знал, что у него завтра заберут дом, поле и козу, и что он, тем не менее, все еще будет иметь большой долг. Он засунул обе руки в карманы и сказал раздраженно: «Я отсюда уйду. Я ни о чем не хочу знать и думать». «Но знай, что тебя все равно найдут», — сказал другой. «Ребенка я возьму к себе. Девочка, правда, еще не может работать. Ты ее ничему не научил. Но уж я научу ее обращаться с мотыгой. После школы остается много свободного времени, так что она мне должна помогать».
2: «Она еще слишком мала», — сказал дядя.
1: «Тем легче учить», — ответил тот и ушел своей дорогой. Это был дорожный рабочий села Вильдбах, которому было поручено очищать все дороги от сорной травы. Все дети боялись и сторонились его, так как он был очень зол и груб, и никто никогда не слыхал от него приветливого слова. И к такому человеку должна была завтра попасть Роза Резви. Он не имел своих детей, и ему как раз было кстати взять такого ребенка к себе, который исполнял бы всякую работу. Девочка ничего не знала о том, что решили о ней мужчины. Она в это время весело бежала по лугам, далеко от села, по направлению к мельнице. Там весь сад был полон прекраснейших роз, и мельничиха обещала Резли большой букет. Вскоре девочка с розами в руках уже шла обратно той же дорогой при золотом вечернем свете. Она прошла совсем немного, как позади нее послышались быстрые шаги. Это был какой-то молодой человек. Он держал шляпу в своей руке, и свежий вечерний воздух охлаждающе обвивал его голову.
2: «Какие у тебя красивые розы!» — воскликнул он, догоняя Резли. «Не дашь ли ты мне одну?»
1: Резли кивнула в знак согласия головой и вытащила одну розу.
2: «Как это мило с твоей стороны! Ты мне дала самую красивую!» — сказал чужеземец и с довольным видом воткнул розу себе в шляпу.
1: «Куда ты идешь? И долго ли тебе еще идти?»
2: «Я иду домой, в Вильдбах».
1: «Тогда нам по пути», — сказал странник и пошел рядом с Резли.
2: «Если ты сама из села Вильдбах, то ты, вероятно, знаешь там всех людей и можешь сказать, жива ли еще фрау Штейман».
1: «Я такую не знаю», — объяснила Резли. «Там никого так не зовут».
2: Чужеземец вздохнул и замолчал. Резли удивленно смотрела на него. Он время от времени вытирал слезы, появившиеся у него на глазах, и не был уже так весел, как раньше. Долго шли они друг возле друга молча. Наконец странник заговорил опять. «Знаешь ли ты дорогу к перекрестнице?» Резли кивнула головой. «Я бываю у нее каждый день».
1: «Тогда скажи мне, кто живет теперь в старом домике налево у дороги, где стоит кривая верба?»
2: «Там живет матушка Забота. Я ее знаю хорошо».
1: «Что за странное имя?»
2: «Но я не знаю другого».
1: «Ее зовут так потому, наверное, что она имеет много забот, не так ли? Как ты думаешь?»
2: «Да, у нее много забот, еще и потому, что она не знает, где Иосиф».
1: Чужеземец вздохнул опять и так быстро зашагал, что далеко обогнал Резли. Но потом он вернулся, взял ее за руку и сказал очень ласково: «Пойдем, пойдем вместе и еще немного поговорим». При этом вид у него был такой добродушный, что Резли стала совсем доверчивой.
2: «Скажи мне», — начал он снова, — «матушка Забота очень зла на Иосифа».
1: «О, нет! Каждую ночь она молится за него, иначе совсем не смогла бы спать, и я помогаю ей в этом».
2: «Так, а как же ты молишься?»
1: «Я молюсь, дорогой Господь, помоги Иосифу».
2: «Может быть, Бог тебя теперь услышал».
1: «Вы так думаете?» — спросила Резли и внимательно посмотрела на странника. Вот они поравнялись со старым домиком.
2: «Так, до свидания», — сказала Резли, протягивая руку страннику. «Я зайду к матушке заботе». «И я пойду с тобой», — сказал он быстро. Но не успев дойти до двери, она изнутри открылась, и оттуда выскочила матушка забота, обхватила странника обеими руками и несколько раз крикнула. «Ой, Иосиф, ты ли это?» От радости она громко плакала, и Иосиф плакал вместе с ней. И когда, наконец, Резли поняла, что странник был Иосифом, сыном, который теперь возвратился и так хорошо выглядел, и совсем не был оборвышем, то она, не зная, что ей делать от радости, обхватила плачущую мать и ликуя воскликнула. «Дорогой Господь ему помог!» Но вот, наконец, все трое вошли в дом, и только теперь матушка забота осмотрела своего сына с ног до головы. Ее сердце переполнилось радостью и благодарением, так как он выглядел хорошо, а не так, как она представляла его себе в своей скорби, пропадающим в нужде. «Иди, мать, иди!» — весело вскричал парень. «Теперь мы что-нибудь покушаем и будем веселиться. Девочка может что-нибудь принести?» «О, да, она это сделает», — подтвердила мать. «Сколько доброго она мне уже сделала! А вот теперь привела и сына! Где это ты его нашла, Резли?» «Об этом я потом расскажу, мама. Пусть девочка пойдет и принесет колбасы и хлеба», — попросил Иосиф и положил на стол большую монету. Резли от радости так быстро умчалась, что вскоре вернулась, купив все, что просили. Тогда все трое сели за стол, и начался пир, какой еще ни разу не совершался в этой маленькой комнатке. Только мать от радости почти ничего не ела. И Иосиф подвигал один кусок хлеба за другим Резли. И когда она говорила: «Нет, я больше не буду есть, это ведь для матушки заботы», то он отвечал: «Ешь и не беспокойся, мать больше не будет терпеть нужды». Когда Иосиф немного подкрепился после своего долгого путешествия, то сказал: «А теперь я хочу рассказать тебе, мама, что со мной было. Ты знаешь, что меня хотели отослать в Австралию, и поэтому я убежал. Я приехал в Англию. Там мне было очень плохо. Я должен был много и тяжело работать, чтобы только просуществовать. Я твердо уверен, что ты меня, мама, спасла своими молитвами. Каждый раз, когда я доходил до крайности и плохие мысли приходили мне в голову, то я видел тебя перед собой, молящийся обо мне, и не мог совершить плохое, которое было у меня в мыслях. И я опять начинал работать. Я работал на машиностроительных заводах и мало-помалу продвигался в работе дальше. За эти 9 лет я стал хорошим механиком, и работу теперь смогу найти и здесь. Ни один человек не должен с этих пор называть тебя матушкой заботы. Вот смотри, я принес тебе кое-что из моих сбережений». С этими словами Иосиф положил на стол заработанные и сбереженные им деньги. И все лицо его сияло от радости, когда он увидел изумление своей матери. «О, и ты все это честно заработал, Иосиф? Я не знаю, как мне благодарить Бога. Это слишком много милости». И добрая мать все время складывала руки и благодарила Бога. Наконец сын ее попросил: «А теперь, мама, расскажи мне, как тебе жилось». «Об этом нечего много говорить, Иосиф», — сказала она. «Я пережила тяжелые дни и имела много горя и скорби. Недаром меня прозвали матушкой заботы. Бог же мне всегда во всем помогал. Но последний год я себя очень плохо чувствовала и даже думала, что не переживу эту зиму. И вдруг, словно ангел с неба, явилась Роза Резли и стала мне помогать. Всю зиму, да и сейчас еще она мне отдает свой хлеб, часто при этом сама голодная. И вот теперь у меня остается только одна забота, Иосиф. Резли живет у своего дяди Дитриха. Дитрих завтра должен убраться из дома. Ребенок вынужден будет идти к чужим людям, и кто знает, как ей там будет». «Что? Дитя, которое тебя кормило, должно идти к чужим людям?» — взволнованно прервал мать Иосиф. Мы сможем прокормить и ребенка. Нам не надо ничьей помощи. Я сейчас же пойду к Дитриху. Розу Резли мы больше никому не отдадим». Иосиф выбежал из дома. Теперь и Резли спрыгнула со своего стула, обхватила старушку за шею и, полная радости, стала говорить одно и то же много раз. «Матушка, забота! Матушка, забота! Теперь я могу у вас остаться! Теперь мне не надо больше уходить!» Женщина крепко прижимала девочку к себе, говоря: «О, Резли, как нам надо благодарить Бога! Если бы мы всю свою жизнь только и делали, что благодарили верного Бога, то и этого было бы недостаточно. Не забывай этого никогда в жизни. Теперь с моего сердца снята последняя забота. И ты меня больше не называй матушка-забота. Я уже не матушка-забота, но хочу быть для тебя матерью». Когда дядя Дитрих услышал желание Иосифа, то очень обрадовался. Он не хотел бы отдавать Резли злому дорожному рабочему. И он сказал Иосифу: «Оставь дитя у себя и возьми сразу ее кроватку». Он подумал, что так будет лучше. Когда дорожный рабочий придет, то ни Резли, ни ее кроватки уже не будет дома. Иосиф был этим очень доволен и вложил в руку Дитриха монету. Затем он взял кроватку со скудной постелью, взвалил ее себе на плечи и весело пошел домой. Кроватка была поставлена в каморке рядом с постелью матери, и Резли чувствовала невыразимость.

настроение, и он с радостью работал. Он всегда имел свою розу, хотя их уже нигде не было видно. Но Резли ведь знала каждое место, где еще могли цвести последние розы, и всегда получала цветок. С того времени, как люди узнали, что Роза Резли почти целый год одна кормила матушку заботу, каждый полюбил ее еще больше прежнего. И где бы она ни показывалась, всегда ей давали розы, будь то первые или последние. И вот получилось так, что в самом маленьком домике села Вильдбах жили трое самых счастливых людей. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Исаия 42.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет имя его? И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим навеки. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь. Аминь.